Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет всем, с вами Яки Манки. И если вам не хватает тепла, то слушайте мои песни на радио Город FM.
2: Снова придет зима, и будешь ты самим за дверь. Кто-то тебе сказал.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107,6.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Ликвид. Слушай мою песню на руках на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

0: Химаш наш. Город ФМ на 107.6.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
2: 23 и 24 мая в Екатеринбурге пройдет так полюбившийся всем фестиваль барбекю. В этом году вкусный городок расположился в фан-зоне парка Маяковского. Организаторы, помимо чемпионата среди лучших шефов России, обещают более 50 активностей. 15-й по счету фестиваль порадует вас гастрономическими и творческими мастер-классами, кулинарной викториной, разнообразными кухнями, рецептами и, конечно же, великолепно приготовленным мясом. На площадке барбекю также можно попасть в шатер Центра развития туризма Свердловской области, где вам расскажут о самых классных гастротурах России. Приходите всей семьей, будет интересно и вкусно. Вход свободный, 0+.
3: 23 мая в 10-й раз пройдет известный полумарафон под названием «Забег». Фишка полумарафона в том, что он объединяет всю нашу необъятную страну. В один день, в одну минуту, во всех городах одновременно стартуют более 150 тысяч участников. Вас ждут 4 дистанции для всех уровней подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и серьезные 21 километр. Стартовый пакет и медаль для каждого участника. Крутая трасса, яркая фан-зона, интересные активности для детей и взрослых прилагаются. Если не хочется бежать, можно прийти и поддержать наших спортсменов. 23 мая, суббота, 9 утра. Общественный центр кампуса УРФУ, улица Универсиады, 7. Вход свободный, 6+.
2: Еще на этих выходных состоится Мега-Урбан-Фест-2026. Уже в 6-й раз в одном месте соберутся все представители уличной культуры Урала. И это последний шанс застать его в привычном виде. В следующем году программа станет абсолютно новой. Вас ждут зрелищный дрифт, эффектное мотошоу, баскетбол 3 на 3, включая матч команд на колясках. Соревнования по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллер-скейтингу. Плюс танцевальные батлы, настоящий тату-бар, маркет с крутыми аксессуарами и фуд-корт. Хедлайнеры – легендарная челябинская группа «Триагрутрика» и московский диджей-музыкант K-Soul. Зажигаем 23 мая в субботу в 10:00 по улице Металлургов, 87. Вход свободный, по регистрации 18+.
3: Также в эти выходные вы можете попасть на открытие летнего двора музея андеграунда и летней веранды бара «Вечно молодой», на которой пройдет музыкальный фестиваль «Groove Street Dance Battle». Кто не в курсе, «Groove Street» — это уральское популярное музыкальное движение, где соединяются различные направления битмейкерской музыки от классического ритм-н-блюз до современных интерпретаций фанка, соула и джаза. В центре внимания этим вечером окажутся танцевальные команды, которые продемонстрируют мастерство брейк-дэнса. Когда вы последний раз видели крутой брейк? В перерывах между батлами уральские диггеры дадут винила золотой эры хип-хопа. Такого мероприятия в Екатеринбурге потом еще вы долго не увидите. Стартуем в субботу в 18:00. Музей андеграунда. Улица Добролюбова, 4. Вход по регистрации 18+.
2: Если не нравится современный танец и хочется чего-то народного, то знайте, 24 мая в Уральском центре народного искусства состоится всероссийский конкурс хореографического искусства «Небеса-2026». Мероприятие соберет талантливых танцоров и хореографов, представляющих различные направления классической хореографии и ее современных вариаций. К участию приглашаются как профессиональные, так и любительские коллективы. Компетентное жюри, состоящее из заслуженных деятелей искусства, определит лучших в каждом направлении. ДК «Лаврова», карта и расписание по тегу «Небеса-2026», 12+.
3: Для любителей наших братьев меньших пройдет фестиваль «Дорога домой» в парке Маяковского. На этом фестивале подготовили насыщенную программу. На сцене выступят канистерапевты, танцоры и, конечно, собаки. Детей и взрослых ждут различные мастер-классы, активности с участием собак и благомаркет. Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда «Зоозащита». Около 60 животных, кошек и собак будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти себе новый дом. А еще вас будут ждать различные активности выходного дня от разных фитнес-клубов, зоомагазинов и автошкол. Ну а главное это то, что на этом фестивале вы сможете найти себе своего братика меньшего, либо кошку, либо собаку. Ждем всех и каждого на фестивале «Дорога домой» в субботу 23 мая с 12:00 до 16:00 в парке Маяковского. Вход свободный, 0+.
2: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: На 107,6.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйся. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

Итак, внимание. Если хочешь стать гуру грува, прочувствуй грува эту культуру. Ты будешь хмурым и много думать, если хочешь стать гуру грува.

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

В музыке часто бывает, что исполнитель или группа в первую очередь ассоциируются с одной конкретной песней. В ситуации с уральским роком самый яркий пример, пожалуй, этот. Когда говорим «апрельский марш», подразумеваем «сержант Бертран» и наоборот. Конечно, ценители, да и сами авторы не всегда могут согласиться, но тут и они солидарны. По мнению автора слов Евгения Кормильцева, цитата, «это лучшая наша вещь, потому что она а. концептуальна, б. ритмична, в. хорошо звучит, г. мне очень нравится мой текст».

Вы уже обратили внимание, что приведены два фрагмента двух разных фонограмм. Они как минимум вокалом отличаются. На первом поет Сергей Чернышов, а на только что прозвучавшем — Михаил Симаков. Действительно, творческая история песни довольно любопытная. Написан «Сержант Бертран» был еще в конце 80-х. Сергей Чернышов, Евгений Кормильцев и клавишник Игорь Гришенков, он же автор музыки к большинству песен марша, остались после репетиции в подвальном помещении одного из общежитий на улице Восточной. Гришенков на клавишах наигрывал ритмический рисунок, Чернышов, сидя за барабанами, поддерживал некий ритм и вдруг стал напевать в стоявший рядом микрофон первое, что пришло в голову. Потом разошлись по домам, но Кормильцев с Гришенковым пошли к одному из них и решили развить новую музыкальную тему. Евгений сразу за ночь сочинил весь текст, и уже на следующее утро на репетиции Чернышов подбирал гитарный риф и гитарное соло. Франсуа Бертран, он же монпарнасский вампир, сержант-некрофил. Французский солдат, сержант, военный инженер 74-го полка французской армии, живший в 19 веке и прославившийся благодаря своей склонности к некрофилии и некросадизму. Случай сержанта Бертрана подробно описан, в частности, Рихардом фон Крафтом Эббингом в книге «Половая психопатия». Песня впервые была исполнена осенью 1989 года на очередном фестивале Свердловского рок-клуба. На нем присутствовали столичные звукорежиссеры из студии «Останкино». Они предложили апрельскому маршу сделать запись. Пары-тройки песен, а в результате получился целый альбом «Звезда Полынь». Но не ищите его в официальной дискографии. Свердловчанам не понравилось качество записи исключительно по вине столичных техников, а потому пластинку признали несостоявшейся. Но уничтожать пленку не стали. Ее мы и слушали в самом начале. Основной вокал Сергей Чернышов, Михаил Симаков бэк-вокал и соло на саксофоне в конце. Официальным же вариантом сержанта Бертрана считается вот эта версия 1994 года, записанная в Екатеринбурге и вошедшая в одноименный альбом. Сергей Чернышов на тот момент группу покинул и даже не указан на обложке как автор музыки. Поет Михаил Симаков.

Тем не менее, после выхода альбома Сергей Чернышов вернулся в состав «Марша», но вскоре сама группа, по сути, прекратила существование. Собиралась только для специальных выступлений и концертов по поводу. Следующий альбом выпустила только 11 лет спустя. Видеоверсия «Live in Rassoha». Кстати, настоятельно рекомендуем. С Михаилом Симаковым договорились. Припевы поют вместе. Сергей поддерживает куплеты вторым голосом и в одном месте говорит от лица героя «Я сержант Бертран». Впрочем, многие зрители на концертах не всегда вслушиваются в голоса. По одной причине – потому что сами поют. Так и было. 4 февраля 2026 года в киноконцертном театре «Космос» на Большом рок-квартирнике, официальном открытии года уральского рока. Бертрану подпевал весь зал, а аккомпанировал Михаилу Симакову, Сергею Чернышову и Игорю Гришенкову оркестр «Бах».

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Ты думал о том, что иногда люди похожи на кометы, сгорают дотла, чтобы осветить чью-то вселенную? Я Лена Меркулова, и моя песня «Офелия» как раз об этом. Слушай на волнах. Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Эта зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107,6.

0: здоровья.
1: Повтор программы.
2: Друзья мои, здравствуйте. Мы в прямом эфире. Меня зовут Ольга Новгородова. Радио Город ФМ. Частота 107.6. У нас формула здоровья. Это программа для всех тех, кто заботится о своем здоровье, кто хочет жить долго, счастливо, активно, в тонусе, продуктивно. Ну вот до самого своего логичного конца. У нас в Российской Федерации прямо сейчас стартовала неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Приурочена к 25 мая. Что это за день? Это день нашей щитовидной железы. Представляете, даже у нее есть свой личный день. В честь этого в нашей студии прекрасная, красивая, молодая врач-эндокринолог высшей категории городской клинической нашей любимой больницы номер 40 Никитина Ольга Михайловна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы, правда, очень любим 40-ю больницу. Мы очень рады, что там такие молодые и такие редкие врачи существуют. Объясните мне, почему так мало эндокринологов у нас в России? Записаться на прием не запишешься. Очереди огромные. Их, в принципе, в относительных величинах очень мало по отношению там, к другим врачам других специальностей. Так сложно?
3: Эндокринология – это достаточно такая интересная наука и сложная, потому что мы должны разбираться в гормонах, знать биохимию, и есть очень много подводных камней. То есть это требует колоссальной подготовки, знаний и развития каждый день.
2: Как
3: каждый
2: так день. Получилось, что вы выбрали именно эндокринологию? Вот что в вашем молодом, еще тогда студенческом мозгу промелькнуло, что такие, а я пойду туда, в гормоны.
3: На пятом курсе мы проходили, я закончила Тюменскую государственную медицинскую академию, и на пятом курсе у нас была практика, проходила я в больнице «Нефтяник», и меня распределили в отделение эндокринологии. Там были прекрасные врачи, которые, конечно же, познакомили меня с этой наукой. Я вела пациентов, но, наверное, больше всего вклад внес хирург-эндокринолог Сергей Александрович, который не побоялся и взял меня на ассистенцию, и я уже ассистировала на операциях по щитовидной железе и, соответственно, влюбилась в эндокринологию.
2: А у вас есть, как у всех хирургов, такая, знаете, профдеформация? У нас тут в гостях был прекрасный патологоанатом. Он говорит, я вот вырезаю что-то легкое и восторгаюсь. Там, ой, какое прекрасное, какое красивое, какое восхитительное. У вас есть вот такое же? Ой, какая щитовидка. Удивительно прекрасно разрушенная или что? Как вы обычно комментируете?
3: Да, такое есть. Особенно так как я провожу ультразвуковую диагностику щитовидной железы. И, конечно же, я всегда радуюсь и восхищаюсь, когда вижу какой-нибудь некрасивый узел, который требует...
2: А как вы говорите? Боже мой! Какое чудесное, прекрасное.
3: Я говорю, какой чудесный и красивый узел. Или, например, когда я вижу здоровую щитовидную железу, я также говорю пациентам, какая она у вас красивая, прекрасная и замечательная. И работает она как часик.
2: А как она выглядит?
3: Она располагается в области шеи в виде бабочки. У нее две дольки и перешеечек. То есть она прям как бабочка. И когда эта бабочка становится некрасивой, когда появляются на ней различные узелочки или образования, соответственно, она меняет свою форму. И это чаще всего пациенты и обращаются по этой причине, что у меня какое-то образование на шее появилось или увеличение шеи. Это первое... жалобы, наверное, почему пациенты приходят к эндокринологу. Ольга... Она очень хорошо на поверхности располагается, поэтому вот такая красивая бабочка.
2: Сразу
3: да,
2: видна.
3: Поэтому сразу видна, да.
2: Ольга Михайловна, а почему в быту принято считать, что большинство гормональных заболеваний именно женские? Вот все говорят, вот у нее гормоны, все списывают на гормоны, а у мужчин как будто их и нет.
3: Нет, у мужчин, у женщин гормоны, у нас щитовидная железа есть и у мужчин, и у женщин, и у детей. И, конечно же, она отвечает за обменные процессы в нашем организме, и как у мужчин, так и у женщин. Чаще всего просто заболевания щитовидной железы выявляются у женщин, и поэтому, конечно, женщин с нарушением менструального цикла, с трудностями при планировании беременности направляют к эндокринологу, чтобы исключить заболевание щитовидной железы, потому что все-таки она играет очень важную роль во всех процессах, как я уже сказала, не только в обменных, но и в гормональном фоне.
2: У меня есть ужасающая, неприятная статистика. Очень хочу, чтобы вы ее прокомментировали. В прошлом году директор Института исследований эндокринологии сказала такую фразу, что две трети россиян, кавычки прям открылись, две трети россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний. С учетом того, что у нас примерно 150 в России, то есть 100 миллионов человек ориентировочно больны чем-то эндокринным, это правда?
3: Вероятнее всего, да, и это цифра такая. Почему? Потому что все-таки это связано с тем, что у нас сахарный диабет, это пандемия 21 века, и рост идет колоссальный, поэтому такая цифра большая, потому что диабет выявляется. Заболевание щитовидной железы все-таки стоит на третьем месте, на втором месте стоит сахарный диабет, и на первом месте стоит онкология. Вот. Поэтому такие ужасающие цифры, да, у нас практически либо заболевание щитовидной железы, либо нарушение углеводного обмена, это сахарный диабет, либо преддиабет, либо заболевание гипофиза, ну, это редко, конечно, выявляется, либо заболевание надпочечников. То есть у нас в нашем организме много органов, которые синтезируют гормоны, разные гормоны. И вот этот вот баланс, умение правильно его настроить, в этом помогает эндокринолог.
2: А давайте пройдемся по этому топу заболеваний. То есть сахарный диабет даже не на первом месте?
3: Среди эндокринных заболеваний на первом месте, среди, в принципе, заболеваний все-таки он на втором месте.
2: Давайте тогда про эндокринные заболевания. Угу. На первом месте у нас сахарный диабет.
3: Да.
2: Какого-то особенного типа или они вместе?
3: Сахарный диабет второго типа чаще выявляется, чем первого типа. Но есть еще и другие, другие генетические заболевания, которые приводят также к развитию диабета. Либо диабет, который развивается на фоне приема гормонов, больших доз гормонов. Это стероидный сахарный диабет. То есть причины диабета может быть достаточно большое количество, но чаще всего мы встречаемся с сахарным диабетом второго типа либо с сахарным диабетом первого типа. Вот.
2: А почему вы сказали, что это пандемия 21 века? Его стали больше выявлять или его действительно стало больше?
3: Ну, во-первых, потому что большой рост и пик ожирения у детей, у взрослых. А второй тип диабета развивается на фоне все-таки нарушения, на фоне развития инсулинорезистентности. А инсулинорезистентность развивается, потому что у нас есть избыточный вес, либо ожирение. То есть рост ожирения приводит к развитию сахарного диабета второго типа. То есть это последствия инсулинорезистентности и избыточного веса. То есть рост ожирения из-за того, что у нас мало подвижного образа жизни, у нас неправильное питание и фастфуды практически на каждом шагу. Да, у нас детки мало двигаются, и также высокий рост развитие гестационного сахарного диабета, то есть это диабет, который развивается во время беременности, и мама, не соблюдающая рекомендации эндокринолога, просто заочно уже внутриутробно формирует у ребенка нарушение углеводного обмена. Вот. По этой причине, то есть ожирение приводит к развитию больших цифр диабета. Ну а диабет, соответственно, осложнение уже инвалидизация, потому что диабет, он сам не страшен, но самое главное, он опасен именно своими осложнениями.
2: А как же быть с этим всеобщим трендом на бодипозитив, на то, что лишний вес — это даже иногда и красиво?
3: Не поддерживаю. Бодипозитив — это не здоровье. Почему? Потому что избыточный вес, ожирение — это гипертония, это высокий риск инфарктов, инсультов, это дислипидемия, это снижение качества жизни, нарушение менструального цикла, нарушение и трудности при планировании беременности как у мужчин, так и у женщин. Поэтому не поддерживаю. Я все-таки за здоровое, правильное питание и активный образ жизни, то есть спорт, плавание, танцы,
2: любое движение,
3: да, любое прогулки, скандинавская ходьба сейчас признана вообще самым прекрасным видом спорта. Поэтому вот я за это.
2: Есть какая-то очень простая бытовая формула, по которой можно понять, вот ты уже туда ушел в ожирение, или все еще у тебя нормальное телосложение?
3: Можно рассчитать индекс массы тела, и если индекс, то есть норма индекса массы тела от 20 до 25.
2: То есть для мужчины, для женщины,
3: для мужчин,
2: без
3: для
2: женщин,
3: да, одинаково, да. То есть, и если индекс массы тела у вас выше, чем 25, то есть вы приходите за грань сначала избыточной массы тела, то есть 26 до 29, там, 9 это у нас избыточная масса тела, 30 это уже первая степень ожирения. То есть, если вы посчитали свой индекс массы тела, это получается вес нужно разделить на рост в квадрате, и мы получаем эту циферку. Если она у нас 30 и выше, значит, вы в ожирении. Если
2: очень простая формула.
3: Да, очень
2: вес
3: просто,
2: разделить на рост в квадрате. Давайте прям на мне. 47
3: давайте.
2: Мы делим на... как 1,59 м в квадрат возвести?
3: Так.
2: Мы прям сейчас в прямом эфире, мы прямо сейчас считаем.
3: Рост? Ой,
2: 47.
3: Индекс массы тела 18,6. Вы находитесь в дефиците массы тела, поэтому...
2: Мне это очень нравится, но после рекламы, у нас прямо сейчас реклама, вы, Ольга Михайловна, расскажете. Может, дефицит массы тела тоже и не так уж радужно, как я сижу сейчас и улыбаюсь. А пока реклама.
3: Хорошо.
2: На радио Город-ФМ.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на 107,6.
0: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город-ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Мы снова в прямом эфире, разговариваем про нашу и вашу эндокринную систему. Ольга Михайловна Никитина сегодня мой гость, врач-эндокринолог 40-й нашей больницы. Мы закончили на недостаточном индексе массы тела. Лучше недостаточно, да, чем сверх? Ну, да. Вот с точки зрения эндокринолога.
2: С точки зрения эндокринолога лучше, конечно, пусть недостаток, который мы можем, скажем так, вес мы можем набрать, подключив правильное питание, подключив гастроэнтерологов и, соответственно, привести в норму. Да? Ну и плюс, женщина с дефицитом массы тела, вступая в беременность, она все равно набирает, и какой-то вес немножечко остается потом после родов.
1: Но вот. Ровно поэтому из-за беременности все-таки чаще всего эндокринными заболеваниями болеют женщины, правильно?
2: Да, чаще всего, да. Потому что при планировании беременности, во время беременности у женщины происходит гормональный всплеск, затем в период лактации у нее идет спад, и большие затраты идут для кормления малыша. Поэтому, соответственно, и все эндокринные заболевания чаще выявляются у женщин, чем у мужчин. Но это не означает, что все проблемы, например, только у женщин. Нет. Ну, то есть и у мужчин тоже могут встречаться эндокринные заболевания.
1: Хочу от вас официальное разрешение. Mm-hmm. Можем мы тоже говорить на какого-то мужчину, которым недовольны? Да ладно, у него там гормоны играют, давай перетерпим.
2: Гормоны у мужчин играют, конечно. То есть, например, дефицит мужских гормонов, он очень активно сказывается на здоровье мужчины, на эмоциональном состоянии. Дефицит, также заболевания щитовидной железы встречаются у мужчин. И гипотиреоз, когда у нас нехватка гормонов щитовидной железы, или тиреотоксикоз, когда у нас избыток гормонов щитовидной железы, который приводит к эмоциональному нестабильному состоянию, к тахикардии, срывам ритма. То есть, что женщины, что мужчины одинаково болеют.
1: А какие гормоны чаще всего дают сбой у мужчин? Вот есть такое, что вот у мужчин чаще всего вот этот?
2: Ну, наверное, прям уж такую большую статистику прям точно не приведу, но чаще всего, конечно, выявляется это дефицит гормонов щитовидной железы, это заболевание, гипотиреоз называется. А избыток, то есть тиреотоксикоз, он реже встречается. Поэтому, но чаще, как я уже сказала, болеют гипотиреозом женщины, так как они репродуктивного возраста, и у них планирование беременности, роды и дальнейшее. Мужчины чуть пореже болеют гипотиреозом, но он тоже часто встречается у мужчин.
1: А что мы можем сказать про подростков, про детей в пубертате? Там же вообще они
2: там
1: с ума сходят.
2: Там идет, да, колоссальный всплеск гормонов, перестройка и, перестройка и в то же время выстраивание гормонального фона. И, конечно, в подростковом периоде, если вы понимаете, замечаете за своим ребенком изменение эмоционального фона, изменение веса, изменение, то есть он стал чаще уставать, плохо справляется с учебой, с нагрузкой, да. Конечно, здесь нужно в первую очередь проверить щитовидную железу, так как при дефиците как раз-таки это может приводить вот к этим вышеперечисленным симптомам. Если, например, он стал более раздражительный, эмоционально нестабильный...
1: Вот вы говорите слово «если», а давайте его уберем.
2: Давайте.
1: Они все такие.
2: Подростки.
1: Когда вы это у себя заметили в семье...
2: Да, мы идем проверять щитовидную железу.
1: То есть обязательный врач для семьи, где есть человек в пубертате, это обязательно? Эндокринолог,
2: конечно.
1: Да. Обязательно. А по каким симптомам человек может сам у себя заподозрить проблему с щитовидной железой? Вот есть какие-то стопроцентные симптомы, которые не распространяются на другие заболевания, а ты точно понимаешь, ну вот это щитовидка.
2: Ну, давайте так. Во-первых, если мы возьмем, то есть чаще всего мы выявляем у пациентов узловые образования, да, щитовидной железы, и поэтому, если вы заметили у себя какой-то шарик, шишечку, если вы увидели какое-то увеличение щитовидной железы, если вам трудно носить водолазки, если у вас какой-то дискомфорт в области шеи, трудности при глотании, вам трудно проглотить таблеточку, в этом случае нужно пройти к эндокринологу, ну, сначала к терапевту, для того, чтобы он дал спектр обследования, анализ в гормоны щитовидной железы и УЗИ, либо к эндокринологу. Значит, если у вас такие симптомы, как выраженная слабость, сонливость, утомляемость, набор веса, выпадение волос, сухость кожи, отечность, редкий пульс, это может говорить о дефиците гормонов щитовидной железы железы и заболевание гипотиреоз. Однозначно идем к эндокринологу. Если, например, вы заметили у себя такие симптомы, как тахикардия, сердцебиение, срыв ритма, вы кушаете активно повышенный аппетит, но вес вы не набираете, наоборот, худеете. Если вы увидели изменения на лице, то есть глазки стали более выразительные, прям блеск такой в глазах, да, и они прям большие стали, это тоже могут быть признаки избытка гормонов щитовидной железы. Такое заболевание называется тиреотоксикоз. Также мы должны обратиться к эндокринологу для того, чтобы уже дифференцировать, это у нас тиреотоксикоз, гипотиреоз или узловое образование щитовидной железы.
1: А давайте прямо сейчас расскажите, как быстренько у самого у себя найти щитовидную железу, чтобы ее нащупать.
2: В области еремной ямки, скажем,
1: куда обычно
2: чуть-чуть,
1: ложится
2: кулончик, наверное, да, сантиметра полтора вверх и большим пальчиком справа и слева. То есть дольки у нас как раз-таки располагаются вот справа и слева. То есть если у нас неизмененная щитовидная железа, вы, конечно, просто пропальпируете ткань. Если вы пальчиком определяете у себя, как, например, женщины, когда они проводят осмотр молочной железы, видят шишечку, соответственно, мы обращаемся к эндокринологу. Но я хочу сказать, что узлы более сантиметра мы не сможем пропальпировать, особенно если они располагаются то есть, там, в верхнем сегменте или в нижнем сегменте щитовидной железы. То есть большой узел больше сантиметра, там, 2-3 сантиметра, 5, мы, конечно, пропальпируем, мы его увидим. А узлы все-таки до сантиметра мы можем увидеть и диагностировать только на УЗИ щитовидной железы.
1: А узел — это что? Ну, почему он образуется?
2: Узлы образуются в связи с тем, что все-таки Урал — это йод-дефицитная зона, и из-за дефицита йода, и в связи с тем, что профилактику мы мало проводим, да, у нас появляются узлы в щитовидной железе. То есть из-за йод-дефицита. Но это не означает, что если у вас выявили узлы, вы должны непременно сейчас начинать принимать йод. Говорю сразу нет. Если у вас выявили узел, вы в первую очередь должны обратиться к эндокринологу, эндокринологический центр соковой больницы, где вам проведут грамотную диагностику и, соответственно, уже скажут, можно вам принимать йод или нет. Почему? Потому что узлы могут копить йод и, соответственно, быть активными. То есть вы сами себе спровоцируете йод-индуцированный тиреотоксикоз. Поэтому йод без назначения врача-эндокринолога мы не принимаем.
1: А самолечение для профилактики, как нам говорят, всем йодомарин давайте обязательно.
2: Даже деткам рекомендую все-таки сначала сдать гормоны щитовидной железы и сделать УЗИ, потому что сейчас есть такая возможность, и уже определиться с врачом, какую дозировочку, в каком, потому что в каждом возрасте у нас есть определенная дозировка йодомарина.
1: Какие анализы и обследования чаще всего помогают поставить максимально точный диагноз?
2: Для приема у эндокринолога вам достаточно будет гормоны щитовидной железы, такие как ТТГ, свободные Т4, свободные Т3 и антитела к ТПО. То есть гормоны ТТГ, свободные Т3 и Т4 нам говорят о функции щитовидной железы. То есть нарушена она, у нас дефицит или избыток. Антитела к ТПО это нам говорят о том, есть ли у вас аутоиммунный тиреидит или все-таки нет. То есть мы эти антитела, мы их не лечим, мы лишь только подтверждаем диагноз, который мы подозреваем в виде циферки гормонов. Вот. Ну и, конечно же, УЗИ щитовидной железы всем. Если мы хотим проверить свою щитовидную железку, УЗИ щитовидной железы на аппарате экспертного класса, специалистом, который достаточно часто смотрит и обследует щитовидную железу, потому что встречаемся мы на приемах в эндокринологическом центре с некорректными УЗИ, которые мы переделываем и, соответственно, успокаиваем пациента, скажем так.
1: В какой момент наступает точка невозврата, и вы понимаете, здесь только операция?
2: Когда, значит, у вас выявили узловое образование в щитовидной железе, вас направили в эндокринологический центр,
1: так,
2: где вам провели пункционную биопсию под контролем УЗИ. Что такое пункционная биопсия? Это обследование, которое нам помогает определить, узел доброкачественный или нет. Что это собой представляет? То есть вам берут содержимое узла, иголочкой.
1: Прокалывают.
2: Да, прокалывают узелочек.
1: Узелок.
2: Да, именно под контролем УЗИ, потому что мы должны четко понимать, мы должны взять содержимое именно узла. И, соответственно, наносим содержимое на стеклышко, окрашиваем, и уже цитолог нам описывает те клеточки, которые он увидел. И если мы по цитологии, да, по результатам пункционной биопсии получаем четвертую, пятую или шестую категорию, то здесь, конечно, оперативное лечение. Здесь других вопросов нет.
1: Ну, то есть вырезается железа.
2: Сейчас все-таки у нас хирурги за органосохраняющие операции, да, и мы выбираем долю, где находится узел. Если у нас узлы и в правой, и в левой доле, или еще в перешейке, ну, конечно, здесь удаляется вся щитовидная железа. То есть мы убираем то, что подозрительно на онкологию.
1: Чем это чревато для пациента? Чем это чревато для человека, который лишается главного органа, который регулирует его гормоны?
2: Страшного точно ничего нет. Вы просто пьете эльтироксин. Это препарат, который замещает дефицит, который создался в связи после операции. И все. Живете долго и счастливо, потому что эльтироксин — это гормон молодости и красоты. Всю жизнь молодые и красивые.
1: Подождите, нам тоже нужен, даже без заболеваний щитовидной железы. Может быть, его стоит принимать так? Просто всем?
2: Нет, бесконтрольно принимать эльтироксин нельзя. Почему? Потому что если у вас нормальная функция щитовидной железы, и вы будете принимать эльтироксин, вы ведете себя в состоянии тиреотоксикоза. Не очень приятное заболевание, о котором говорили симптомы.
1: Но это пожизненное.
2: Это пожизненное, да. Если вам удалили щитовидную железу, либо полностью это тиреоидэктомия, либо гемитиреоидэктомия, это когда одну дольку удалили, одна долька осталась, и редко, когда одна долька справляется, поэтому мы
1: помогаем,
2: да, назначаем ей препарат, который немножечко помогает. Соответственно, вы пожизненно пьете этот препарат. Все под контролем гормонов и под наблюдением эндокринолога. Самое главное – подобрать дозу эльтироксина. Потому что от неправильной дозировки, соответственно, качество жизни пациента будет страдать. Поэтому после операции наблюдение эндокринолога, подобрали дозировочку и спокойно наблюдаетесь потом раз в полгода, раз в год.
1: То есть нет таких случаев, что узлы могут рассосаться?
2: Нет, точно нет. Узлы не рассасываются, препаратами мы узлы не лечим, узлы только наблюдаются, либо оперируются.
1: Всё. Либо наблюдаются, либо оперируются.
2: Да.
1: Как много у нас в Свердловской области операций по удалению всей щитовидной железы? Ну, это же уже крайняя мера.
2: Тиреоидэктомия, либо гемитиреоидэктомия. Ну, давайте так, очередь ожидания на оперативное лечение до полугода у нас. Да, то есть в период ковида у нас было и полтора, и два года, то есть у нас процент достаточно высокий. Я еще раз повторяю, так как Урал — это йододефицитная зона, узлы у нас выявляются, а после 60 лет они выявляются у каждого второго, поэтому процент операций достаточно
1: насколько
2: высокий.
1: Насколько они безопасны, эти операции?
2: Любая операция — это всегда риск. Но с учетом того, что у нас в 40-й больнице врачи-хирурги уже с большим стажем, и, соответственно, редко, очень редко, когда бывает.

0: достаточно высок, и мы спокойно пациентов отправляем на оперативное лечение даже таких больших узлов. Вот если мы повреждаем вот эту паращитовидную железку, она может привести к такому заболеванию, как гипопаратиреоз, то есть когда у нас нарушается кальций-фосфорный обмен. И чаще всего это проявляется судорогами, либо покалыванием, либо онемением. Но это бывает либо приходящее, которое через полгода восстанавливается функция, вот, ну, либо если это остается, то пациент просто также пожизненно принимает препараты кальция и витамина D. Если все-таки во время операции задели гортанный нерв, здесь может быть после операции изменение голоса, и он также может быть приходящим, а может быть истинным. Но это очень редкое заболевание, очень редкое осложнение, и, конечно, еще раз повторяю, опыт хирурга – это лучше всего. То есть...
1: Ольга Михайловна, давайте мы с вами прервемся, послушаем новости нашего города, а потом вы нам расскажете еще больше про возможности нашей 40-й больницы, что еще мы можем предложить в части лечения эндокринологии.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
4: На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводятся два довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Исеть. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1.5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стандрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта: аквабайк, гидрофлай, мотосерф, а также фристайл. Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про добро».
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 24 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Друзья мои, мы снова в прямом эфире. У нас Ольга Михайловна Никитина прекрасно, красиво рассказывает про эндокринные заболевания в 40-й больнице. Вообще со всеми методами, видами операционного вмешательства и лечения можно обращаться. Вот они со всем справятся?
2: Конечно. В 40-й больнице мы оперируем и щитовидную железу, и также заболевания надпочечников, мы тоже оперируем. Заболевания гипофиза, аденомгипофиза, которые выявляются при гиперпролактинемии, также оперативное лечение в нейрохирургическом корпусе, так что эндокринологическую помощь вы можете получить в 40-й больнице в любом направлении.
1: Если это онкология?
2: Если это онкология, конечно, в онкоцентр на Соболева 29. То есть ситуация такая, например, если вас направили к хирургу-эндокринологу с узловым образованием в щитовидной железе, вам провели пункционную биопсию и по пункции подозрения на онкологию. Тактика такая, мы направляем стекла и пациент на пересмотр. Цитологи в онкоцентре смотрят материал, осмотр онколога, и если онкология подтверждается, онкологи забирают к себе и, соответственно, оперируют уже в рамках онкоцентра, но пациент после операции возвращается к нам в эндокринологический центр и остается под наблюдением, то есть он не уходит в какое-то свободное плавание, потому что чаще всего пациентов, оперированных по поводу рака щитовидной железы, мы наблюдаем как минимум 5 лет, как минимум. Почему? Потому что, чтобы не было рецидивов, чтобы не было метастазов. Вот. То есть такие пациенты у нас все в эндокринологическом центре находятся под наблюдением.
1: Давайте еще один буквально вопросик про щитовидку. Я правильно понимаю, что на шее остается шрам после операции небольшой, да, и других каких-то малоинвазивных методов не существует?
2: Ну, на сегодняшний день существуют другие методы оперативного вмешательства, то есть не, так, не классический, как по Кохеру, да, шов остается на шее. У нас есть интрамамарный, у нас есть трансназальный, то есть когда операция проводится либо трансназально, либо интрамамарно.
1: Через рот?
2: Да, да. Но не все узлы можно оперировать таким методом. Поэтому метод определения и объем решает именно хирург-эндокринолог. То есть в зависимости от результата пункционной биопсии, в зависимости от объема узла и размеров узла, и характеристики узла, если у вас по УЗИ нет измененных лимфатических узлов, то есть подозрительных на метастазы, да, то есть обычный классический узел, чаще всего это может быть это фолликулярная опухоль небольшого размера, можно использовать, попробовать другие методики. Вот. Но еще раз повторяю, это решает все-таки хирург-эндокринолог.
1: Давайте вот про сахарный диабет, про пандемию 21 века. Насколько часто... Какой самый молодой пациент у вас с сахарным диабетом был?
2: Ну, я скажу, так как я эндокринолог взрослый, соответственно, все пациенты у меня от 18.
1: Самый молодой 18,
2: да, и старше. Вот. Диабет молодеет. Почему? Потому что ожирение молодеет, инсулинорезистентность. Если мы сейчас обратим внимание на наших деток, то заметим, что ожирение просто колоссально растет. Соответственно, это приводит к развитию диабета второго типа и у детей.
1: И наша мне это задача... очень странно. Спорт в моде, прогулки в моде, бег, плавание сейчас очень популярны, а все равно ожирение растет.
2: А все равно ожирение растет, да, ожирение растет. И очень много. И сейчас запущен проект «Сахарный диабет», потому что мы стараемся как можно больше пациентов и людей, и чтобы они знали, были информированы, и если даже какие-то симптомы, подозрения, они сразу обратились вовремя к эндокринологу. Вспоминаю лекцию, когда я закончила ординатуру и приехала работать в Нижний Тагил, к нам приезжала лектор, и он сказал: уважаемые коллеги, вы, пожалуйста, детей в спорт. Вот неважно какой, но в спорт. Потому что уже в то время мы столкнулись с тем, что ожирение просто колоссально у детей развивается, потому что мало двигаемся. Ну как, мы в школу или в садик, мы едем на машине, мы не ходим пешком. Если мы едем куда-то на тренировку, мы тоже добираемся на транспорте, да. То есть прогулок как таковых у детей очень мало. То есть единственное, в садике, наверное, они гуляют, а в школе, соответственно, нет. То есть в школе у них сидячий образ жизни, где-то до дома они дошли, там часик-полтора погуляли, потом садятся за уроки, либо если не занимаются никакими видами спорта, садятся хвататься за телефон. Ну и это приводит к тому, что у нас мало все, детки набирают вес. Набор веса приводит к инсулинорезистентности. Деткам не хочется ничем дальше заниматься. То есть, если вы куда-то их отправляете на спорт, они говорят: мам, я не хочу, мне лень, мне тяжело. Ну, потому что вот этот период был упущен. Спорт полезен. Он нужен для растущего организма обязательно.
1: Но большее же значение для веса играет не то, насколько ты двигаешься, да, а питание.
2: И питание, конечно. То есть питание все-таки оно должно быть здоровое, правильное. То есть у нас должны быть и углеводы, и белки, и жиры. То есть мы ограничиваем количество фастфудов. У нас фастфуды и в рекламе, у нас фастфуды в окружении. То есть если мы гуляем по городу, мы видим наши... всеми знакомые вкусные точка, там, Ростикс, да, и что? В меню мы видим, что картошка фри, наггетсы, какая-то пицца, выпечка, все. То есть у нас там нет особо овощей, у нас нет салатов, у нас нет супчика какого-то, да, соответственно, вот с этого всего и начинается. Плюс у нас очень широкий выбор сладостей различных, и поощрение всегда детей идет с чем? Сладостями. Вот, поэтому из-за неправильного питания, которое формируется в семье, поэтому мы стараемся сейчас женщин, кто к нам приходит к эндокринологам, начиная в прегравидарную подготовку и во время беременности учить правильно питаться, потому что они прививают это в семье, прививают своим детям, а дети уже прививают своей будущей семье. То есть это закономерная цепочка.
1: Какие продукты вы, как доктор, как врач, навсегда исключили из своего рациона? Но вот вас никогда нельзя увидеть, например, с колой в руках.
2: Да, кола, газированные напитки, гамбургеры, выпечка, так, скажем, которая жирная, жареная. Нет, потому что, во-первых, нагрузка идет большая, и на поджелудочную железу идет огромнейший выброс инсулина, да. Так как большой, скажем так, большая доза углеводов, быстрых углеводов, она требует большого выброса инсулина, и получается у вас изначально идет сначала скачок, вроде у вас есть энергия, но которая потом быстро заканчивается. И, грубо говоря, там через час-полтора у вас уже нету сил. То есть да, может, вы снова идете за дозой углеводов. Нет.
1: У нас где-то в эндокринологии, как в науке, планируется какое-то изобретение чего-то, открытие чего-то, над чем сейчас ведутся, над чем сейчас работают фармакологические и научные умы?
2: Ну, во-первых, сейчас очень активно развиваются препараты, которые для снижения веса и для лечения сахарного диабета. Это агонисты глюкагоноподобного пептида. Это прям спасение для наших пациентов. Но это должно быть грамотное назначение и грамотное введение.
1: Мы говорим,
2: да,
1: про то, что я,
2: да,
1: думаю.
2: Да, да, то есть про препараты. Про укольчики в живот, да, угу, которые очень часто сейчас используют пациенты, не обследуя и не контролируя. Просто зашли в аптеку, выкупили и стали ставить, не обследуя себя, не проверив свой организм, не зная дозировки. Ну, подружка делает или там друг делает, худеет, все прекрасно. Нет, всегда должно быть грамотное сначала посещение эндокринолога, обследование и дальнейшее назначение препарата. Да, препараты шикарные, но они должны быть грамотно назначены. Далее, инсулин. Сейчас изобретают инсулин, который можно поставить один раз в неделю. У нас ведь колоссальная проблема, и когда у ребенка или у взрослого выявляется сахарный диабет первого типа, а это заболевание, которое развивается в связи с тем, что поджелудочная железа своя погибла полностью, у вас нет своего собственного инсулина, и вам пожизненно нужно ставить инсулин на каждый прием пищи, то есть в минимум от 4 до 5 раз в сутки. То есть 3 основных приема пищи плюс продленный инсулин. И, конечно, это очень неудобно. Это стресс для ребенка, для родителей, для окружающих. И на сегодняшний день вот изобретают, как бы идет исследование ингаляционного инсулина, либо инсулина, который ставится раз в недельку. И это, я думаю, что, наверное, будет прям спасение для наших пациентов с первым типом диабета. Да.
1: Какой срок вы ставите? Ну, лет через 5? 5 уже получим?
2: Да, я думаю, что может быть раньше.
1: У нас, знаете, всегда у наших слушателей вызывает большой интерес разговор про питание. Угу. И у меня уже есть несколько сообщений. А как же, а что вы имеете в виду? А что вы имеете против шаурмы, например? Или гамбургер у Сережи пишет: рознь. Если сам приготовит, то будет максимально полезно. Вот давайте разрешим или нет.
2: Давайте. Значит, смотрите, шаверма. Белый лаваш. Если вы сделаете тот же лаваш из серой муки, или там он будет более такой из отрубей, добавите побольше овощей, уберете вот эти все соусы, да, что там еще добавляется, что еще в шаурме там. Курица, да? Вот. Отварная, а не жареная в масле. То это будет более полезно. Почему бы нет? Если мы берем гамбургер, то это белая булка, белый хлеб. Вот в этом вся причина. И плюс соус. То есть, если мы в своем рационе уберем соусы, такие как майонез, кетчуп, различные сырные соусы, заменим белый хлеб на бурый или на, там, серый или со злаками, это будет более полезно. Вот. Соответственно, то есть мы более быстрые углеводы заменим на медленные. То есть мы можем кушать макароны, да, но это будут твердые сорта, и это будет неразваренным.
1: Вот как будто все, что вы говорите, звучит очень, очень скучно и неинтересно, и даже невкусно.
2: Ну, почему? Если мы сделаем макароны с сыром и добавим туда индейку и овощи, очень красивые, то есть... Тарелочка будет...
1: Опять же, у нас лето, ребята, лето, уже, да,
2: да,
1: ягоды,
2: лето,
1: фрукты.
2: Ягоды, прекрасно. То есть те же, ту же выпечку, те же сладости можно заменить на ягоды, на сухофрукты, либо просто фрукты. Потому что во фруктах более полезные углеводы, чем, допустим, в том же шоколаде, либо в конфетках.
1: А вот теперь последний провокационный вопрос, друзья. Мы всем нашим гостям, всем нашим экспертам обязательно предлагаем водички, кофе, чай, там еще что-то, что можем предложить. И Ольга Михайловна попросила обычный черный кофе, но положила туда сахар. Сколько вы его туда положили?
2: Один кусочек.
1: Один кусочек. Вот это нормально?
2: Да, потому что у меня сегодня мозговой штурм для того, чтобы...
1: А вам нужны,
2: конечно,
1: да,
2: нам нужны
1: углеводы,
2: чтобы
1: с нами,
2: да,
1: пообщаться.
2: Чтобы час пообщаться и ответить на компрометирующие вопросы наших слушателей.
1: Ольга Михайловна, спасибо за то, что были у нас сегодня. Спасибо за те новости в эндокринологии, про которые вы нам рассказали. Друзья, я напоминаю, у нас идет неделя заботы о своей эндокринной системе. Ольга Михайловна Никитина была нашим гостем. Вы не болейте, пожалуйста, правильно питайтесь. Будьте здоровы, счастливы и долго живите.
2: Да. Здоровье любит внимание. Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург, проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерский каст и былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитым сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитные команды супергероев и «Банди» — обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
2: На Город ФМ.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6.
2: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Повтор программы.
1: Дамы и господа, добро пожаловать. Это прямой эфир «Город ФМ 107.6». Меня зовут Юля Курочкина. По-прежнему с вами. Надеюсь, что и вы далеко не разбежались, как обещали еще с самого утра. Сегодня в нашей программе мы будем говорить с потрясающим, интересным человеком. Вот, сами по себе, да? Но еще и тема какая у нас интересная для автолюбителей. Друзья, плюс 799-1515-107.6. Это наш студийный мессенджер. Прямой эфир, он полезен для всех. Чем? Тем, что вы можете воздействовать на него, присутствовать в нем, задавать свои вопросы, ну и, собственно, участвовать в нашей беседе. У нас в студии Александр Дмитриевич Стрепетов, управляющий партнер юридической компании «Юком». Александр Дмитриевич, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, я анонсировала еще с утра нашим радиослушателям, но и сейчас хочется напомнить, что мы сегодня будем разбираться с вот этим вот правом автолюбителя. Можно так обозначить нашу тему?
2: Давайте назовем так.
1: Вот это, права и обязанности автолюбителя. Ну, где-то в какой-то степени вы можете причислить себя к автоюристам, специалистам этого профиля?
2: Конечно.
1: Конечно. Тогда давайте разбираться с самого начала, с базы. Я за рулем уже лет 20. Уже права один раз меняла, знаете ли. Машин тоже уже забыла, сколько за это время было поменено. Конечно, бывало и в ДТП. Не без этого. Хотя не то, чтобы люблю этот весь процесс. Но если честно, услугами, например, автоюристов я никогда не пользовалась. Вообще, вот вы, как управляющий партнер юридической компании, с какими запросами вам приходится работать?
2: Так, ну самое главное, наверное, мне сейчас ближе к вечеру показывать хоть какую-то харизматичность, да, которая у меня осталась после тяжелого рабочего дня.
1: Ну ладно, еще рабочий не закончу, ну, Александр Дмитриевич.
2: Я постараюсь быть более веселым, чтобы нас побольше людей послушало. Сейчас самые топовые запросы у нас идут по судебным делам, где человек изначально при ДТП признал свою вину, а в последующем получил, скажем так, довольно большие взыскания, обращения от пострадавшего. И, соответственно, если он при ДТП подумал, что ОСАГО все оплатит, и, в принципе, кто виноват, без разницы, то, когда он уже получает личную ответственность дополнительную, соответственно, уже поднимается вопрос, нужно чем-то платить, и люди обращаются к автоюристам.
1: Чтобы, вот я очень сейчас грубо спрошу, но, то есть, чтобы отмотать назад, отказаться от своего соглашения или принять какие-то меры, чтобы, не знаю, снизить суммы выплат?
2: Именно когда человек попал в ДТП, был в шоковом состоянии, по факту он мог быть прав или в какой-то степени только виноват. И, соответственно, он, ну, человек стушевался, возможно, был в шоковом состоянии и признал вину, особенно если у нас другая сторона оказалась более болтливой.
1: Ну, напористый, наглый, шумный.
2: Злоупотребил своим правом, да, какой-то базарный эффект создал, и, соответственно, человек и подписал документ. А многие же у нас еще люди боятся показаться глупыми, не знающими законами, вроде права же есть, ну и, соответственно, подумал, что тот знает лучше, и совсем подписался, согласился. А, соответственно, данную ошибку можно спорить у нас в суде. Многие об этом не знают. И в суды очень часто становятся на сторону именно фактических обстоятельств дела.
1: Что вроде как, если подписан документ, где я согласилась, что я была не права, не знаю, выехала на перекресток, не знаю, там нарушила там скоростной режим или что-то еще, то вот этим документом только суд как будто бы и может апеллировать.
2: А суд будет смотреть, да, фактические обстоятельства, то есть кто нарушил правила, и в большей степени данное нарушение повлияло именно на само ДТП. То есть именно будет сам момент озвучиваться вот в таком русле в суде.
1: А вот человек, когда, ну вот ситуацию, да, вот мы описываем во время, значит, вот что случилось ДТП, я в шоковом состоянии, согласна на все, была испугана, не знаю, в первый раз попала или что-то такое сильное, да, впечатление на меня произвело. А как я потом это в суде буду объяснять? Вот действительно шоковым состоянием?
2: Действительно, человек приходит или приходит его представитель, что человек получил, возможно, какие-то травмы, находился в шоковом состоянии, его могли даже просто ввести в заблуждение. И человек все это подписал. Именно из данных фактов мы приходим к тому, что при ДТП в первую очередь человек должен выйти из автомобиля, и начать фиксировать абсолютно все, что происходит, вокруг. Да, ага. То есть в первую очередь фиксировать, не общаться с другой стороной, зафиксировать, не забыть сфотографировать, видеозаписи, посмотреть, на каких соседних зданиях находятся камеры. Вот. И уже в дальнейшем даже включить диктофон и с другой стороной общаться уже с диктофоном, чтобы потом была максимальная доказательная база. Потому что можно подписать согласие, оформить все европротоколом, даже не сообщив это все в ГИБДД, не приехав в ГИБДД, а потом суд, когда будут пересматривать факты, опять же, должен же из чего-то отталкиваться. Если фактов не будет, то, соответственно, ну, единственное, что будет, это признал вину. Соответственно, нужно собрать максимальную доказательную базу и лучше не надеяться на то, что как-то это все закончится, потому что очень много людей, которые, ну, ведут себя непорядочно довольно-таки в судах потом, то есть меняют свои пояснения, показания. Ну, материальный вопрос, так скажем, шкурный вопрос, он всегда заставляет человека немножко...
1: Слушайте, если честно, я думаю даже о том, что как будто бы иногда нам нужны специальные курсы, ну, вот простым людям, чтобы да. Знать, да, что вот это вот все собрать. Я вот об этом даже не думала, мне кажется,
2: это во всех сферах жизни присутствует, особенно в автотеме, поскольку очень много автолюбителей и очень много людей регулярно каждый день попадают в ДТП. Угу. Соответственно, именно в этой сфере это максимально актуально.
1: Ну, вообще, удивительный процесс. Вот тоже, да, вот несколько раз в жизни бывало в ДТП. Вот. Особенно первое до сих пор помню. Ну, то есть, самое шоковое. Я там, конечно, вообще была в состоянии полнейшего нестояния, потому что, ну, вот как раз в шоковом состоянии была. Состояние. Вот такие вот радиоведущие вам достались, ребят. Но я о чем говорю? Мне казалось, что как будто бы сейчас, когда мы живем в такой норме, да, что владелец автомобиля, автолюбитель, обязан иметь полис страхования, который, ну, перекрывает, ну, давайте так, ну, не 100%, да, как каких-то ситуаций, ну, довольно много, не знаю, ну, 50% ведь покрывает каких-то...
2: Ну, страховой полис у нас идет на 400 тысяч рублей, и человек, когда добропорядочно все застраховал свой автомобиль, ездит и думает, в принципе, эта проблема у него не будет. Ну, столкнется с кем-то, страховая погасит ущерб.
1: Ну, как будто бы...
2: Да, пострадавшему. А по факту у нас по ОСАГО учет выплат идет с коэффициентом износа автомобиля. Соответственно, если автомобиль был старенький у пострадавшего, максимальный процент, если я не ошибаюсь, по-моему, до 50%. Это уже вопрос больше к экспертам. И, соответственно, страховая выплатит 50%, а оставшиеся 50% нужно будет как раз-таки доплатить виновнику ДТП. Плюсом еще, если автомобиль более-менее свежий, то тоже в зависимости от года, нужно доплатить еще и будут утрату рыночной стоимости автомобиля. И, соответственно, сумма может быть довольно-таки кругленькой.
1: А вот человек после шокового состояния, когда он на что-то согласился и потом передумал, вот какой вообще временной отрезок проходит между вот этим, может пройти между ситуацией, когда я признала вину, и ситуацией, когда суд начался? То есть это вот прям несколько месяцев, или это речь про несколько дней?
2: Это будут несколько месяцев, годы, год-два, может быть, да. То есть сроки исковой давности здесь тоже присутствуют. Но суд может начаться спустя там пару лет. И, соответственно, человек уже многие факты может забыть. И может даже, почему специально бывает затягивают дела, ну, поздно подают в суд. Uh-huh. Потому что, ну, часто человек может поменять телефон, например, удалить фотографии. И, соответственно, потом та же доказательная база у него будет отсутствовать. Также мы рекомендуем, несмотря на то, что все говорят, что можно составить европротокол и, в принципе, разъехаться, и проблемы в дальнейшем не будет, страховая все заплатит. А тоже очень частая ситуация, когда человек все это подписал, а в дальнейшем начинается разбирательство. Доказательную базу он не собрал, потому что, ну, чего-то не знал, чего-то не понимал. При обращении все же в ГИБДД, при приезде к сотрудникам ГИБДД, они как минимум на сегодняшний день работают довольно-таки хорошо, и они заметят хотя бы самые явные факты, например, тех же автоподстав. То есть они возбудят административное расследование и самостоятельно запросят видеозаписи, ну, с камер там соседних домов, предприятий, которые самому пострадавшему или виновнику, например, не предоставят. Да, и, соответственно, так вы себя обезопасите. Да, пусть на вас посмотрят криво, косо, этого не нужно пугаться, настоять на своем, что вот оформите, посмотрите, они это посмотрят, зафиксируют, и как минимум первичная проверка этого будет.
1: А вот ваше наблюдение, вообще такие обращения в суд, ну, какой процент того, что я смогу изменить вот сумму выплаты? Вот какой процент того, что суд встанет на мою сторону, поняв, что я была в шоке, не все отметила, не все сделала как нужно?
2: По судебной практике, ну, я бы сказал, что вероятность довольно-таки большая, возможно, достигнет 80-90% по нашей статистике, да. То есть суд в любом случае оценит фактические обстоятельства дела.
1: Ну, то есть даже если у меня доказательной базы там не осталось, не сохранилось,
2: а видите,
1: или я...
2: нет, тут вопрос, как суд будет оценивать. Суд же в любом случае будет по доказательной базе оценивать. То есть если ее не осталось, тогда и проблема, то, что я сейчас вот озвучивал, какие основные моменты нужно зафиксировать, почему и в ГИБДД нужно обратиться, чтобы максимально даже убрать фактор, ну, человеческий, то тот же даже юрист может попасть в ДТП, быть в шоке и абсолютно забыть все, что он знал.
1: Давайте так, вот у нас есть минута до выхода на небольшую коммерческую паузу. Давайте составим, ну, какой-то, не знаю, вот этот вот три пункта обязательных, что нужно сделать вот в момент, когда вы попали в ДТП, чтобы потом вот не было вот этой ситуации, когда вы сбрасываете все на шоковое состояние.
2: Человек выходит из автомобиля. Пострадавший он, виновник, разницы не имеет. Начинает сразу же фотографировать все вокруг, снимать видео. В этот момент желательно включить диктофон, который будет также работать при видеосъемке и аудио, и фотосъемке. Ну, либо отдельный прибор будет, устройство. И все это записывать, также пообщаться с другой стороной следующим этапом, осмотреться, посмотреть по камерам. Возможно, будут свидетели, и некоторые свидетели действительно будут заинтересованы помочь вам, если будет сразу же понятно, что ситуация конфликтная. И зафиксировать данные моменты, позвонить ГИБДД и желательно туда приехать, составить схему, вот, и понимать, что составленная схема, бывает же ситуация, когда нет вокруг камер, и эта составленная схема должна быть у вас в руках, потому что можно договориться, составили схему, и человек скажет, ну, давай я повезу в своей машине, а когда вы приедете в ГИБДД, данной схемы уже не будет, и таких ситуаций у нас было очень много.
1: Серьезно? Люди такие?
2: Схема зимой падает на коврик, намокает, он показывает, извините, все, что было, уже все стерто. А бывает же ДТП, ну, не крупные, где, в принципе, видна вся траектория, а бывает где-то касательные, там очень много, значит, нюансов. И в ГИБДД она уже рисуется абсолютно другая, уже не согласен, а человек этого всего не сделал, доказательную базу абсолютно никакую не собрал. И по факту-то как бы уже и уехали, и проблему
1: уже
2: всех.
1: Уже и сверху накинули, конечно, на
2: и
1: него.
2: И как минимум
1: да,
2: будет уже обоюдное, уже. А он по факту-то был, в принципе, прав.
1: Друзья, плюс 7-9-9-15-15-107-6. Наш студийный мессенджер. Вы, кстати, можете позвонить в прямой эфир по номеру 227-107-6. Ну, вдруг у вас есть вопрос. У нас в студии управляющий партнер юридической компании ЮКОМ. Александр Стрепетов. Вернемся в студию буквально через пару минут.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня... У меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: программы.
1: Друзья, это Екатеринбургский тест-драйв. Добро пожаловать к нам в прямой эфир. Плюс 799-1515-107-6. Это наш студийный мессенджер. У нас в студии Александр Стрепетов, управляющий партнер юридической компании «ЮКОМ». Мы сегодня разбираемся с правами и обязанностями автолюбителей. Говорим о разных ситуациях, которые возникают, ну, конечно, после ДТП. Мы обсудили немного, да, вот что делать в ситуации, когда участник ДТП как это, готов отказаться от признания вины. Правильно подбираю? Юридически
2: ну,
1: правильно
2: пусть
1: слова?
2: Пусть будет так для обывателя, так будет понятнее.
1: Но есть еще несколько вопросов, которые, я надеюсь, мы успеем обсудить здесь в студии. Друзья, присоединяйтесь, задавайте и свои вопросы. Например, вот такое направление мысли хочется сейчас задать. Как вот уходят от лишения прав при пересечении сплошной линии? Вообще, давайте так, вот ну как будто договоримся на берегу. Пересекать сплошную линию...
2: Запрещено.
1: Это незаконно. В нашей стране уж точно. Запрещено, не знаю, там, передвигаться в одурманенном состоянии. Мы такое не поддерживаем, мы против такого. Но хочется все-таки узнать. Люди же ведь с разными вопросами обращаются к юристам и вот к автоюристам в том числе. В каких ситуациях вы можете помочь вот, ну, сохранить права человеку? Если речь идет вот о пересечении, например, сплошной или каких-то вот подобных сложных нарушениях закона.
2: А по данной категории уже будет, конечно же, меньше обращений, чем мы обсудили первую часть. Но тоже довольно-таки хватает. Достаточно, да. Очень часто бывает, что человек... Ну, законом у нас, в принципе, допускается нарушение правил дорожного движения, но в исключительных случаях, когда, например, требуется спасение жизни, здоровья человека. Близкий, например, пострадал, либо вы его везете, либо вы едете к нему оказать срочную помощь. Например, ехали, что запрещено, по телефону разговаривали в машине, и тут понимаете, что у близкого человека случился, например, приступ эпилепсии. Ну, все знают, это биение о пол, то есть как упал, и там уж как повезет. И, соответственно, вам дается довольно-таки короткий промежуток времени, чтобы приехать к нему, как-то его поддержать, дать необходимые препараты. Ну и, соответственно, тут приходится в данной ситуации нарушать. И вот таких людей очень много приходит. Частые нарушения – это, например, начал объезжать пробку по трамвайным путям, да по встречным, проехал мимо остановки, что, в принципе, при пробке скорость довольно-таки маленькая, и тут можно предвидеть какие-то чрезвычайные ситуации. Даже если вы с кем-то столкнетесь и проедете дальше, то здесь мало вероятности, что кто-то пострадает. Но вопрос, опять же, актуальности пересечения оживленного перекрестка, например, в центре города на красный свет, тут, соответственно... Вы допустите момент, когда пострадавших будет уже гораздо больше, и помощь потребуется не только вашему близкому, но и окружающему, еще и вам. Соответственно, здесь уже быть нецелесообразно. Лучше эту минуту все-таки подождать и не допускать. Суды в данной ситуации, как и комиссия при ГИБДД, реагируют на самом деле адекватно, входят в положение. Прав не лишают. Ну, соответственно, если у вас нет регулярности данных нарушений, если вы по факту не злоупотребляете правом, вот. И, в принципе, здесь тоже можно остаться с правами, штраф вам выпишут, ну, соответственно, несоизмеримое наказание.
1: Но мы все равно говорим о том, что заседание судебное будет, будет какое-то разбирательство, или вот даже, ну, то есть до этого даже доходить не будет.
2: Комиссия, потом судебное заседание. Да, но в судебном заседании нужно будет привести свидетеля, который видел, например, данные все обстоятельства, возможно, медицинские документы, да, что потом вызвали человеку скорую, либо какие-то препараты он принимает, которые могли иметь всякие побочные эффекты. Вот. Ну, соответственно, про алкогольное, наркотическое опьянение здесь тоже подходит, но тут вас... Мы же говорим, когда сотрудник ГИБДД увидел и вас остановил.
1: Да.
2: Соответственно, к всяким одурманенным состояниям подходят критично. Сотрудник ГИБДД в любом случае этим всем заинтересуется, последует с вами, все это перепроверит, действительно ли это так. В случае, когда вы трезвы, но нарушили правила, даже если вы сотруднику сразу это не сообщили, суды потом на эту ситуацию будут лояльно смотреть. При опьянении так не получится.
1: Лояльности не предвидится.
2: Не предвидится, ее и ни в коем случае нельзя допускать. У судов тоже часто возникают тут проблемы, потому что свидетель хоть и предупреждается об уголовной ответственности, но тоже может сказать о лишнего, а допустимо, потому что никак не проверить. Вот, и, соответственно... В этих ситуациях люди остаются с правами. Вот.
1: Ну вот, то есть оставить права при нарушении позволит, скажем, медицинская справка, да, что болеешь ты или твой родственник, что
2: там нужно
1: тебе принять...
2: доказать, что требовалась неотложная помощь. Вот, то есть если человек лежит с температурой, например, у него простуда, конечно же, здесь нет смысла нарушать, спешить и подвергать других участников движения опасности. А вот когда, хороший пример, вот эпилепсия, я сам просто был в такой ситуации, тоже спешил к человеку, у которого началась эпилепсия, то есть я нарушил, да, за мной... Также экипажи последовали, да, но не постреляли всю ситуацию, то есть это не было всего надуманного, и сотрудники ГИБДД вошли в положение, то есть все это вопрос, он решился, человеку успели помочь, и проблема, в принципе, нивелировалась.
1: Мы как будто бы, например, в кино видим такую ситуацию, скажем, с беременной женщиной, которую часто вот везет там муж, например, и часто, что сотрудники полиции и присоединяются еще, кортежем везут до роддома.
2: Ну, в принципе...
1: Я в жизни ты такого ни разу не видела, но в кино...
2: тоже не встречал, и клиенты нам такого не рассказывали, но я думаю, что это будет допустимо. Но, опять же, это вот...
1: Ну, движемся дальше. Напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Всегда можно отправить свой вопрос в студию +7 99 15 15 107 6. Мы обсуждаем, ну, не хочется говорить как-то сужать автоюрист, но с другой стороны, чтобы понятно было, да? Александр Дмитриевич помогает нам разобраться с разными вопросами. Можно я воспользуюсь положением и задам какую-то вот, ну, личную свою историю? Значит, опыт вот какой. Моя приятельница в прошлом году, то есть год она уже мается, после этой ситуации. В прошлом году она, значит, вот попала в небольшое ДТП, никто пострадавших нет, и пострадавший только ее красивый бампер. А бампер, ну вот этого автомобиля, этот автомобиль в народе Леха называют, значит, вот эти вот, кто они там, японцы, китайцы, кто они там, по факту, вот эта клюшка у которых, значит, на шильдике. Но, значит, год она мается, потому что та сторона, которая не права была в этой ситуации, оказывается, не имеет попросту страхового полиса. И год у них какие-то экспертизы, какие-то, значит, доказательства, там женщина сопротивляется, не говорит, у вас не настоящий, это, значит, бампер, а он же дорогие же сейчас, с ума сойти. И вот это вот, значит, моя подружка мучается, мается, она сама уже эту экспертизу заказала. Там вроде как отказались, решили свою какую-то делать экспертизу. Вопрос. Как к управляющему партнеру юридической компании, Александр Дмитриевич? Это дело когда-нибудь закончится?
2: А я только не понял, а суд-то уже идет, или это все внесудебно?
1: Да, вот это вот они, то есть, как сказать, вот, ну, до суда она предлагала им досудебно вроде как ситуацию все решить, они отказались. Она говорит, ну, может быть, выплата? Она говорит, нет, слишком много вы хотите за свой бампер. Она говорит, ну, пойдемте в суд. Ну, чтобы в суд пойти, надо же ведь сделать экспертизу, опять же, вот это вот собрать всю... они называются, фото, видео, значит, фиксацию.
2: Доказательную
1: базу, да. Но она мается именно вот потому, что очень сложно, оказывается, ну, с человеком и напрямую сложно разговаривать, и там еще вот эта вот сложность, потому что нет страхового полиса. Вот что бы вы могли рекомендовать в такой ситуации? Собрать документы и топать в суд?
2: Вот в такой ситуации мы всегда рекомендуем сильно, в кавычках, не заморачиваться за полный ущерб. Можно обратиться в экспертное учреждение, сделать поверхностный анализ поврежденных деталей и, соответственно, уже подать с этими документами в суд. И в суде уже попросить суд назначить судебную экспертизу, которая будет более детальная, которая уже посмотрит и скрытые повреждения. Можно будет пригнать машину в автосервис, снять запчасти, эксперт все это оценит. Потому что как детально бы вы ни сделали экспертизу до суда, скорее всего, 90% случаев, другая сторона по суду потребует судебную экспертизу. Соответственно, денежные средства, которые вы потратите до суда, возможно, вы их потратите просто напрасно. А экспертиза, вот, да, в зависимости от ДТП, если дорогостоящий автомобиль и было повреждено, ну, достаточно элементов, экспертиза может стоить и не 5000 рублей, не 10, как все привыкли когда-то видеть.
1: +7 99 15 15 107 6 наш студийный мессенджер. Вот тут Алексей, например, спрашивает, когда можно машину ремонтировать, до суда или после?
2: Тут тоже зависит очень много от индивидуальных моментов. То есть нужно знать полностью всю историю, и сейчас будет много...
1: А что имеется в виду ремонтировать машину до суда или после? То есть это вот та самая доказательная база, что ты привозишь машину битую?
2: Ну, то есть человек, да, часто переживает, он попал в ДТП, машина у него повреждена, вроде он и в страховую заявил, и экспертизу сделал, а потом это ему ремонтировать или не ремонтировать. Часто юристы советуют не ремонтировать, но в бытовых условиях это не всегда возможно, это может быть рабочий автомобиль. Вот. Ну, как правило, судебная практика исходит из того, что если даже проведена судебная экспертиза, и все зафотографировано, то автомобиль допустимо отремонтировать, поскольку в суде экспертизу можно провести по фотографиям, по имеющейся экспертизе досудебной, даже если она была сделана с нарушением методики. То есть даже в другую сторону, если они уведомили, суды часто смотрят на это лояльно, что эксперт все равно провел анализ, и нет смысла сомневаться, потому что вот в надлежащем образом
1: оформлена фотография. Но это должен быть эксперт, да?
2: Да, это в любом случае
1: то
2: должен быть эксперт.
1: То есть, условно, я со своим телефоном в суде не пригожусь, если нет, я вот на телефон наснимала...
2: А если у вас есть видеозапись всех повреждений, то, соответственно, в суд можно предоставить, эксперт по этим повреждениям может уже оценить. Ну, в зависимости, позволяет ли это сделать видеозапись.
1: А насколько, кстати, вот крупность, вот детальность мы должны вот снимать после ДТП?
2: Максимально четко, со всех ракурсов, чтобы было понятно, излом, не излом, пострадало ли ребро жесткости, то есть требует детали замены или просто ремонта. То есть вопрос же поднимается, была ли раньше деталь повреждена, то есть если уже человек был в ДТП, у него уже, в принципе, данная часть автомобиля была мята, если в него повторно въехали, то тут, чтобы не было обогащения у человека, то есть будут учитываться эти все моменты.
1: Ну, вообще, конечно, а если ночью, а темно, а как, все равно фонарик, да, и пошли фотографии, а если
2: нужно?
1: Дождь,
2: вот.
1: Все равно, да?
2: Я думаю, что потом будет плачевнее, под дождем сидеть, плакать.
1: Потерпеть немного?
2: Да, чем брать кредиты, потом как-то отдавать, расплачиваться. Лучше сейчас поплакать, потерпеть, подождать под дождем, не видно будет.
1: Ну, тоже верно. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Напомню, наш студийный мессенджер +7 99 15 15 107.6. Мы работаем в прямом эфире. В студии у нас Александр Стрепетов, автоюрист, управляющий партнер юридической компании «Юком». Мы обсуждаем разные ситуации, которые складываются на дороге. А вы вот, кстати, как человек, который знает права и обязанности, который, собственно, другим помогает в этом разбираться, как оцениваете свой водительский стаж, опыт? Вы часто попадали в ДТП? Становились ли вы виноватым? Или удается всегда, что называется, объяснить юридическим языком?
2: Да нет, конечно же, и виноватым был, и пострадавшим, да.
1: Что-то человеческое в юристах все-таки присутствует.
2: У нас все человеческое присутствует, то есть мы за справедливость максимальную, то есть виноват, признай. Всегда можно договориться. Видите, очень много, на самом деле, действительно порядочных людей, просто мы до этого обсудили как-то много непорядочных, очень много порядочных, и действительно, если ты вышел, обсудил с человеком, можно договориться, что тут же по факту возместить ущерб и это сделать не... по той сумме, которую потом в суде взыщут. И на самом деле по-человечески можно найти одну радиостанцию, и все будут

0: Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, двое воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится два довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Сеть. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1,5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В Департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для Кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стандрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта «Аквабайк», гидрофлай, мотосерф, а также фристайл. Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про добро».
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Друзья, добро пожаловать. Это Город ФМ. Прямой эфир. Вы на волне 107.6. Плюс 7-9-9-15-15-107.6. Это наш студийный мессенджер. Сюда вы можете задавать нашему гостю свои вопросы. А в студии у нас Александр Дмитриевич Стрепетов. Автоюрист, управляющий партнер юридической компании ЮКОМ. Мне бы хотелось вот такую еще тему затронуть, Александр Дмитриевич, по поводу... Ну, смотрите, мы как будто сейчас говорили про ситуации, которые могут происходить в городе. Но хотя и дальнобои, большие грузовые груженные машины, они ведь в городе ездят, но мы же с ними еще и на трассе где-то встречаемся. Во-первых, как отличаются ли ДТП на трассе от ДТП городских? Ой, только не про кровь и вот это вот все. Давайте попробуем.
2: В основном нет. В основном.
1: Плюс-минус.
2: Частные ситуации, конечно, всегда бывают, но...
1: С точки зрения, опять же, сбора полезной информации, все, делаем ровно то же самое. Достали
2: телефон. На трассе это, опять же, тяжелее намного сделать.
1: Ну вот если заговорили как раз про груженный, про большой транспорт, я всегда с некоторой опаской, конечно, вокруг них езжу, всегда держусь чуть-чуть подальше, где-то сбоку объехать, ну, в общем, как-то постараться избежать с ними близкого контакта. Но бывают случаи разные, ситуации на дорогах в том числе. Вообще, в каких ситуациях, да, могут оказаться большие груженные автомобили? Может, у вас есть какой-то личный опыт? Может быть, вы сами что-то проживали такое?
2: Вот нередкая ситуация на трассе. Когда идет у нас груженный фура КАМАЗ щебнем, и часто не соблюдается правило,

0: этот щебень нужно накрыть тентом. Ну, простыми словами буду объяснять. И, соответственно, из-за неровности дороги у нас КамАЗ-фура подпрыгивает, и щебень абсолютно так же вместе с КамАЗом. И бывает ситуация, когда дорога петляет, например, одна полоса в одну сторону, другая в другую, в которой ситуации оказался и я когда-то. И, соответственно, да, на повороте оказалась ямка на полосе КамАЗа, и на повороте мы встретились, и меня просто всю машину обсыпало щебнем. То есть у меня на стекле было там порядка 30 вот мелких сколов, вся машина под покраску была.
1: Ну, если честно, я с трудом представляю, как вообще из такой ситуации выходить.
0: На тот момент, да, и вот даже несмотря на то, что есть юридический опыт, а также шоковая ситуация, то есть ты как бы не понимаешь, что произошло, это резко, ну, то ли, может, стрелял кто-то, это же похоже вот, примерно на что-то на такое. Да. Соответственно, мы развернулись, я был в машине не один, доехали до КамАЗа, догнали его, и нам повезло, что водитель был порядочный человек, опять про порядочность людей мы поднимем эту тему, таких очень много. Вот, он признал вину, он говорит, действительно, я увидел в зеркало, в боковое, что что-то с меня вылетело, но я подумал, что ну, не попало. Вот. И он, в принципе, признал, мы все документы составили, и дальше мне выплатила на тот момент страховая. Страховая также не хватило суммы, и дальше он сам доплатил мне всю недостающую сумму.
1: Вот. То есть это не, ну, там, не фирма, не компания, это прям человек, вот, ну, условно, человек, там, из который... своей зарплаты.
0: Мы... Частным извозом он занимался, купил КамАЗ. Вот это, опять же, совет всем владельцам спецтехники, которые перевозят груз, всегда накрывайте тентом. Да, это, конечно, неудобно, это требует больше времени, но в данной ситуации, по факту, человек, ну, наверное, заплатил ну, свою летнюю зарплату за 3 месяца, которую он заработал на этом щебне.
1: А вот это, кстати, сумма такой, дополнительные выплаты. Хочется мне чуть подробнее на этом остановиться, чтобы разобраться. Это вообще общая сумма, которую я получу за вот ситуацию там, после дорожно-транспортного происшествия, она зависит от того, насколько свежая у меня машина, насколько она, не знаю, большая, объемная, ну, условно, там, не знаю, восьмерка будет стоить меньше, чем какой-нибудь крузак.
0: Ну, тут смотрится...
1: Или совсем не факт.
0: По ОСАГО справочники РСЯ смотрятся, и по дополнительным всем выплатам, которые взыскиваются с виновника, там рыночная стоимость.
1: А, вот такая, такая оценка происходит. Но получается, что, ну, извините за такое сравнение, попадать в ДТП выгоднее на новой машине? Ну, желательно быть невиновным, конечно, при этом.
0: Ну, с одной стороны, может быть, показаться так.
1: Это, конечно, какая выгода в ДТП?
0: Но, с другой стороны, опять же, вы купили новенькую машинку, едете на ней, и, наверное, лучше вообще, да, не попадайте на ней в ДТП, потому что новенькая машинка, которая уже будет перекрашена, это же потом нужно будет вспоминать всех мастеров, когда через год начнет что-то отколупливаться. Вот, но, опять же... стоимость рыночного автомобиля будет падать. И, соответственно, наверное, морально это не принесет удовольствия. Человек, который покупает новый автомобиль, я думаю, все-таки он его покупает из-за эмоций. И не дай бог на нем попасть в ДТП. Многие даже купили новый автомобиль, попали в ДТП. Но, опять же, по возможности его тут же продают, покупают такую же. Поэтому, наверное, в плане моральной части, наверное, на новое лучше не попадать. Лучше на старенькое, которое уже попадало. Ну, в принципе, наверное, многие даже так зарабатывают, что мы не поддерживаем это мошенничество, преследуется УК РФ. Такие ситуации очень много. Если даже посмотреть новостные порталы у нас, да, нашего города, ну, в последнее время даже несколько популярных людей города также привлекли по данной статье.
1: Вопросы захожу, читаю в нашем мессенджере. Сергей вот пишет, а что, если у меня случилось ДТП с... Тут, видимо, Т9 сработало, но я так понимаю, что имеется в виду самокат. Самокат вообще это ДТП? Если, не знаю, самокат уперся в машину или, ну, пешеходник не будем, не хотелось бы, конечно, брать в расчет. Но они по пешеходнику тоже ведь должны спешиваться, правильно, ведь эти самокатчики?
0: Да, да, сейчас, кстати, очень интересно, Яндекс и другие сервисы ввели ограничения, то есть можно ехать по городу на самокате на полной скорости, есть зоны у нас по городу, где самокат не едет больше определенной скорости, а перед пешеходными переходами, то есть он, в принципе, начинает притормаживать, то есть не спешившись, на нем, в принципе, и невозможно
1: поехать,
0: да, не поехать, то есть за этим сейчас очень сильно следят, и по статистике, конечно же, очень сильно снизилось случилось ДТП с участием самокатов.
1: Но вообще какая-то царапина на машине, если что-то, какие-то следы остались, вот куда идти Вадиму после встречи с самокатчиком?
0: В любом случае, ему нужно зафиксировать, потому что если случилась встреча с самокатчиком, допустим, это из популярных одних сервисов. У них сейчас у всех есть номера, зафиксировать номер. Даже если вы знаете номер, потом можно будет обратиться в сервис, а сервис предоставит полностью всю информацию, кто был водителем данного самоката. Вот, потому что если это частник, и вы не успели его, назовем это слово, задержать самостоятельно, то человек может встать, поехать, описывать его потом в каких-либо органах, как он выглядел, что это было. Если нет видеорегистратора и камеры, да будет бесполезно. Тем более же многие могут в кепке, могут в капюшоне. То есть найти будет затруднительно. Ну и, соответственно, тут нужно быть к этому готовым и тоже не медлить.
1: Зафиксировать можно? Попробовать, да? То есть попытаться, как будто бы...
0: Важно, вот если это частный самокат, важно зафиксировать самого человека-виновника.
1: Просто физически зафиксировать?
0: На самом деле, да, потому что если не будет потом видео, или человек как-то прикроется, который, скажем так, на опыте, назовем это негативном, мошенническом, опять же, опыте, вот, то да, он может уехать, и, в принципе, догнать его будет, в принципе, невозможно уже.
1: А вообще в вашей практике вот судебные разбирательства, вот насколько быстро может судебное разбирательство? Потому что у меня вот некоторый стереотип срабатывает, что если дело доходит до суда, то это действительно может тянуться годами. Это факт или все-таки стереотип?
0: Это факт.
1: То есть, там, условно, в пару месяцев уложиться?
0: Нет.
1: Даже если без летального исхода?
0: У нас, если даже районный суд, подготавливаются документы, направляются в суд, суд в течение 5 дней их должен принять, назначит судебное заседание, а будет назначено на неделю через 3, через месяц. Соответственно, это будет первое судебное заседание, а в любом случае какие-то запросы не придут в суд, какие-то запросы попросят сделать одна из сторон. А если будет еще назначена судебная экспертиза, то тут по техническим моментам она может... назначаться и проходить, порядка там месяцев 4. Опять же, все зависит от эксперта. У нас тут был случай тоже. Эксперт взял документы, и по каким-то, возможно, своим личным моментам, либо, может быть, заболел, в суд не отправлял документы порядка года. То есть год находилось дело на экспертизе, а ему суд всячески пытался уведомить, оштрафовал. Штрафы-то символические, 1000 рублей. Понятное дело, что сейчас данный эксперт, я думаю, в черном списке у всех судов. Как-то по каким-то линиям, да. Год только там находилась.
1: Ну что ж, у нас в эфире остается буквально, две минуты, около того. Мне бы хотелось, чтобы, раз уж вы здесь с нами, в эфире разговариваете, делитесь своим юридическим опытом, учите нас уму-разуму, хотелось бы составить, список важного, список нужного. Мы с вами попробовали, некоторую такой топ-3 обязательных действий при ДТП. Значит, во-первых, мы обязательно выходим из машины. То есть не выходить нельзя. Часто вот бывают же девчонки, они попадают в ДТП и сидят. Вот эти вот куку-сикулемы закрылись, названивают мужу, другу, кому-то еще, и ждут, пока он приедет, все решит вопросы. Но все равно
0: на самом деле, если человек себе не уверен, есть же люди у нас, которые легко поддаются влиянию.
1: Есть.
0: Вот если такой человек, пусть его называют кулемой, пусть его обзывают, еще что-то, ему лучше закрыться, сидеть, позвонить знакомым, которые приедут и с холодной головой это все оценят. Потому что такой человек выйдет, ему очень много могут наболтать, подпиши документ, вину признал, потом войти в дружеское, человек забыл что-то сфотографировать, заснять, и потом, давай, разъехались вроде бы. А, соответственно, потом проблема-то будет.
1: Тогда начинаем с чего? Даем оценку себе. Значит, в каком мы состоянии находимся? Сможем ли мы с холодной головой оценить ситуацию?
0: Если человек себе не уверен, не может физически, боится, например, потому что ДТП же бывает конфликтное, то есть девушка ехала спокойно за рулем, а у нас, знаете, бывают такие мужчины, которые едут и сигналят девушкам.
1: Эти альфа-чи. Знаем таких.
0: Альфа-чи, я бы даже тут слово бы мужчина-то не употреблял.
1: В
0: очень таких, ярких, ярко выраженных. И, соответственно, такой же может и выйти, и начать и руками махать. Он не заденет, всякие ситуации бывают. Соответственно, тут, наверное, лучше все-таки не выходить, позвонить знакомым, друзьям, или даже дождаться, когда пройдут другие мужчины по краям, и которые вступятся и помогут, и как-то все-таки войдут в положение.
1: Но после этого мы фиксируем обязательно все, что произошло на дороге.
0: Это самое важное.
1: Фото, видео, аудио.
0: Да, потому что суды же у нас идут как? Решение суда, оно будет справедливо на основании имеющихся документов в суде. А если человек не предоставил эти документы, то, соответственно, решение суда-то будет справедливо в рамках юриспруденции. А по-человечески человек просто забыл предоставить, и по-человечески ситуация-то будет несправедлива, если простым языком объяснить. Для этого и нанимаются юристы, которые знают, какой документ нужно приобщить, который будет именно в интересах стороны, и, соответственно, что может повлиять на решение суда, чтобы все не забыть и правильно оформить. Потому что не все у нас факты могут излагаться устно, потому что часть требует именно письменно и в определенной форме.
1: Ну что ж, друзья, нам остается только зафиналить, попрощаться, пожелать вам, наверное, управляющий партнер юридической компании не будет со мной до конца согласен, но тем не менее, пореже обращаться, когда поменьше поводов обращаться к юристам. Такое пожелание?
0: Нет, тут я согласен полностью.
1: Супер. У нас в студии был Александр Дмитриевич Стрепетов, управляющий партнер юридической компании «Юком». Вам, дорогие автолюбители, мы пожелаем, ну что там, ни гвоздя, ни жезла. Mm-hmm. Да, будьте внимательны и как-то любите друг друга на дороге в том числе. Хорошего дня. Пока.
0: До свидания.
2: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерский каст и былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитым сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитные команды супергероев и «Банди» — обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Именно так начинается первый официальный альбом свердловской группы «Апрельский марш. Музыка для детей и инвалидов». Песня «В ожидании Годо» — отсылка к знаменитой пьесе Сэмюэля Беккета, одного из ярких представителей популярного в послевоенное десятилетие театра абсурда. Театром в каком-то смысле можно было назвать и все происходившее с группой или труппой. Менялись декорации, персонал, точки. Началось все, если не с вешалки, то со звездочки. Так называлось место в районе кинотеатра «Звезда» за железнодорожным вокзалом. В красном уголке какого-то педучилища он и стал первой репетиционной базой молодой группы. Кто только сюда не заглядывал. Александр Пантыкин, который потом неоднократно заявлял, что продюсирует коллектив. Настя Полева, которую потом по очереди провожали, но не в романтическом смысле, а из соображений безопасности. Не камильфо девушки одной идти по темным и пустынным закоулкам. Наконец заглянул Виктор Халян, который стал контролировать организационный процесс. Даже на обложке альбома напротив его фамилии значится «Управление делами».

Но альбом появится в 1987, а пока на дворе весна 86-го. И по инициативе Халяна группа стала одной из первых вступивших в Свердловский рок-клуб. 22 июня 1986 года на первом фестивале состоялось первое официальное выступление Апрельского марша. С тех пор именно эта дата считается днем рождения. Если же возвращаться к театральной лексике, дебют получился провальным. Длился всего 20 минут, но из-за гула аппаратуры почти никто ничего не понял. Оказалось, что ручки на пульте крутить некому. Не помогло и экстренное обращение за помощью к звукорежиссеру Наутилуса Андрею Макарову. Тем не менее, выводы из неудачи были сделаны, и никто не собирался опускать рук.

Им действительно понадобился год, чтобы достичь высоты. Но нужен был и человек высокий, с высоким голосом. Таким оказался Михаил Симаков, чей вокал звучит на всех приведенных фонограммах. Вокалист, саксофонист, мандолинист. С другими струнными, духовыми и ударными тоже не на «вы». Академическому хоровому пению научился в ансамбле политической песни пединститута «Баллада», в составе которого успел выступить во всех Германиях, а с маршем мира прокатиться от Амстердама до Ленинграда через всю Скандинавию. По собственным воспоминаниям, Михаил узнал, что некой рок-группе требуется вокалист, и согласился прийти и прослушаться. Без особого ажиотажа был уверен, что не подойдет, но Игорь Гришенков с Евгением Кормильцевым неожиданно решили: это именно то, что нужно.

0: 25 апреля 1987 года «Апрельский марш» выступил на творческой мастерской рок-клуба. И здесь концерт прошел успешно. Зато не получилось с первой записью альбома. Опять не устроило качество звука. Помог Егор Белкин, порекомендовавший звукооператора телестудии Валерия Бабойлова, уже имевшего большой опыт комплексного обслуживания свердловских рок-групп. Именно там и был записан альбом, фрагменты которого мы сегодня слушали. До этого было безуспешное пребывание в ДК «Лаврова», откуда в один прекрасный день просто попросили с вещами на выход. Продолжал обновляться и состав на выход и вход. Появилась, но вскоре ушла вокалистка Наталья Романова, об этом позже. А затем Игорь Гришенков позвал на место гитариста, вернувшегося из армии, школьного товарища Сергея Чернышова, с которым еще до марша играли в группе «Пластилин». На этом классический состав сформировался и замаршировали по-настоящему.
1: Наш хоровод приятен и красив, наш хоровод сплетение и разрыв.
0: При подготовке программы использованы материалы свердловской рок-энциклопедии, ритм которой мы Дмитрия Карасюка. Разрывов у «Апрельского марша» впереди действительно будет немало. Но и наш разговор об этом еще впереди.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nasroch.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
6: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
7: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: даже у ЗТМ. Слушает город FM.
1: Я не знал, что...

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: центре внимания. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона Борис Оболин. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». И мы продолжаем рассказывать вам об объектах, которые ждут вашего мнения, вашей поддержки. Еще раз напоминаю, что в этом году их сразу 17, по 2 в каждом административном районе. В Октябрьском сразу 3. Почему так произошло, мы накануне уже разбирались. Глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко к нам приходил. Запись уже доступна на странице «Город ФМ» ВКонтакте, на нашем канале на Рутюбе. Там можете найти и другие программы. Ну а прямо сейчас в нашей студии глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: У вас 2 объекта.
2: Да, в этом году главой города было принято решение определить по 2 объекта от каждого района. Но предварительно люди высказали за данной территории, было предварительное голосование. Они обе важны, и Преображенский парк, и бульвар имени академика Семихатова. Поэтому 2 объекта, люди активно голосуют. Не так активно пока как хотелось бы, чтобы победить, но время еще есть.
1: Ну вот давайте тогда разберемся с активностью, но для начала все-таки немного истории. Преображенский парк. Вторая очередь, второй этап. Напомните, как давно уже Преображенский парк задействован в голосовании и что уже сделано?
2: Ну давайте, наверное, с самого начала, так скажем, с истоков. Он был сформирован как будущая рекреационная зона еще в 2015 году. До этого, ну, как и все территории, застраиваемые в Академическом, это болота были, сформирован в уникальном рельефе. Рельеф, который, ну, это единственный такой парк, и один из крупнейших парков в городе Екатеринбурге. Более 30 гектар, очень популярный у жителей района, у молодежи особенно. Горки, это, наверное, единственный пример, где, естественно, с таких уклонов можно зимой кататься. Ну, а когда появилась программа формирования комфортной городской среды, конечно, Преображенский парк участвовал в голосовании, и за первый этап, который являлся победителем, там проголосовало 90 тысяч жителей Академического района города Екатеринбурга. Он был реализован в 2022 году. Но в дальнейшем был реализован уже в 2024 году после повторного голосования первый этап второй очереди. Но это часть вот парка, которую как раз наши горожане привыкли воспринимать как Преображенский парк в границах улиц Сахарова, Дегенина, Чкалова и ограниченного русла реки Патрушихи. Там предполагается зона такого спокойного, комфортного отдыха. Уже обустроены пешеходные дорожки, малые архитектурные формы. Конечно, везде освещение, видеонаблюдение, чтобы было безопасно. Сделана часть регулярного парка, высаживаются деревья. А вот второй этап, вторая очередь, это правый берег реки Патрушихи вдоль улицы Академика Парина. Там предполагается как раз зона всех активностей. Пешеходная зона вдоль набережной от Вильгельма Дегенина до улицы Чкалова, где будут фудкорты, зона развлечений. То есть это то, что как раз ждет сегодня молодежь. И мы очень надеемся, что молодежь наша включится активно в процесс голосования.
1: Но вот на данный момент Преображенский парк, вторая очередь, второй этап, около 12 тысяч голосов. Да. Я называю цифры округленные приблизительно, потому что, во-первых, они каждую минуту, каждую секунду меняются. У меня, правда, вот под рукой сейчас телефон с текущими цифрами, но это все равно ничего не означает. Кроме того, кто-то будет смотреть нашу программу в повторе, в записи, в социальных сетях, поэтому самая свежая оперативная информация, она всегда на госуслугах, поэтому если вы там зарегистрированы, то, пожалуйста, заходите и сами можете свое мнение высказать и, соответственно, проверить, как обстановка на данный момент. Николай Сергеевич, а вы за что проголосовали? За Преображенский?
2: Да, я проголосовал за Преображенский парк, потому что я во многом связана моя деятельность с этим объектом. Хотя второй объект, который участвует в голосовании, не менее важен. Это пешеходная зона, бульвар, который носит имя великого нашего ученого, академика Семихатова. Бульвар, который сформирован тоже в новой застройке. И сейчас это, по сути, ну, такая зеленая зона, газон в части еще и строящийся, ограниченная дорогами. Но очень надеюсь, что мы сможем и включить в программу и этот объект, его благоустроить и сделать там хорошую пешеходную зону. Она почти 800 метров прогулочная предполагается. Мы очень радуем и за этот объект, и будем очень рады, что любой из этих объектов, если победит, и будет благоустроен.
1: Ну, бульвар Семихатова – это сейчас такой типичный пейзаж для академического. Там же рядом продолжается стройка, да. Строительные площадки. И поэтому несведущему человеку иногда очень сложно понять, а где тут, собственно, зеленая зона?
2: Ориентир улица, адрес, так скажем, жилой дом академика Семихатова, 6. Ну, там жилье практически застроено, в части уже ближе к улице Чкалова ведется строительство. Там площадка еще останется под будущую школу. Но каркас будущего бульвара, он уже просматривается. От улицы Амоцена до улицы Чкалова.
1: Это ведь, по-моему, первый бульвар в академическом, так называемый.
2: Наверное, первый бульвар, которому специально присвоено название. А бульваров, прогулочных зон у нас большое количество.
1: Само собой, академический, как район, во-первых, молодой, во-вторых, но все-таки расположенный обособленно и граничащий с какими-то остальными районами постольку, поскольку в первую очередь должен надеяться только вот на население свое собственное. Или здесь есть надежда на другие районы?
2: Ну, конечно, в первую очередь мы надеемся на собственное население, причем даже видим такая конкуренция, да, между жителями микрорайона Краснолесья, да, и планировочного академического. Одни ратуют за бульвар Семихатова, другие ратуют за Преображенский парк. Ну, это естественно. Те, кто проживает ближе к объектам, те, соответственно, и голосуют за ту территорию, которую хотели бы видеть благоустроенной. Но, тем не менее, рассчитываем, что и горожане поддержат. Может, действительно, вот я сказал про Преображенский парк, он место массового отдыха жителей не только академического района.
1: А есть уже какие-то данные, что Преображенский парк становится особенно посещаемым, что через пару лет и парку Маяковского уже как-то предстоит задуматься, что надо что-то новенькое придумать? Ну, то есть, и раньше все ездили в парк Маяковского, потом постепенно появились, хочешь в Основинский едешь, хочешь в летний парк Уралмаш, хочешь в Дендрарии, а вот сейчас, а поехали в Преображенский, говорят друг другу жители Кировского района, Химмаша, Уралмаша.
2: Ну, я не думаю, что мы здесь конкурируем, потому что...
1: Нет, речь не о конкуренции, жители... речь о том, что как-то вот заинтересовались и на другом конце города.
2: Я думаю, да, по функционалу, по своему. Преображенский парк уже сформировался, и с естественных горок, возвышенности покататься на бубликах, все приезжают в Преображенский парк.
1: Ну, это зимой, а летом?
2: Зимой.
1: Ну, вот сейчас, особенно
2: каток,
1: в такую жару.
2: Если еще продолжить про зимний отдых, каток невероятно популярен.
1: Да.
2: За прошлый год посетил там более 60 тысяч человек каток. Ну, а сейчас это место спокойного отдыха для прогулок. Ну, и водоем остался. Если в других территориях каток, он искусственный, и летом это какая-то территория, то у нас на пруду сейчас очень активно пользуются популярностью, катаются на различных лодочках, там, плавсредствах. Я думаю, за этим как раз едут в Преображенский парк.
1: Сколько сейчас населения академического?
2: Ну, давайте так. Официально зарегистрировано 129 тысяч. Но при этом мы понимаем, что у нас молодой район, и люди только приобретают свое жилье, переезжают, и не все регистрируются по месту жительства, чтобы эта статистика отражала реальное положение дел по данным, по геоданным, которые сегодня есть, и ну, почти 200 тысяч.
1: И при этом...
2: В чем мы с уверенностью можем сказать, это 46 тысяч подростков у нас живут в академическом районе, и по этому показателю мы отстаем только от Чкаловского и Орджоникидзевского районов, а это районы с проживающими более 250, там 270 тысяч в каждом.
1: Но тут важно заметить, что при голосовании все-таки нужна прописка.
2: Не прописка, нужна регистрация на госуслугах, и активно голосуют в том числе жители, начиная с 14 лет. Прописка здесь не важна, поэтому мы с вами и говорили, что любой житель Екатеринбурга может проголосовать за Преображенский парк, либо
1: бульвар Академика Семиханова. А в каком ты районе живешь? Вот это-то как раз не принципиально.
2: Да. Но, тем не менее, мы очень рассчитываем на нашу молодежь, потому что парк действительно в основном популярен у молодежи.
1: Мы обязательно продолжим, ну а сейчас ненадолго прервемся на Город ФМ. Полезная информация.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем. У нас в студии глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин. Продолжается в Екатеринбурге голосование по... за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже около 140 тысяч екатеринбуржцев. Данные обновляются. Точная информация, точные цифры и полный перечень всех 17 объектов на официальном портале Екатеринбурга, Екатеринбург.РФ. Ну вот опять же, если посмотреть сейчас на объекты Академического, Преображенский парк, вторая очередь, второй этап к 12 тысячам приближается. Бульвар Семихатова пока не набрал и 2000. О чем это говорит, Николай Сергеевич?
2: Ну, бульвар Академика Семихатова – это все-таки такая локальная площадка для микрорайона, для прогулочного. А Преображенский парк – это такое сердце Академического в самом центре, пользующееся огромной популярностью.
1: Ну, с учетом того, что пару лет назад там еще Сабантуй прошел с большим размахом и большим успехом.
2: Кроме Сабантуя, в целом площадка принимает на различных мероприятиях.
1: Ну, День Победы вот совсем недавно.
2: 3500 участников на День Победы. Это, конечно, такой центральная, кроме площадки для отдыха, это центральная площадка для массовых, общественно значимых, культурных, спортивных мероприятий.
1: Вот мы специально подготовили несколько любопытных фактов про объекты, вот про Преображенский парк. Ну, мало того, что площадь составляет почти 50 гектаров. А одна из главных достопримечательностей – это каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов разных пород, 5 разных пород, характерных для уральских гор. И концепция парка в создании Уральского хребта, большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы.
2: Но Уральские горы все-таки на возвышенности не зеленые. Они зеленые в низинах. Эта идея и сохраняется, еще раз.
1: Но если издали-то посмотреть, вот за город выехать на электричке, смотришь, кажется, что они все лесом
2: поросли. А если с горы посмотреть на весь Уральский хребет, мы видим открытые пространства. Ну и с точки зрения, повторюсь, уже своего функционального назначения и пользования. Да, нас иногда критикуют жители, что там мало зеленых насаждений в летний период. Но когда мы зимой видим тысячи катающихся с горок счастливых семей, детей, то этот функционал мы обязательно сохраним.
1: А для того, чтобы зеленое насаждение все-таки тоже сохранять и приумножать, обязательно, вот просто жизненно необходима победа в голосовании и получение федерального финансирования или что-то своими силами, местным бюджетом или с помощью инвесторов в район может как-то сделать?
2: Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению. В целом в районе мы высаживаем до 3000 деревьев, в том числе и Преображенский парк. Вот буквально в начале июня будет очередная выставка. Не буду пока анонсировать, там «Аллея славы». Но деревья мы высаживаем каждый год. Много организаций, которые выходят с инициативой высадить свои смысловые аллеи, и мы это приветствуем. Поэтому та территория, которая уже выиграла, попала в благоустройство, мы ей продолжаем заниматься, продолжаем развивать. Но, конечно, нам очень хотелось бы сделать набережную. Нам очень хотелось бы сделать прогулочную зону. Нам хотелось бы сделать зону активности вдоль улицы Академика Парина. Но это требует, конечно, больших вложений. И мы здесь рассчитываем на победу, на помощь федерального и регионального бюджетов.
1: Набережную вот практически всю по району. Вот все, что Патрушиха район захватывает берегом своим. Вот.
2: Нет, на протяжении как раз Преображенского парка. От улицы Вильгельма Дегенина до улицы Чкалова. Вот эта часть. И это все будет единая парковая зона.
1: А какие еще пожелания звучат от населения? Ведь на них основана в первую очередь и сама концепция.
2: Колесо обозрения.
1: Да ладно?
2: Да. Еще. И у нас уже есть планы по реализации этого проекта, и здесь уже...
1: Канатную дорогу нет?
2: Не зависит. Канатная дорога, это, наверное, отдельная история, но многие знают, может быть, забыли, хотел бы напомнить, вообще идея Преображенского парка в таком рельефе и с его наполнением принадлежат нашим детям, учащимся школы номер 16. Еще в 2011-2012 году они сделали целый огромный макет и предложили сделать вот и пруд, и рельеф, повторяющийся холмы Уральских гор, и установить колесо обозрения. Почти все реализовано, кроме этого аттракциона. Но я думаю, что мы обязательно доведем до логического завершения ту идею, что придумали ребята.
1: Ну, кому-то с высоких этажей видно колесо обозрения на улице Репина возле Радуги. Кому-то, может быть, и из парка Маяковского видно. Ну, вот, тем более в летнем парке Уралмаш уже колесо обозрения появилось. Тоже тенденция такая своеобразная. Очень скоро это может быть даже по умолчанию обязательно.
2: Это раз такие объекты реализовываются один за другим, значит, они пользуются популярностью, спросом у наших горожан. Почему не предоставить такую возможность?
1: И к бульвару академика Семихатова еще ненадолго вернемся. Мы сказали, что Николай Александрович Семихатов – это знаменитый советский ученый, но это еще и участник Великой Отечественной войны. Добровольцем ушел на фронт, 4 ранения. И уже после войны он работал в НИИ, участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. В 2018 году, в честь столетия юбилея академика, на бульваре была открыта мемориальная доска, и ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который организуют застройщики, различные институты, академии наук. Я так понимаю, этот год не стал исключением.
2: Год не стал исключением. Очень хорошо, что вы коснулись именно личности человека, академика Семихатова, чьим именем назван бульвар. Ну, и, кстати, напомню, что наша ведущая в этой отрасли организациям по автоматике тоже носит его имя.
1: И так он его возглавлял.
2: Он его возглавлял. И сейчас на многих, ну так скажем, изделиях есть таблички, да, с названием по автоматике, чьи системы управления используются до сих пор. Мы обязательно приведем этот объект в достойный своему наименованию вид. Очень надеемся, что нам поможет участие федеральной программе. Тем не менее, мы к этому маленькими шажками, но идем.
1: Если не поможет, какие-то текущие работы, зависящие, вот опять же, только от вас, они там будут проводиться регулярно, да, сезонно?
2: Да, субботники мы там проводим, в порядок, по крайней мере, привели. Освещение сделано, хотя и вот не сам бульвар, но тем не менее по уличной дорожной сети вдоль бульвара, и, соответственно, она покрывает. Будем продолжать эту работу.
1: Так, теперь давайте про волонтеров. Они есть в районе объектов, и как вообще организована работа с ними вот именно у вас на территории?
2: Да, большое количество ребят и совет старшеклассников, и волонтерские центры активно включились в эту работу. Ну, а самая активность, их можно встретить в местах массового присутствия людей по всему району, и в торговых центрах, и просто на улицах. А самое большое, вот с ребятами разговаривал, количество участников голосования, наверное, и поэтому Преображенский парк так вперед вышел, именно в Преображенском парке. Очень много людей сейчас гуляет, отдыхает, и ребята с удовольствием там работают, опрашивают и привлекают к участию в голосовании.
1: Вы со стороны наблюдали, как это происходит?
2: Да, конечно. Да, и я сам на субботнике голосовал ровно так же.
1: К вам волонтеры подошли?
2: Волонтеры подошли, да, и голосовал.
1: Узнали вас?
2: Ничего не сказали. Спросили, не желаю ли я принять участие в голосовании. Я с удовольствием проголосовал.
1: Кто же от такого откажется? После того, как с волонтерами будет проведена работа, после того, как все проголосуют, еще раз напоминаю, что 12 июня все итоги будут подведены, ну а дальше Преображенский парк уже будет ждать очередного своего этапа.
2: Мы к этому стремимся. Всех призываем, всех жителей Академического района и екатеринбуржцев принять участие в голосовании. Это очень важное участие, дает возможность. Ну, мы сами видим, как преображается общественное пространство, пока действует программа вот за этот период. Если не ошибаюсь, 9 лет уже она действует. Ну, просто замечательный объект. Те или иные выигрывают, и они преображаются.
1: Ну и парку с названием Преображенский,
2: это уже будет зависеть от нас.
1: Не преобразиться?
2: Мы будем, да, стремиться к победе.
1: Какие еще в этом году в районе планы, вот если мы так немножечко уже отойдем от голосования за благоустройство, что в любом случае запланировано сделать в плане вот комфорта и прочего?
2: Школа строится. Школа строится. Это самое важное направление нашей работы, строительство уличной дорожной сети и социальных объектов, образовательных объектов. Радует нас, что начали строиться школы. Ну и продолжается. Все улицы новые застройки перечислять не буду, но самое главное, чего ждут, наверное, жители Академического, мы по улицам Амундсена движемся к ИКАДу. И в этом году новые этапы улицы подойдут к Екатеринбургской кольцевой дороге, и останется уже построить, там мост уже построен, съезды. И мы значительно разгрузим выезд в центр города.
1: Имеется в виду развязка у ЕКАДа?
2: ЕКАД, да, Амундсена и ЕКАД.
1: А еще же были планы, ну, это понятно, что это уже не Академический район, в районе Амундсена и Ануфриева.
2: Они остаются, но мы видим, что наши жители... Хотя вот парадоксально, да, направление движения все в центр города, но дальше по рабочим местам разъезжается по многим районам. И мы понимаем, что как только мы дадим возможность хорошего, удобного, комфортного выезда на ЕКАД, то направление в сторону центра по Амундсена, по Ильи Мадыгенина, оно значительно упростится. Те развязки на улице Ануфриева, если вы имеете в виду на объездной дороге,
1: да-да,
2: они настолько проблему не снимут. Может, дальше, ну, новые перекрестки, если по-амоцно говорить, это Бардина, Шаумяна, Московская, ну и так далее. И сейчас основная задача — дать возможность на Екатеринбургскую кольцевую дорогу удобно выехать.
1: Но если снова уже возвращаться непосредственно в Академический, в Преображенский парк, то насколько вот сейчас уже вы довольны результатами его так называемого преображения именно вот в ходе голосования?
2: Там много еще работы. Там много еще работы.
1: А вот это очень хорошо звучит, что все-таки неудовлетворенность, что хотя уже не первый раз задействован парк.
2: Ну, это огромный парк.
1: Не останавливаться.
2: Не останавливаться. Там много еще работы. как и во всем академическом, академически строится, развивается, и улично-дорожная сеть строится, и социальные объекты, и жилье, а также и парк. Он этапом потихонечку преображается, но радует здесь одно его популярность у жителей. Огромная просто популярность.
1: А вот о рабочих местах вы говорили. Есть какая-то информация в академическом? Вот те, кто живут, они здесь же и работают? Или все-таки люди в основном ездят в другие районы? И с точки зрения организации рабочих мест в академическом для жителей других районов?
2: Здесь тоже есть над чем работать. Сегодня порядка 35 тысяч рабочих мест у нас организовано. А еще надо создать 60. 60 тысяч рабочих мест, которые необходимо создать. Мы понимаем, куда нам двигаться, и постепенно в этом направлении работа ведется. Это и развитие тех предприятий, организаций, учреждений, которые сегодня свою деятельность осуществляют районы. Есть планы у институтов Уральского отделения Академии наук, у отрасли здравоохранения есть планы по модернизации и развитию. Мы рассчитываем на продолжение строительства контурпарка. Там сейчас первый этап реализован, да, на 2000 работающих, а второй этап это еще плюс 4000. Ну и так далее. По различным направлениям. Но это большая работа, которая не останавливается.
1: Не останавливается пока и голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не только академические 17 объектов поддержим, и победа в любом случае будет победой всего Екатеринбурга. Николай Смирнягин, глава администрации академического района Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Николай Сергеевич, огромное спасибо, удачи и до новых встреч.
2: Спасибо большое. Ждем всех неравнодушных принять участие в голосовании.
0: Повтор программы.

0: В Екатеринбурге 14:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Александр

0: Защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов. Власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1.5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В Департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для Кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стандрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта «Аквабайк», гидрофлай, мотосерф, а также фристайл. Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про добро».
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 24 градусов.
2: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: Город FM. На 107.6.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов. И ты слушаешь мой трек о самом главном. Семья на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссией по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

Специально для жителей Эль-Маса звучит эта песня на радио Город ФМ.

0: центре внимания. Повтор программы.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. Продолжается наш дневной прямой эфир. У микрофона ведущий Борис Оболин. Это программа «В центре внимания». И в центре внимания всего Екатеринбурга сейчас и весь оставшийся месяц, даже уже меньше месяца, но, проще говоря, до 12 июня. Голосование за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день, на понедельник, 17 мая, вот на данную минуту, свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 136 тысяч екатеринбуржцев. И необходимо набрать еще 154 тысячи голосов. Сделать это можно до 12 июня либо с помощью волонтера, либо на платформе обратной связи портала Госуслуг. Все подробности на официальном портале Екатеринбург.РФ. Ну а в нашей студии прямо сейчас, как мы и анонсировали ранее, в прямом эфире, еще раз подчеркиваю, в прямом эфире, глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко. Игорь Витальевич, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция на странице Город ФМ ВКонтакте и на портале Екатеринбург.РФ. Слушать нас можно старым, проверенным способом в приемнике, в умных колонках, в приложении. Вопросы, если есть, можно и не только по ФКГС, по жизни Октябрьского района, пожалуйста. Конечно. Мессенджер наш эфирный Макс работает. Его номер плюс 799-15-15-107-6. Телефон прямого эфира 227-107-6 также работает. Проголосовали ли вы, уважаемые радиослушатели, за какой объект? Если нет, то почему? Если да, то почему, за какой? И вообще, что вы обо всем думаете? Мы уже неоднократно отвечали, ведущий. Ну, лично я поддержал сквер по улице Амуцина в юго-западном районе в Ленинском. Хотя, вы знаете, Игорь Витальевич, ловлю себя на мысли, и не только потому, что общаюсь и с кураторами, и с официальными представителями, но вот очень жаль, что у одного человека только право одного голоса, потому что вот чем больше общаешься, узнаешь, тем больше понимаешь, что тут дело даже не в том, кто победит, а дело в том, что это вот самые разнообразные уголки жизни нашего Екатеринбурга.
2: Совершенно верно.
1: Но Октябрьский район в этом году подчеркивает уникальность. Мы уже говорили, что 17 объектов сразу на голосование в Екатеринбурге никогда не выставлялись. По два от каждого административного района, от Октябрьского района сразу три. Напомните, как так получилось?
2: Ну, вот это получилось потому, что существует инициатива наших жителей, наших граждан, людей, кто проживает в Екатеринбурге, не только в Октябрьском районе. И, собственно говоря, поэтому, как инициатива наших людей, те, кто работают, те, кто живут здесь, те, кто неравнодушно относятся к нашему любимому большому Екатеринбургу в целом, появился еще и третий адрес. Я напомню два предыдущих, которые мы озвучивали ранее. Это парк Метеогорка, хорошо всем известный.
1: 50-летие советской власти официально.
2: Да, да, да, да. Именно так, советская власть, 50 лет. Я еще раньше говорил, что не буду агитировать за советскую власть, буду агитировать за советскую власть. Такой вот слоган появился. Это была история прошлого года, позапрошлого года. И определенные виды работ все-таки мы сделали, провели совместными усилиями. В прошлом году, кстати, Метеогорка заняла второе место. Вы помните, 67 тысяч человек проголосовало за нее. Это огромное количество. Это значит, что не только жители Октябрьского района, которые, в общем-то, собственно, на 158 тысяч человек октябрят, да? Так вот, 67 тысяч проголосовали, дали свой голос, свое право за Метеогорку. Значит, голосовали не только жители Октябрьского района. Это первый адрес. Второй — это Саженская, 6. Новый адрес для нас. Это микрорайон «Птицефабрика». Здесь в чем особенность, в чем уникальность?
1: В том, что район сам по себе отдаленный.
2: Сам по себе район отдаленный,
1: говорят,
2: совершенно верно.
1: Что район для района. Хотя куратор Евгений Зяблицев, который у нас был, он даже как-то так на слово отдаленный немножечко обиделся.
2: Все верно. Это бюрократический термин, который мне тоже не нравится, но как чиновник я его говорю.
1: Ну, скажем так, специально туда никто не поедет.
2: То есть это, скажем так, город в городе, так если можно сказать, да, со своими вопросами, со своими ответами. Вот. И, конечно же, для этой части Екатеринбурга необходима тоже такая точка сборки, где могли бы собираться люди совершенно разных возрастов. Кстати, у нас там неплохой спортивный кластер уже сформировался по программе «Спорт в каждый двор», вы знаете. У нас там и футбольная площадка для всех, у нас там и хоккейная площадка для всех. Вот, то есть и в этой же,
1: так сказать... По бадминтону там соревнования в Нерешкалово недавно
2: совершенно верно. То есть это такое уникальное место. Так вот, есть там еще и сквер, который, конечно, нужно приводить в порядок. Есть там еще и памятник, монумент воинам Великой Отечественной войны. Тоже его нужно приводить в порядок. И вот, пользуясь возможностью, представленной для наших жителей, этот адрес тоже был внесен в перечень тех адресов, за которые можно проголосовать. Саженская, 6, напоминаю. Ну и наша особенность в том, что вы правильно сказали, Борис, у нас не два, а три адреса в этом году. Инициатива наших жителей была отражена в предложении, значит, вынести на голосование еще один объект. Этот объект...
1: Вы специально его на десерт приберегли.
2: На десерт,
1: когда
2: да,
1: я
2: десерт,
1: узнал, что да, он внесен в голосование, я был больше всего и поражен, и обрадован.
2: И обрадован,
1: вот
2: конечно.
1: Вот это действительно
2: конечно.
1: Сенсация даже
2: это сенсация,
1: в какой-то
2: степени. Безусловно. Но это такая, знаете, коллективная сенсация. Это не просто администрация захотела и что-то там решила. Нет. Это инициатива наших жителей, наших граждан. Так вот, инициатива наших жителей заключается в том, что еще один адрес... В Октябрьском районе, в Екатеринбурге, это набережная реки Сеть от Декабристов до Ткачей.
1: За Царским мостом.
2: Это прогулочная зона, которая сегодня в удручающем состоянии, но если мы приложим все усилия, мы продлим нашу набережную от Ленинского района, от моста, дальше в сторону улицы Ткачей. И эту набережную мы все равно... Это вопрос времени, на самом деле. Безусловно, это городская повестка. Это не просто вопрос Октябрьского района. Это, я думаю, это заинтересует всех жителей и гостей нашего города. Потому что, ну, мы, как сказать, мы город не портовый, но река у нас есть. И эту реку, конечно, нужно благоустраивать, обустраивать. Потому что вот обратите внимание, когда вот в ленинской части, да, Екатеринбурга по набережной гуляют очень много людей разного возраста. И мамочки гуляют с детьми, и пожилые пары. Очень много совершенно... То есть все категории жителей всех возрастов там представлены. Мы должны продлить эту историю Екатеринбурга на следующий территориальный участок. И вот этот слоган, который ранее звучал «От виза до низа», вот эта набережная должна функционировать в полном объеме.
1: И здесь еще важно отметить, что именно вот этот участок, он меньше всего как раз и проработан. Вот здесь
2: это да.
1: Больше всего благоустроительный.
2: Это
1: потому
2: правда.
1: Что вот до Царского моста уже благоустроено. Вот сейчас как раз улицу Куйбышева закрыли
2: совершенно
1: для
2: верно.
1: Обустройства
2: совершенно
1: пешеходного
2: верно.
1: Тоннеля.
2: Верно.
1: Потерпите, да, неудобно, самому неудобно, но что делать, как говорится, терпим и вам велим. Но вот тот же момент. От набережной все-таки речь идет вот конкретно в голосовании о благоустройстве. От Декабристов до Белинского, или, как вы только что сказали, прямо до Ткачей, до парка
2: вот,
1: Маяковского?
2: Ну, Белинского – это улица пересекающая и Декабристов, и в сторону Ткачей найдет. Мы же понимаем по карте. Так вот, вся эта территория...
1: Тут и сеть извивается еще. Она вот так что-то потом поворачивает.
2: Извивается. Вот всю эту территорию нужно благоустроить. И сегодня для этого есть все возможности. Значит, важно понимать, что финансирование данных проектов – это не просто за счет местного бюджета. Нет, это 50 на 50, это и федеральный бюджет. И это возможность уникальная аккумулировать средства и потратить их целевым образом на то, что необходимо всем. Я подчеркиваю, это не просто история Октябрьского района. Конечно, в этом смысле в этот год Октябрьский район он может выиграть эту историю. Но здесь победа не бывает односторонней. Здесь победа всех жителей города Екатеринбурга.
1: Между прочим, именно за этот объект отдал свой голос лично глава Екатеринбурга Алексей
2: да,
1: Орлов.
2: Да, совершенно верно. Алексей Валерьевич свой голос отдал именно за набережную реки Сеть. И в этом году тоже вы знаете, да, что приступили к работам по Ольховке, да, вот эта часть, значит, тоже и Сети. Работаем по тем площадям, которые уже были отголосованы. И эта конструкция выстраивается.
1: Я от Малышева до Куйбышева ранее
2: да,
1: тоже
2: да, да,
1: участвовал.
2: Конечно, конечно. То есть составными
1: ФКДС.
2: Частями набережная реки и Сеть формирует внешний облик Екатеринбурга. Это очень важно осознавать и понимать, что сегодня каждый может к этому приложить свою руку, свой голос, свое сердце.
1: А лично вы за кого? За что? За кого? За что проголосовали?
2: Я проголосовал также за Исеть, за набережную. Вот, и хочу сказать, что в последние несколько дней набирает обороты истории именно голосования за
1: Несколько за дней. Вот, я готовился к эфиру, вот даже передо мной сейчас страница на госуслугах, вот я даже показываю свой телефон, я тут в режиме онлайн слежу, поскольку у нас эфир сейчас прямой, правда, когда вы будете нас в записи в соцсетях смотреть, там информация будет еще более свежая, но вот на данную минуту, на 15-13 с половиной минут 18 мая набережные Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского, вот сейчас еще одно обновление специальное сделаю, 10 182 голоса. Когда я начал готовиться к эфиру, ну, где-то за полтора часа до этого, было ровно 10 тысяч голосов. То есть за полтора часа 180 голосов получила набережная Исети. А если мы посмотрим, например, сквер Посаженской, то тут, конечно, немножечко картина другая. Я даже суммарную статистику вот сейчас составил. Пока меньше всего поддерживают 1660. Ну, мы еще поговорим об этом. Тут и специфика района, птицефабрика. И, кроме того, есть еще одни очень интересные цифры, которые Игорь Костенко мне перед эфиром озвучил. Я думаю, что мы сейчас их в студии для всех тоже повторим. Но для начала мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напоминаю, если у кого-то есть вопросы, ну и опять же, напоминайте, пишите нам, а вы за кого проголосовали, а вы какой объект поддержали. Плюс 7 99 15 15 107 6. Наш эфирный мессенджер Макс для вас работает. Прерываемся ненадолго и сразу после небольшой полезной паузы продолжим.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
0: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Национальные проекты России.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем. Это программа «В центре внимания» на Город ФМ. В нашей студии глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». И конкретно в Октябрьском районе три объекта. Мы уже много поговорили о набережной Исети, которая уже выбила десятку. Думаю, что 11 пробьет в скором времени. Ну вот для начала, для сравнения. Лидирует у нас сейчас бульвар культуры. 17 800 с лишним. Цифры приблизительные, округленные. Я уж с точностью до голоса называть не буду, тем более, что все обновляется. Далее Основинский парк, почти 16 половиной тысяч. Сквер на Амуцена на третьем месте 13 800. Сквер у драмтеатра 12 700. Опять же, еще раз подчеркиваю, все округленно. Парк 7 ключей 13 799. Да, вот, кстати, тут даже немножечко их следует местами поменять. Преображенский парк, вторая очередь, второй этап. Глава академического Николай Смирнягин у нас завтра в эфире будет, с ним это тоже обсудим. Почти 12 тысяч, ну вот, может, уже и выбьют к тому моменту. И вот набережная за Царским мостом приближается к 11 тысячам. Ну, давайте тогда про Саженскую, Игорь Витальевич, исходя из цифр. Вот на данный момент 1660. А у нас сколько вообще на птицефабрике живет? Ну, поболее или поменее?
2: Нет, конечно, чуть больше живет там, но я бы сказал вот что. Для так называемых отдаленных территорий, я повторю, для так называемых отдаленных территорий, это термин бюрократический, я его употребляю, безусловно, очень важно, чтобы на отдаленных территориях, в микрорайонах находились какие-то очаги не просто культуры, а возможности разностороннего отдыха. И вот сквер на Саженской 6 – это, наверное, та возможность, которую можно было бы реализовывать, ну, при наличии средств, естественно, да. У нас, собственно говоря, был подготовлен уже и проект по реконструкции, порядка 90 миллионов, тогда это стоило 2 года назад. Сегодня, наверное, это будет чуть больше стоить. Но, тем не менее, те, кто проживает там, либо рядом с птицефабрикой, знают, что по этому адресу располагаются 2 спортивных объекта. Это объект, скажем так, для занятия футболом. Корт футбольный, хороший очень, по программе «Спорт в каждый двор» он был сделан по депутатской инициативе. И кроме этого, там есть еще и корт хоккейный. И вот все это, если в один кластер собрать, с учетом реконструкции сквера, который там располагается по этому адресу, с учетом того, что необходимо там все-таки еще подремонтировать и памятник нашим воинам Великой Отечественной войны, все это в целом может создать, скажем так, уникальную, наверное, возможность для того, чтобы реализовать замыслы и помыслы категории наших граждан совершенно разных возрастов. То есть там и для ребятишек, и для людей более старшего возраста, для взрослых семейных пар. Там есть где отдыхать, там есть где гулять, где заниматься спортом. Наверное, это было бы правильно. Но мы понимаем, что да, конечно, это общее количество людей, проголосовавших за Саженскую, конечно, оно меньше. По крайней мере, пока, но мы понимаем, что это разные, так сказать, категории.
1: В какой-то вот. Степени это выглядит немного да. цинично. Но вы же все равно не займете первое
2: Нет,
1: место.
2: Нет, это очень... Знаете, вот я считаю, что очень важно видеть обратную связь. Есть инициатива... Ведь и Саженская тоже возникла как инициатива наших жителей. Ни одного из этих адресов не было по инициативе самой администрации. То есть мы подхватываем инициативы, которые идут от земли, тех людей, кто живет на этой территории. И они говорят, мы считаем это необходимым. Мы включаемся в эту работу. Мы аккумулируем эти способности и возможности, и наши, и людей, кто там проживает. Ну, если в этом году не получится с каким-то адресом, это не означает, что эта работа будет остановлена.
1: А, кстати, какие-то текущие работы на 2026 вот по всем трем объектам, они запланированы?
2: Ну, я вам скажу так, что текущие работы, наверное,
1: от района только зависящие, от района, от местного бюджета.
2: Конечно, мы частично, отдельные виды благоустройства, конечно, будут делаться и в районе птицефабрики, и на метеогорке. Метеогорка, вы же знаете, там уже часть работы была проведена, мы называем это первым этапом. Там и дорожки были сделаны, и спортивные воркауты были поставлены, и урны там стоят, и скамейки там стоят. Вот на этом уровне работа организовывается по всем тем адресам, которые мы говорим. Но работа именно по набережной и сети, она в таком объеме невозможна. Здесь нужно комплексно и в очень большом количестве делать единоразово эту работу. То есть ее делать на уровне там 2 скамеек, 3 урн невозможно. Здесь нужно объединять усилия и единым проектом заходить на благоустройство этой территории. А это уже сотни миллионов рублей. Потому что, ну, здесь потребуется действительно очень серьезное вложение. В этом, наверное, отличие. Но ни Саженская, ни Метеогорка не останутся без внимания, прежде всего, финансового внимания. И, конечно, отдельные виды благоустройств будут там проходить. Потому что запрос от нашего населения есть. И мы все равно будем не просто вынуждены, а мы с пониманием к этому относимся и будем все, что в наших силах и в наших возможностях, реализовывать на данных территориях, независимо от того, есть возможность федерального финансирования, либо нет. Это уже наша ответственность. Будем работать сами, значит.
1: В свою очередь, у федеральной стороны есть тоже свой запрос на так называемую квоту. Ведь мало того, что выявить победитель, в конце концов,
2: да,
1: все равно
2: конечно.
1: Будет выявлен.
2: Но
1: первое место кто-то забьет.
2: Да.
1: Вот квота
2: общий
1: есть
2: KPI,
1: какая-то.
2: Он необходим. Да, здесь порядка 290 тысяч на город Екатеринбург. Значит, KPI по октябрьскому чуть меньше 30 тысяч. Ну, то есть мы наберем больше 30 тысяч для того, чтобы... Значит, выполнить свой KPI и внести свой вклад в общую цифру Екатеринбурга. Это обязанность каждого района.
1: Ну, примерно 1020 у вас плюс-минус уже есть, ну, округленно.
2: Плюс-минус, но будем
1: до 12 числа
2: все-таки
1: минимум,
2: будем,
1: я думаю,
2: работать
1: наберете.
2: В плюс. С понедельника активно в эту работу включаются наши комплекс наших
1: крупных, вот с сегодняшнего дня, с этого понедельника.
2: Крупных предприятий, я подчеркиваю, которые включаются в эту работу с нашими волонтерами, с волонтерами администрации города. Вот, мы вместе эту работу организовываем, мы сопровождаем эту работу нашими волонтерами, потому что, ну, мало людям рассказать, нужно еще и показать. Нужен пример. Значит, нужно какое-то активное участие специалистов. Это специалисты, безусловно. Каждый волонтер — это специалист своего дела. Тот, кто может непосредственно на месте оперативно донести в полном объеме необходимую информацию, чтобы человек мог, как сказать, за максимально короткий срок выбрать, сделать свой выбор и проголосовать. Это функция наших волонтеров. Волонтерами работают ребята из молодежных объединений, из общественных организаций. Наши сотрудники самой администрации являются волонтерами. Порядка 40 человек у нас в этом участвуют. Ребята из школ, да, из высших учебных заведений, все они активно помогают голосовать нашим жителям. Хочу обратиться к нашим жителям города Екатеринбурга. Если где-то видите наших ребят в жилетках с бейджиками, да, волонтеры, не пугайтесь. Это те, кто вам поможет сделать ваш выбор.
1: А все еще уместно вот именно такое упоминание делать? Или все уже научились отличать волонтеров от псевдоволонтеров? И есть ли вообще какие псевдоволонтеры?
2: Ну, я не думаю, что нам не приходилось сталкиваться с псевдоволонтерами, потому что волонтерство — это серьезная история. Здесь действительно надо быть специалистом своего дела. Ну и каким можно быть псевдоволонтером? За что голосовать, если ты псевдоволонтер? Не представляю. А вот те, кто имеет уже опыт, ребята у нас опытные работают, они не первый год занимаются, да, этой работой. Кстати, хочу сказать, вот мы в сентябре будем принимать международный спортивный, в августе будет спортивное мероприятие крупнейшее, да, Спартакиада, а в сентябре будет
1: фестиваль молодежи,
2: да, форум молодежи замечательный. Так вот, там волонтеров очень много будет. Основное количество — это из Свердловской области и Екатеринбурга, а участников там будет больше 10 тысяч человек. Поэтому вот волонтерство в Екатеринбурге — это особая тема, я бы сказал, она уже имеет свои и традиции, и историю, и положительный эффект, и опыт. Поэтому будем, как сказать, волонтерские движения не просто привлекать. Наверное, это необходимая составляющая часть положительного, хорошего, высокого результата. Мы благодарны всем нашим волонтерам, кто принимает в этом активное участие. Большое спасибо, ребята.
1: А в каком направлении волонтерам, на ваш взгляд, еще следует активизироваться? И не только волонтерам, но и всем, кто так или иначе рассказывает об объектах голосования.
2: В каком направлении нужно активизироваться, вы знаете?
1: На историю, может быть, ну, на значимость.
2: Вы знаете, вот на самом деле, вот у каждого парка, у каждого сквера есть своя уже история, потому что Екатеринбург все-таки это уже исторический город. И если мы говорим, допустим, о Метеогорке, да, или о набережной Исети, вы понимаете, что, вот, допустим, на Метеогорку приезжал Александр II. И по ней гулял. Вот такой факт. Многие жители нашего города...
1: Ну, не царь еще.
2: Знаю, да, но тем не менее. Но приезжал, да?
1: Менделеев туда приезжал.
2: И с Василием Жуковским они гуляли, да, там, да, да, и вот разговаривали, да? А Александр I приезжал, гулял по набережной реки Исеть. Понимаете? То есть это вот история, которую
1: царь
2: мы впитали в себя. Она осталась здесь, в Екатеринбурге. И поэтому вот, я думаю, что такие вот акценты, то, что где акценты, если правильно делать акценты на историю нашего города, то, мне кажется, больше людей будет не просто интересоваться, а, наверное, захотелось бы нашим людям какую-то сопричастность к этой истории ощутить и своими поступками доказать, что мы в одном большом историческом процессе. Мы формируем лицо нашего города. Тогда он был Екатеринбург, и сегодня он тоже Екатеринбург. И та вот царская история, и не только царская, история культуры, история формирования города-завода. Все это вместе, в одной связи. И мы здесь часть этой истории. Поэтому вот акцент именно на историческую составляющую этого проекта, мне кажется, очень важна. И, конечно, нужно понимать перспективу. Перспективу сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы не просто город-завод. мы город, который формирует, наверное, все самые острые и важные тренды развития Российской Федерации. Екатеринбург всегда будет в федеральной повестке. Всегда. И всегда будет примером отношения к работе, к делу, к волонтерскому движению. Вот у нас это получается. И я еще раз просто благодарю всех наших волонтеров и всех неравнодушных людей, кто в Екатеринбурге ежедневно своим трудом, а это большой труд. Самая трудная работа — это быть в системе человек-человек. И вот те, у кого хватает силы духа, характера, наверное, знаний, воспитательных элементов, да, тот, наверное, и добивается самых лучших результатов. Вот, наверное, на это я бы сделал акцент. Повторяю, мы часть истории большой страны и большого города. И сегодня эта история продолжается.
1: Вот если об истории вспоминать, у меня какая основная ассоциация с набережной Сети? Фотография Вениамина Митенкова. Женщины стирают белье. Фото сделано со стороны вот именно того участка набережной Сети, который ведет к современной улице Белинского, которую сейчас предполагается благоустроить. Царский мост очень хорошо виден. И вот тут какая агитация? Вот эта фотография была современной, ну, пустырь все-таки заросший, ну, вот конечно, на этой стороне стало, и тут же проект будет. А вот как будет, это уже от вас зависит, дорогие жители современного Екатеринбурга.
2: Ну, вы только вдумайтесь, Царский мост, 1824 год.
1: 200 плюс.
2: Да, 200 плюс. То есть возможность сопричастность,
1: ну, понятно, что он, его истории потом перестраивали.
2: Конечно,
1: что он,
2: конечно.
1: Таким, да, как был тогда, он уже не выглядит. Что он был просто деревянным. Потом
2: безусловно,
1: уже все вот эти вот чугунные конструкции сделали.
2: Да. Ну, я хочу сказать, что у нас вот эта часть, скажем так, она не просто историческая, набережная реки и сеть. Там ведь у нас Октябрьский район, в чем его уникальность? У нас сосредоточены и культовые сооружения различных конфессий. Здесь, вот буквально на этом участке, это и Армянская апостольская церковь, да, единственная в Уральском федеральном округе, кстати. Это и, значит, совсем недалеко от этого места находится синагога. Тоже, да, мы видим. Вот. Ну и там еще есть Старообрядческая церковь. Тоже.
1: Так, собственно, старообрядцы, да, мост-то, да, и, да, строили, да, конечно, чтобы, конечно, Александр Первый,
2: вот,
1: с ним заехал.
2: Вот это связь истории. Поэтому это все практически на вот одном и том участке. Сколько этой истории. А сколько ее еще будет? Благодаря вам, наши жители и труженики города Екатеринбурга.
1: У нас сейчас будет очередная пауза, теперь уже связанная с выпуском новостей. Давайте с очередной информацией, с информационным блоком от Максима Клименова ознакомимся. Ждем ваших сообщений. Плюс 799-15-15-107.6. И после информационного блока еще побеседуем.
5: Повтор программы.
9: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
10: На 107.6.
11: Новости на Город ФМ.
12: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится 2 довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Сеть. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1,5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям.

0: Флай, мотосерф, а также фристайл. Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно», волонтерского движения «Про добро».
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем. Это радио «Город ФМ». В нашей студии глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко. И мы говорим об голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Что у нас в Октябрьском районе? А там сразу три объекта. Сквер по улице Саженской, Метеогорка, он же парк 50-летия советской власти, и набережная и сети. Еще раз напоминаю, до 12 июня вы не просто можете, вы должны с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуг выбрать одну из представленных на голосование территорий. Узнать волонтера легко по соответствующим атрибутам, жилетке, бейджу, символике голосования. Для подтверждения выбора добровольцы запрашивают только четырехзначный код из СМС. Вот это их отличает от мошенников, от упомянутых мной в первой части псевдоволонтеров, которые требуют шестизначный код для входа в госуслуги. Игорь Витальевич, вот честно даже вам скажу, что у нас самый первый эфир, посвященный голосованию по программе ФКГС 2026, он начался с Октябрьского, был посвящен Октябрьскому району, и общественный куратор Евгений Зяблицев,
2: совершенно
1: депутат
2: верно.
1: Законодательного собрания, коренной октябренок.
2: Коренной наш, коренной октябренок, народный депутат Евгений Геннадьевич Зяблицев.
1: Да.
2: Сам он родом с птицефабрики, да, вот с той же самой Саженской, то, о чем мы говорили. Безусловно, значит, ну, Евгений Геннадьевич обладает, конечно, колоссальным опытом подобных мероприятий, агитации, организации, системы управления. Поэтому работа его штаба по ФКГС, работа его волонтеров, она безусловно отражается в тех цифрах, которые сегодня мы видим перед собой на экране. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Евгения Геннадьевича, значит, за организованную им работу. Мы работаем вместе, как говорится, рука об руку, формируем общие планы и совместно их реализуем. Поэтому здесь мы работаем вместе на единый результат. И, как сказать, депутат нашего, значит, ЗАГС-собрания Геннадьевич Зяблинцев в авангарде, значит, тех решений и тех результатов, которыми обладает и сегодня может гордиться Октябрьский район.
1: А ведь программа ФКГС — это не только парки и скверы. Есть ведь еще дворы.
2: Безусловно.
1: И здесь Октябрьскому
2: безусловно.
1: Району тоже есть чем ответить.
2: Да, здесь тоже есть о чем сказать. Вообще программа в части именно комфортной городской среды, в плане благоустройства дворовых территорий, она с 17-го года вообще работает. И вот на территории Октябрьского района 29 таких адресов уже были отремонтированы. То есть 29 дворовых территорий приобрели совершенно новый, в буквальном смысле этого слова, новый вид. Что характерно? Значит, в этом году у нас тоже два адреса уже, так сказать, получили подтверждение субсидий, выделенных местным бюджетом. И сегодня два адреса, это Бажова 134, это совместный проект с строительной компанией «Форум», реализуется на данной площадке, и Декабристов 16-18. Вот два адреса, которые в этом году, сегодня работы уже фактически начаты, реализуются на территории Октябрьского района. Вот хочу, пользуясь случаем, обратиться к нашим жителям. Собственно говоря, как и вопросы с общественными пространствами, так и вопросы, связанные с ремонтами, благоустройствами дворовых территорий, прежде всего, это инициатива наших жителей. Это возможность не просто получить деньги из бюджета для того, чтобы за бюджетные средства отремонтировать свой двор. На самом деле это показатели системной работы администрации и жителей нашего города. Здесь мы вот часто звучат такие термины, как, например, инициативное бюджетирование.

0: инвестирования, инвестиционные проекты. Так вот, здесь тоже бюджетирование, оно тоже инициативное. Наши жители проводят собрания, организуют работу на дворовых площадках, привлекают управляющую компанию, подрядные организации и фактически являются инициаторами всех этих ремонтных работ. Благоустройство дворовых территорий, прежде всего, это инициатива наших жителей. Отрадно подчеркивать, что каждый год в Октябрьском районе, ну, и в других районах Екатеринбурга находятся инициативные группы наших жителей, которые ответственно относятся к содержанию своих мест общего пользования, к своей земле, по сути говоря, потому что двор — это земля. Так вот, умение и желание управлять своей территорией, своим домом, своим имуществом, но, с другой стороны, и своей ответственностью в данном вопросе и определяет наши способности решения совместных задач. А я уверен, что и сегодня, и завтра этих общих задач будет много. Их будет еще больше становиться, и умение находить взаимопонимание, организовывать движение с обратным движением, иметь обратную связь всех наших проектов и инициатив с нашими жителями – это успех всех тех, не просто инициатив, но и проектов, глобальных проектов, которые мы реализуем на территории Екатеринбурга. Жители Екатеринбурга – это основа формирования наших планов, их желания, их способности, их возможности. И, конечно же, это наша совместная ответственность.
1: Если говорить о дворах, то вы сейчас довольно-таки большой пласт работ перечислили. Тут и собрания, и решения, и обсуждения.
0: Обсуждения,
1: это
0: безусловно.
1: Да. И кого-то это может отпугнуть. Не инициативных людей, которых очень много в Екатеринбурге, неравнодушных людей, но кого-то. Так вот, при голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды от вас, собственно, ничего и не требуется. Вот телефон, вот госуслуги,
0: да.
1: Вот список объектов, вот значок. Проголосовать. Все. Больше ничего не нужно. Вы таким образом, ну не то, что свой долг, ну,
0: совершенно
1: свое
0: мнение
1: высказали.
0: Совершенно верно. А то, что касается дворовых территорий, то, уважаемые жители, значит, если возникают какие-то вопросы, необходима консультация, необходимо просто разобраться, как это работает, то я приглашаю всех желающих, желательно, чтобы это были, конечно, какие-то группы инициативных граждан, да, значит, для того, чтобы просто приходите в администрацию района. У нас есть специальный отдел, кто занимается это работает, да? Отдел инспекционного контроля, значит, ЖКХ. Приходите. У нас специалисты вполне компетентные, значит, которые подробно расскажут механизм принятия решений, покажут просто механику этого вопроса, покажут те этапы работы и этапы ответственности, которые закреплены за администрацией района. В какой части необходимо работать с вашей управляющей компанией? Ну и где ваша ответственность за то, что мы с вами будем вместе делать? Не так много, в общем-то, от вас требуется, просто понимание и желание улучшить свою жизнь. Федеральные средства для этого есть. Значит, муниципальные средства работают, поэтому программы по комфортной городской среде прежде всего зависят от вашей инициативы, от вашего желания. Это и общественные пространства, и дворовые территории. Здесь мы все вместе, в одной лодке, вместе принимаем решения, вместе реализуем эти задачи и вместе подводим итоги.
1: Если говорить об итогах, все их подведем 12 июня, еще раз напомню,
0: июня, да.
1: Это последний день голосования, потом уже результаты, потом одно из самых интересных начнется. Я вообще считаю, что самое интересное будет только в последние дни, потому что мы помним, как резко все повернулось в прошлом году, и Метеогорка могла победить, и Основинский парк упустил лидерство. Сейчас, Игорь Витальевич, вот в эти оставшиеся дни, недель-то несколько все-таки еще есть, пусть и меньше месяца. Вот что самое главное нужно сказать горожанам?
0: Самое главное, я бы сказал вот что, дорогие друзья. Сегодня непростое, сложное время. И, скажем так, финансирование многих проектов под большим вопросом. Но есть те цели, которые неизменно будут, как задача, ставиться перед нами и выполняться. Так вот, программа «Комфортная городская среда» сегодня в ваших руках. Финансирование для этого есть. Возможности для этого есть. Давайте не упустим эту возможность и сделаем наш город Екатеринбург краше, удобнее, комфортнее для всех нас и сегодня, и завтра. Результаты сегодняшней нашей совместной работы будут ощутимы и завтра, и послезавтра, и через 10, и через 20 лет. Мы сегодня создаем историю Екатеринбурга. Мы в ней активно участвуем, дорогие жители. Я приглашаю вас принять посильное участие в формировании не просто комфортной городской среды. Я приглашаю вас принять участие в благоустройстве нашей с вами жизни. В это непростое, сложное, ответственное время взять на себя ответственность, выбрать приоритеты, принять рациональное решение, которое будет в интересах всех горожан, всех жителей нашего города.
1: Еще раз напоминаю, если кому-то все еще непонятно, как голосовать, что делать, заходим на портал Екатеринбург.РФ, на главную страницу, вот прямо сейчас. Вот я даже сам сейчас обновлюсь, чтобы вам все объяснить. Вот заходите на портал Екатеринбург.РФ, там сразу же до 12 июня решаем, что благоустроим. И ссылка за город среда, так, куда уехала, вернуться назад, за город среда.госуслуги.ру. Нажимаете, и вас сразу же переводят на госуслуги. Есть аккаунт. Заходите, выбираете регион, город и затем объекты. Все, 17 объектов, ну, выбрать, конечно, непросто. Мне тоже очень непросто. Вот я еще раз говорю, вот отдал свой голос, а сейчас думаю, да я бы и в Октябрьском районе каждый объект поддержал, и в родном Орджоникидзевском, и в Ленинском, в котором сейчас живу. Да, может быть, и Академическому даже чем-то бы помог, и Кировскому, потому что, ну, с многими районами, с многими местами Екатеринбурга самые разные воспоминания связаны. И хочется, чтобы каждому району все-таки доставалась какая-то своеобразная равная доля, но в то же время, чтобы каждый район сохранял свою самобытность и в работе, и в отдыхе. Вот для этого все у нас и происходит по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Игорь Костенко, глава администрации Октябрьского района, сегодня был у нас в студии. Игорь Витальевич, огромное вам спасибо
0: вам
1: и удачи.
0: Вам огромное спасибо, да, голосуем активно, дорогие товарищи. Всего доброго.
1: Оставайтесь на нашей частоте.
2: Повтор программы.

0: Автореклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
3: Здравствуй, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. Ладно, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. А ты, Эльвира, передай письмо Роксане. Ладно, Эльвира. Здравствуй, моя любимая Роксана.
4: Работать санитаром в психиатрической больнице – то еще удовольствие. Но и тут не обходится без интересных моментов. Например, отслеживать письма пациентов домой. Фрагмент такой вот специфической переписки приведен выше. Он не претендует на стопроцентное соответствие истине и реальных имен реальным людям. Любопытно, как именно получались эти письма. Их писали на тетрадном листе, сворачивали в самый маленький квадратик, далее складывали в полиэтиленовый пакет, а особой роскошью было упаковать все это еще и в черный пакет от фотографий, чтобы никто не просветил и не прочитал. Далее в газету, в еще один полиэтилен можно отправлять, смывать в унитаз. А санитар по своей инициативе отслеживал такие письма, спасал их, а потом читал. И однажды наткнулся вот на такие строки.

Автор Михаил Борисович Кузьмичев. Профессиональный обитатель психиатрической клиники. 25 лет. Письма не отправлял вышеуказанным способом, просто писал стихи. И когда получил от санитара одно из своих творений, найденное в чужом письме, сказал: «А, возьми его себе на память. Дарю». Санитар, в свою очередь, через некоторое время предоставил стихи своему товарищу, музыканту Сергею Чернышову, который сочинил звучащую сейчас мелодию, песню «Япония», с которой начинается альбом «Голоса» группы «Апрельский марш».

0: Радио «Город ФМ» благодарит Сергея Чернышова за помощь в подготовке этой программы. «Япония», кстати, единственная песня маршей, где от и до вокал Сергея Ивановича. И первая, которую апрельский марш исполнил на центральном телевидении в программе «Взгляд». Фрагмент съемки доступен в видеоверсии передачи на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Классический пример шоу, которым музыканты апрельского марша в обязательном порядке сопровождали почти каждую песню во время исполнения на сцене. Непосредственно здесь, по словам Чернышова, все изображают пациентов психушки, в том числе и он сам, с, цитата, «не то удивленным, не то подозрительным взглядом к происходящему». Барабанщик Андрей Литвиненко постоянно с открытым ртом, а клавишник Игорь Гришенков в самом конце вообще падает на сцену. Его личная чистая импровизация. Как тут не вспомнить уже приведенные в предыдущих выпусках слова текстовика маршей Евгения Кормильцева.
1: «Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом».
0: Без дурдома действительно не обошлось, только несколько в обратном порядке. Единственное произведение уральского рока за авторством профессионального пациента психиатрической больницы. О судьбе самого Михаила Борисовича Кузьмичева и его реакции ничего не известно. Ну а диагноз песни следующий.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Движение по правилам.
1: Сегодня мы поговорим о безопасности детей во время детских каникул. Юные водители, пешеходы, дети, пассажиры, профилактические мероприятия, которые проводит госавтоинспекция. Так называется наша сегодняшняя тема. И с нами сегодня заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности движения управления госавтоинспекции Свердловской области, подполковник полиции Дмитрий Прошунин. Дмитрий Васильевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте вот с чего начнем. Какие основные причины детского дорожно-транспортного травматизма сегодня в Свердловской области вообще фиксируются?
2: Ну, основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются нарушение правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны самих юных участников. В основном это не предоставление преимущества движения пешеходов на пешеходных переходах, переход проезжей части детьми в неустановленном месте. За 4 месяца у нас с детьми зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 66 несовершеннолетних получили травмы. При этом надо отметить, что в 13 происшествиях дети пострадали по собственной неосторожности. То есть из 10 это каждые 2 ДТП по вине детей.
1: Какие ошибки дети чаще всего совершают на дорогах? Предположу, что, наверное, перебегают вместо того, чтобы идти и осмотреться, прежде всего.
2: Конечно, это прежде всего переход проезжей части вне пешеходного перехода и не подчинение сигналам светофора. То есть на красный свет.
1: Электросамокаты, самокаты вообще как таковые, велосипеды, питбайки, другие средства индивидуальной мобильности добавляют к общему травматизму?
2: Конечно. Если мы говорим за первые 4 месяца, апрель у нас в принципе зимний в нашем регионе, у нас уже было зарегистрировано 5 ДТП. Именно с участием детей-водителей. Это у нас питбайки. И в том числе велотранспорт.
1: Каким последствиям это приводит? Вот ДТП понятно, но насколько тяжелые травмы и часто ли бывают летальные исходы? Давайте уж и об этом в том числе поговорим.
2: Ну, к счастью, в этом году у нас обошлось без погибших. Однако в прошлом году мы зарегистрировали значительный рост.
1: Какие правила обязательно должны знать дети, которые управляют велосипедами, самокатами, другими средствами мобильности? Но мы не говорим здесь про электросамокаты, потому что вообще, по-хорошему, дети не должны допускаться к их управлению. Но велосипеды и самокаты все-таки обычные можно.
2: Да.
1: Вот какие правила должны знать и помнить дети?
2: Значит, на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности на дорогах общего пользования лиц младше 14 лет использовать запрещено. То есть, если вы младше 14 лет, обязательно, думаю, что если у родителей нашлись деньги на какое-то средство вот, передвижения, возможно, у них найдутся еще и деньги на шлем, на экипировку. Запрещено ездить по дорогам, по тротуарам, пожалуйста. Это мы говорим с вами о детях до 14 лет.
1: Ну и общее правило для всех спешиваться, когда проезжаешь пешеходный переход, вернее, переходишь пешеходный переход, все-таки спешиваться.
2: Чтобы все запомнили. Просто я, как всегда, объясняю. Пешеходный переход, что такое? Это пеший переход. То есть, не велосипедный он у нас называется, не конный он у нас называется, не самокат.
1: Для тех, кто идет пешком.
2: Да, то есть для тех, кто идет пешком, передвигается на своих двух ногах. Ну, конечно, мы не берем там мам с колясками, но все остальные, в том числе сигвеи, так называемые моноколесо, берем спокойненько за ручку. И перекатываем, так скажем, вот эти средства.
1: Не только дети допускают нарушения, нужно признать. Какие нарушения чаще всего допускают родители при перевозке детей в автомобилях?
2: Перевозка детей в автомобилях – это тоже очень актуальная тема у нас на самом деле. Да, пристегивают, но не учитывают возраст, рост ребенка. Очень редко, крайне редко используется система крепления «Изофикс». Большинство машин, наверное, сейчас 90% ей оборудовано, и, к сожалению, водители игнорируют это, ставят детское кресло, спокойно пристегивают его обычным ремнем безопасности, ну и как бы дальше в кресле на четырехточечный ремень, который в кресле предусмотрен, пристегивают ребенка. Но я вам могу сказать случай из практики, автомобиль, сиденье детское, ребенку 1.5 года, ну это, скажем, даже люлька, родители замечательно позаботились о ребенке, то есть присоединили, прикрепили это сиденье системой Изофикс посередине сзади, то есть это самое безопасное у нас место для ребенка. Машина совершила переворот на крышу, ребенок не пострадал от слова совсем.
1: То есть он был правильно зафиксировано кресло, правильно пристегнут ребенок, все хорошо.
2: Да, правильно отрегулированы лямки в том числе. То есть все у нас, слава тебе, Господи, обошлось.
1: Почему так важно использовать детские удерживающие устройства, еще причем правильно установленные ремни безопасности, даже при коротких поездках? Потому что, давайте будем честны, многие игнорируют эту историю. Что там осталось доехать нам с тобой до дома полчаса?
2: Это, честно говоря, мне вообще абсолютно непонятно и дико. Почему? Потому что, ну, даже если вы там 10-15 метров едете, то другие водители не едут, они едут дольше. И мы не знаем состояние этого водителя. Может, у него усталость, может, его ослепило солнце там, и так далее. То есть мы всегда должны быть готовы к тому, что мы управляем средством повышенной опасности. И мы всегда должны быть готовы к каким-либо происшествиям.
1: То есть исходим прямо из этого? Да. Все может случиться в любой момент.
2: Конечно.
1: Какие профилактические мероприятия госавтоинспекция Свердловской области проводит в рамках акции «Внимание, дети», которые как раз-таки вот стартуют перед летними каникулами?
2: Да, у нас с 15 мая по 15 июня будет проводиться комплекс профилактических мероприятий. Личный состав госавтоинспекции будет ориентирован на выявление вот как нарушений, про которые мы сейчас с вами говорили. Это у нас, получается, велосипедисты, переход в неположенном месте, мотоциклисты, ну и также лиц, управляющими средствами индивидуальной мобильности. Соответственно, экипажи будут скорректированы, дислокации у них будут скорректированы, то есть будут приближены к местам массового скопления людей. Ну и, соответственно, вблизи мест отдыха в том числе.
1: Будут дежурить патрули?
2: Конечно.
1: Как сотрудники госавтоинспекции работают со школами и детскими садами для повышения дорожной грамотности детей? Вот как выстраивается эта работа?
2: Ну, прежде всего, у нас каждый сотрудник госавтоинспекции Свердловской области, районов, закреплен за конкретным учебным образовательной организацией. Скажем так, это либо детский сад, либо школа у нас. И, соответственно, каждые не менее двух раз у нас проводятся беседы с детьми. Ну, сейчас мы понимаем, что с детьми у нас беседовать-то, конечно, хорошо, но и родители у нас, к сожалению, многие, не знаю, как это назвать, неграмотность, возможно.
1: Будем пренебрежение, скорее.
2: Да, да. Будем участвовать на родительских собраниях.
1: Какие рекомендации вы могли бы дать родителям и детям перед началом летних каникул, чтобы они прошли безопасно для всех?
2: Ну, значит, прежде всего родителям. Вы видите своих детей, вы уходите на работу. Прежде чем уйти на работу, вы говорите детям: будьте внимательны. А что это значит? Быть внимательным. Объясняйте и рассказывайте более подробно, что значит быть внимательным. То есть переходить дорогу на зеленый свет, смотреть налево-направо, общественный транспорт тот же самый. Вышли из общественного транспорта, автобус, трамвай уехал, после этого мы начинаем уже переходить дорогу туда, куда нам нужно. Объяснять детям конкретно, что необходимо им делать.
1: Как вообще взрослые могут, я понимаю, что это, наверное, долгосрочная программа, но тем не менее, как взрослые могут сформировать у ребенка привычку безопасного поведения в городе, ну и на дороге в том числе?
2: Ну, есть так называемая практика у нас, это называется дом, школа, дом. То есть преподаватель в школах же тоже занимается безопасностью дорожного движения, берет детей и конкретно, на конкретном примере, на конкретном маршруте, то есть дом, школа, дом, показывает, как правильно необходимо проходить этот маршрут. Но мы все прекрасно понимаем нагрузку на учителей, нагрузку на сотрудников госавтоинспекции, и поэтому родителям я бы хотел сказать, не пренебрегайте этим. Много не бывает профилактики.
1: Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос. Что бы вы хотели сказать, пожелать водителям, родителям, самим детям, чтобы снизить количество ДТП с участием детей в период летних каникул?
2: Ну, прежде всего, водителям, будьте, пожалуйста, внимательны. Потому что детей у нас появилось на дорогах, сами вы видите, на дорогах, во дворах и так далее, очень много. Потому что наступают уже каникулы, сейчас у нас лето. Пешеходам, если вас слепит солнце, вы поймите, пожалуйста, что солнце слепит также и водителя, и он может просто вас не заметить. При переходе пешеходных переходов я всегда говорю детям: остановитесь перед пешеходным переходом, поймайте взгляд водителя, убедитесь в том, что водитель вас видит, вас пропускает. После этого переходите, не перебегайте.
1: Самые главные рекомендации. Спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности движения Управления госавтоинспекции Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Прошунин.
2: Всего доброго.
0: Движение по правилам.

0: центре внимания. Повтор программы.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. А в гостях у нас сегодня Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Андрей Адольфович, здравствуйте.
2: Добрый день, Борис. Добрый день, уважаемые земляки, слушатели замечательного «Город ФМ».
1: И говорить мы сегодня будем о том, как же идет импортозамещение продукции в Свердловской области. Совсем недавно на 10-м съезде Союза машиностроителей России 14 мая, вот неделя, даже недели еще не прошло толком, Владимир Путин заявил о необходимости полного суверенитета в производстве критически важных товаров, подчеркнув, что, цитата, «все современные вызовы это доказали». Главные тезисы – ставка на собственные разработки, отказ от деления на секторы и кадровый потенциал. Соответственно, возникает вопрос, даже не как идет, а Свердловская область к этому, в принципе, уже готова. Появилось ли для нее что-то, ну, прям вот кардинально новое, или мы, в принципе, уже что-то и осуществляли, ну, просто здесь какие-то корректировки нужны?
2: Мы очень много осуществляли всего, и Свердловская область, собственно говоря, это хороший полигон, который показывает наиболее вот такой резкий спортивный старт всего, что связано с промышленностью, как минимум. И хочу сказать, мы же еще обладаем статистикой, видели, как развивалась эта вся история с импортозамещением, когда перестали забалтывать слово импортозамещение. Давайте немножко вспомним, как это было. У меня вообще, удивить меня уже достаточно сложно в силу там возраста и опыта, но вот здесь смогли удивить, потому что мне казалось, что мы здесь точно так же заболтаем хорошую тему импортозамещения. Сначала о ней многие говорили, не понимая, собственно говоря, как это будет реализовываться, как они будут в этом участвовать. Я имею в виду тех, кто это озвучивал, многие из них. Потом вдруг перепутали импортозамещение с западозамещением, и импортозамещением стали называть то, что мы привозим с Китая взамен того, что получали с Востока, взамен того, что мы получали с Запада. И
1: но
2: вдруг...
1: Ну, это же подмена понятий,
2: это подмена
1: по сути,
2: понятий, да.
1: Что импорт – это все,
2: да,
1: что у них.
2: Да, но смотрите, как, все, мы, что... как мы перестали быть зависимыми от импорта. Мы говорили, подразумевая от импорта европейского, североамериканского и прочего. И вдруг, вот когда я говорю, удивили, так удивили, и вдруг государство сказало, знаете, ребята, в какой-то момент, а я больше вас уговаривать не буду. Я вам несколько лет устами главы государства, устами председателя правительства, министра промышленности, мы вас, в общем-то, и не уговариваем. Хотите... не замещайтесь вообще. Вот между собой можете торговать чем угодно. Китайским, индийским, турецким. Вообще в это не влазим. Вот в ваши коммерческие не влазим. Но! И такое «но», и такая театральная хорошая пауза. И после этого «но» государство сказало. Но если вы, наши дорогие партнеры, производители, поставщики, если вы хотите поставлять хоть что-то государству во всех его ипостасях, федеральный уровень, региональный уровень, областной, муниципальный уровень, компании, где есть хотя бы одна акция государственного участия, то вы будете обязаны доказать, что то, что вы предлагаете государству купить и оплатить, произведено в России хотя бы с определенной долей. Ну, все сказали, да ладно, слышали много раз это такое. Ну, и я говорю, слушайте, надо как-то это вот немножко подготовиться. Все говорят, ну, ты же сам в это не веришь. Ну, это же понятно, это же хороший лозунг, он не взлетит.
1: А что всех смутило? Как проверить?
2: Нет, просто ничего не
1: взлетит. Что проверяющие будут рядом со станками стоять круглосуточно?
2: Просто все посчитали, что да как, мы так долго шли, нас толкали, в том числе в мировую интеграцию, мы так все переплетены, что это сейчас просто-напросто убьет всю экономику. В декабре это прозвучало впервые 2017 года, и в мае, и до мая все хихикали. И вдруг в мае началось. Слушайте, а Минпромторг, похоже, не шутит. Значит, вышло постановление правительства номер 719, вышли методические требования, и вдруг компании сказали, аларм, мы заходим на конкурс привычный, мы же вот недавно в нем участвовали, а уже поставить не можем, потому что у нас нет заключения того, что доля произведена.
1: Ну вот у меня есть выдержки из этого постановления, я просто вкратце их напомню, что с 1 января уже 2025 года вступили в силу единые правила национального режима в госзакупках, а это значит полный запрет на закупку ряда иностранных товаров, в том числе медицинское оборудование и ПО, и так называемое правило второго лишнего. То есть при наличии российского участника иностранные заявки отклоняются. А почему вы так улыбнулись?
2: Это красота.
1: Именно на этом
2: Нет,
1: тезисе?
2: Я просто вот реально, я не часто хвалю наше правительство. Я очень програжданский, пророссийский человек. И вот, но у меня есть ряд вопросов к принятым решениям. Но я от этого просто вот реально кайфую. Это здорово. Это здорово. И правило второго лишнего, это здорово. Да, понятно, что не все мы можем. Нас так долго вообще... Вот, мы так долго стелили красные дорожки на запад, на восток, там, на юг, везде, что остались без производства многого, что до этого десятилетиями успешно производили. И мотивирую это тем, да нам не нужно самим производить. Вы что, мы живем в этой в международной кооперации. Наша сильная сторона – это ресурсы, энергоносители. Мы будем торговать углеводородами. За углеводороды купим и высокие технологии, и все-все-все на свете. Поэтому есть вещи, которые мы просто уже не производим десятилетиями. Есть заводы, которые снесены под корень, куплены зарубежными конкурентами бывших наших советских и российских производителей, и на этом месте вырос какой-то там девелоперский, там, например, хороший там новый город. Вот. Поэтому есть позиции, которые мы сами еще поставить не можем, но правило вот этого второго лишнего говорит о том, что заявляйтесь, там, Siemens, там, все эти, там, Alstom, там, все эти большие компании, там, японские компании, вот. Если никто в стране, вообще ни один человек не может, ни одна компания не может этого произвести, мы пока вынуждены будем брать и смотреть, как потом не брать. Но если хотя бы одна компания в России готова это поставлять, ребят, мы даже вас сверять не будем. Мы не будем смотреть там и не слушать вас, что вы там лучше, у вас там 70-летний опыт. Ребят, ну за дверь, как бы в этом конкурсе вы не участвуете. В конкурсе государственных закупок вы не участвуете. Поэтому я улыбаюсь, потому что я до этого дожил. Вот.
1: А что-то уже в Свердловской области происходит?
2: С первого момента. Я сразу хочу. Еще как. Вы не представляете. Вот, ну, к сожалению, не уполномочен называть, но крупнейшие наши вертикально интегрированные, ну, знаменитые у всех на слуху, знаменитые компании. Вот первым был заявителем, как раз когда вот я говорил, полгода смеялись, потом еще 3 месяца ждали, что да нет, но они же отменят, но это же вот... Мы же к этому не готовы. И вдруг зашла компания, мне позвонил ее владелец и говорит: Андрей, спасай. Это было вот в 2017 году. Спасай. У меня контракт на... Ну, тогда это были еще другие немножко цифры. На 10 миллиардов. И мне сказали, что я без вашего заключения о том, что действительно у меня... Тогда это была доля 30% произвожу в России. Я не могу поставить продукцию, которую все ждут, включая правительство Российской Федерации. Вот так, такой был. И для нас это было бы вообще шок, потому что, ну, конкурс уже был у наших земляков-партнеров не за горами, а по самой процедуре Минпромторга в 2 раза больше времени занимал сам цикл прохождения. На самом деле это очень непростая история. Так вам могу сказать, что все говорят, да они с ума посходили там, но вообще нам уже нужно на каждую нитку, там, например, подтвердить, что она наша, а не турецкая. Это действительно так. Каждую
1: как,
2: нитку, каждую...
1: Как в том анекдоте, мы на каждую деталь ставим наш знак качества.
2: Да, ну, в общем, вот это очень серьезный процесс. И есть продукция, в которой, там, например, только 150 плюс там, и больше комплектаторов, десятки тысяч наименований. И вообще проверить это живому человеку сначала документарно, а потом это обязательно все идет, фиксация на производстве, это очень непросто. Но я считаю, что это правильно. Это болезненная история, но это правильно. Нас просто сейчас душат. Ну, это мы же понимаем с вами. нам говорят, а, вы привыкли к тому, что мы это поставляем? Вот посмотрим, как вы без этого поживете. И уже, смотрите, уже
1: нам
2: там,
1: это уже 4 года говорят.
2: Да, 4 года говорят.
1: Не
2: и,
1: все, но говорят.
2: И, наконец, мы стали...
1: А тут мы сами себе это сказали.
2: Да, сами себе это сказали. И я хочу сказать, это вообще имеет очень мощный и такой кумулятивный, знаете, как фейерверк. Бабахнул, потом еще бабахнул. Объясняю. Там, например, крупная компания, значит, заходит на государственный конкурс, тендер, и бьется за то, чтобы у него доля российскости, ну, вот, соответствовала тем требованиям, которые были заложены. А для разной продукции разная, но когда мы начинали, когда они, Минпромторг сказал, 30% это отсечка минимум, все говорят, да они ненормальные. Они реально ненормальные. Мы же не достигнем этого. И это был крик прямо такой, знаете, массовый по всей Руси прокатился. Да не, ну они... Ну посмотрим, сейчас парализуют всю промышленность. Не парализовали, заставили предприятия, стали достигать этих 30%. Как? Они стали отдавать это тем, кто ждал это десятилетиями и не получал, потому что крупные производители говорили, ну зачем у вас? Мы у китайцев купим, там, мы у французов купим, мы у бельгийцев купим. А тут, оказывается, купить-то вы можете, но доля российскости вы не достигнете. Они стали отдавать средним предприятиям, средние. Ух ты, оказалось, столько на них свалилось, стали передавать младшим. Это вот такой вот цепочка, принцип домино, который сработал вообще. Наша экономика поднимается реально за счет этого. Она болеет, но из-за другого. Но если бы не было вот этого вот серьезного, очень принципиального подхода последовательного правительства Минпромторга, но сегодня такого бы состояния у производителей не было.
1: И если кто-то из наших радиослушателей чем-то сейчас заболел, то мы вас вылечим. Небольшой полезной паузой, полезной информацией, а потом сразу продолжим.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: На радио «Город ФМ» продолжается беседа с Андреем Бесединым, президентом Уральской торгово-промышленной палаты, о том самом импортозамещении, о том, что отныне вообще ничего иностранного. И в первой части мы больше говорили об эмоциональной реакции самих предприятий, иногда очень эмоциональной, но людей можно понять. С одной стороны, на них большая ответственность, с другой стороны, большое количество товарооборота и людей, а их же, извините, тоже надо кормить, содержать, то есть кто-то боится за себя персонально, а кто-то действительно за коллектив, а кто-то за репутацию, которую годами вырабатывали, и что ж теперь лишиться всего этого. Ну, давайте конкретно тогда, Андрей Адольфович, вот кто у нас сейчас менее защищен, а кто, наоборот, ну, едва ли не от всего обезопасен? По отраслям я имею в виду.
2: Но практически все зашли вот с разной точки входа по времени. Первые и наиболее активные это были предприятия машиностроения, ну, в силу там, специфики определенной и их участия, активности в госзакупках и в количестве закупаемой у них продукции государством. Ну, потому что государство в основном там, берет продукцию более высоких переделов. Вот. Сегодня я вам могу сказать, это наша, между прочим, такая вот моя и организационная боль и большой вызов для меня, для моей команды, потому что, ну, представляете, вот давайте в цифрах вот посмотрим. В прошлом году к нам обратились официально, а это так происходит, даже не к нам приходят там, а можно, да, может быть, мы с вами начнем эту работу там по вот фиксации нашего участия в импортозамещении. А сейчас работает это так. Есть государственная информационная система, в Минпромторговская, и предприятие говорит, я хочу иметь вот такую подстраховку, войти в государственный реестр, то, что я российский производитель. И сразу это прилетает к нам, и мы начинаем работу с этим предприятием. Вот как мы с вами уже сказали, каждый болт, каждая нитка, каждый чертеж, каждая инструкция, каждый человек, промплощадка, привязка к определенной геоточке, локации кадастра. Это очень непростая работа, и ни одного дня.
1: Кстати, вот... слова про болт и гайку я поясню радиослушателям. Это далеко не метафоры и не примеры. Вот, пожалуйста, у меня есть статистика о том, что конкретная продукция, такие как болты, гайки, шпильки, заклепки из черных металлов, их производит множество МСП региона, да. Крепежные изделия. А без них, как вы понимаете, тоже не обойтись.
2: Конечно, нет. Я ничуть не пошутил. Я более того могу сказать. Вот у нас там, ну, не так давно там, ну, аппарат... вакуум-фильтр, например, да, у него одна из 2100 наименований – это фильтровальная ткань. Мы должны подтвердить, что нити произведены в России. Ну, заявитель должен подтвердить, а мы должны это вот зафиксировать. Он должен доказать, мы должны зафиксировать, что нить произведена в России, а ткань соткана на российском предприятии, а не куплена, например, у турецкого производителя. И вот такие вот. Окрас произошел там все. А такая, так называемая наборная бальная система, поэтому и нитки, и болты — это не метафора. Это реально, вот, это необходимо сейчас там делать в России. И вот то, о чем я сказал, о позитивном влиянии вот этого постановления 719, решения, о контроле за этим. Это здорово, потому что вот те самые предприятия, которые могут точить, да, те же метизы, болты, гайки, но которые раньше брали там вагонами, эшелонами в Китае, в данном случае вот сейчас появилась у кого-то работа. Ну, вот, в общем, поэтому я искренне считаю, что дань... По цифрам, давайте по цифрам. В прошлом году, в позатом году к нам обратились... 403 раза, и это была вообще работа на износ. Это на самом деле, потому что за этим стоит многомесячный серьезный труд вот, во всем в этом разобраться. А представляете, особенно, когда все же люди живые, и невозможно иметь экспертов глубоких на все направления. Вот что такое у нас спектр тех обращений, которые приходят к нам? С одной стороны, это серьезные, например, машиностроительная продукция, давайте возьмем локомотив «Ласточка», там, да, например, с кучей всяких там, силовых установок, систем безопасности, сигнальных, там, еще много-много. Клепочек, заклепочек, детали салона там, и прочее. А на другом конце, например, радиоэлектроника, а в середине «Биофарм». И в этом во всем нужно. Это не поверхностная такая история. Есть бумажка там, взяли, поставили крыжик. Это действительно нужно разобраться вот в том, что это за продукт и что является составной частью, что является несоставной. То есть, когда у нас вот 403 раза к нам обратились, нам казалось, что это будет нам конец нашей там... К тому моменту 64-летней успешной истории работы в регионе мы всегда гордились. Нас всегда оценивают как одну из сильнейших палат в части экспертизы. Мы стали победителями. Мы с вами как-то говорили в одном из эфиров. Победителями конкурса экспертных организаций страны к 100-летию экспертной деятельности в России. Выиграли в сложнейшем состязании, очень этим гордимся.
1: Но
2: и
1: сейчас вдруг... от экспертов еще больше всего
2: и
1: зависит.
2: Вдруг, да, сейчас, и вдруг на нас такой вызов. И мы всегда говорили, экспертиза-то мы здесь вообще неизгибаемы, мы очень сильны. И вдруг 403 заявки, вот такое. Нам казалось, что это все. Что это для нас, к чему это привело? Мы вынуждены были Вот сейчас меня трудовая инспекция услышит и дисквалифицирует. Но мы вынуждены были людей...
1: Сколько раз мы уже такое говорили? Нет,
2: ну, а потому что она принципиально иногда меня наказывает за то, что свет поздно горит.
1: Серьезно?
2: На полном серьезе. У меня были предписания, ходили мимо вашего здания, вот видели ваш кабинет, там, и один из инспекторов нам постоянно пишет, что у вас после 9 часов свет. Иногда за то, что у... Сапоги не те, у уборщицы. Ну, разные бывают, принципиальные подходы. Вот. Ну, то есть мы вынуждены были приостановить отпуска, мы вынуждены были по их... Ну, они, не директив. Они честно написали, прошу там разрешить мне работать там, например, не 8 часов. Я так аккуратно скажу, не 8 часов. И нам нужен был год прорыва. И мы казались, что мы прорвем, и очень рассчитывали, что будет меньше. 403. В прошлом году эта цифра стала 1072 заявки. 1072. И сложность увеличилась. Почему? Вы вот упомянули введение национального режима. Что такое введение национального режима? Существовало вот это вот постановление, оно работало до 25-го года, до принятия этого решения. Просто туда зашла когорта, которая раньше... Не нуждалась в получении вот этого заключения на российскость. У них была своя аккредитация. В Россетях, там, в РАО-ЖД, в Газпроме, в Роснефти. Там. А сейчас всем сказали, не, очень хорошая. Опять же, я вообще, если честно, я удивлен и аплодирую вот, ну, команде Мишустина и Минпромторгу, которые вообще сделали такие вещи. Они сказали, они нас услышали, что хватит гонять. Сегодня он получает заключение в ТПП, завтра он получает в «Газпроме», послезавтра у энергетиков, в РАО ЕС, после этого он пойдет еще куда-нибудь. Все объединяем это и доверяем системе торгово-промышленных палат. Не всем. У нас немного аккредитованных, это тоже большая боль, потому что это нагрузка максимальная. Это все объединили, и у нас сразу в 2.5 раза. И опять мои коллеги говорят, наверное, это вот сейчас чуть-чуть приостановится, потому что там есть заключения, которые могут действовать в течение 3 лет. Но наши производители производят такой широкий спектр продукции, она модернизируется. Мы очень, вот прям, знаете, по-хорошему, как китайцы, да, вот там реагируем на рынок, раз что-то, мы там изменили конструкцию. Конструкцию изменили, необходимо процедуру проходить снова. И я уже по этому году вижу, мы не так далеко убежали от новогодних каникул, а мы уже приближаемся к 500 заявкам. То есть я вижу, что в этом году мы перерастем минимум в 1.5 раза. Это очень серьезная нагрузка. Но когда нам удается помочь нашим предприятиям, мы понимаем, что мы не зря ходим на работу.
1: Что еще радует?
2: Радует уровень... локализации. Ну вот, например, там скажу про те же, про уральские локомотивы. Ну то есть уровень того, что производится в России, он просто там, просто вот вызывает огромное уважение. За короткий, радует, что наши предприятия за короткий промежуток времени смогли выйти из состояния заложников, вот привычных, ранее оформленных. Представляете, это договоры, это логистика, это ведомости, это графики поставок. И найти новых поставщиков, отработать с ними все то же самое, это просто очень здорово. И мы видим, в силу того, что мы обязаны вникнуть вот в каждую деталь, мы видим общие чертежи общего вида, мы видим детализацию, мы видим узловые там и все. Гордость. У меня техническое первое образование, там, я инженер по сути, по своей, и большую часть жизни проработал на машиностроительном заводе. То, что делаем мы, вызывает уважение. Я могу сказать, что у меня был лет 20 назад, я даже поверил с грустью, когда нам там говорили японцы, вы же понимаете, что между нами и вами пропасть, она непреодолима. Все, ребят, вы отстали на всю жизнь. Ого-го.
1: А мы мост построили.
2: Вантовый. К нему уже была дорога проложена вперед. И у нас есть ряд компаний, которые не так, зарубежных, очень известных, которые не так давно над нами хихикали, А мы вот скорость наша, как это говорят, русские долго запрягают, но быстро едут. Скорость наша, вот, вот мы опять топтались, там, вот, там, обсуждали, взлетит, не взлетит, будет последовательно Минпромторге, или он там просто скажет потом, ну, скажет, ладно, приостанавливаем, замораживаем. Но когда мы в это вошли, это просто вот, ну, ну я смотрю то, что производят наши производители, когда мы выбьем из ментальности россиян вот это вот еще Петровское, знаете, что, а голландцы, они там как-то кирпичом ружья не чистят, да, там. Ну вот, когда мы, например, вернемся к тому и будем понимать, что то, что мы производим, не уступает западному точно, вот тогда, я думаю, что вообще всем станет все очевидно, что нам есть чем гордиться. Нам есть чем гордиться, и это мне очень греет душу.
1: Ну, кирпичом не чистили, не чистили, а результат-то всем налицо. В какой-то степени вот из-за этого Крымскую войну проиграли.
2: Ну да.
1: Так, ну это понятно. Вот как раз сейчас мы переходим к поводам для беспокойства. Без слабых звеньев, так сказать, тоже не обходится. Но это не то, что нужно беспокоиться, а то, что надо подтягивать. Но, если позволите, мы все-таки эту тему перенесем на следующую часть. Я только напомню радиослушателям, что все программы «Город-ФМ» можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас доступна на портале «Екатеринбург.РФ» и на нашей странице в сообществе ВКонтакте. Кроме того, все программы опубликованы там же ВКонтакте и на канале «Город-ФМ» на Рутьюбе. Подписывайтесь на наши социальные сети, и тогда любую программу «Город-ФМ» вы всегда там найдете, посмотрите, послушайте, переслушайте, с друзьями поделитесь, воспользуйтесь информацией, ну и кроме того, можете даже круглыми сутками радио «Город-ФМ» слушать и смотреть в том порядке, в каком вам это интересно, приятно и необходимо. Выпуск новостей далее в нашем эфире, после чего продолжаем.
4: Повтор программы.
5: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
0: Город-ФМ на 107.6. Новости на Город-ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится два довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Исеть. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1.5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стандрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта: аквабайк, гидро баттерфлай, мотосерф, а также фристайл. Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про добро».
5: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 24 градусов.

0: потому, что, ну, не можешь без эмоций ко всему относиться, а потому, что есть какой-то серьезный повод.
1: Ну, у нас нет, скажем, повода для системной какой-то вот тревоги за, в принципе, за возможности наших предприятий. Я скажу просто проблемные некоторые вещи. Это слабые такие вот, слабые звенья. Все это. У нас есть лидеры, которые, ну, просто безупречны. Не первый раз, тоже не очень легко учились их специалисты. Это всегда, ну, нельзя танцевать парой, как бы, когда танцует один, а другой не хочет передвигать ноги. Ну, вот так вот. Я, может быть, грубо скажу. Это очень...
0: Да есть и пожестче
1: Это очень парная история. И так как мы очень хотим, но поверьте, у нас там тысяча и одна мотивация для того, чтобы побыстрее наши предприятия дошли до вот этой вот ожидаемой истории попадания в реестр российского производителя. Вот. Но мы же не можем там разработать чертежи за предприятие. Ну, просто не умеем, да? Даже если бы очень хотели. Там написать технологии. Там есть такая вот история, когда... Ну, есть обязательный, например, даже на старте. Вот смотрите, пару примеров приведу. Обязательный пакет документов. Вы же, когда там приходите куда-то, там, я не знаю, там в больницу или все там, ну, паспорт, например, там СНИЛС, там еще что-то, там, страховой полис, какие-то вот такие вот вещи. А без этого там есть такие кнопочки, вы занесли, она загорается активно там, и можно, мы тогда начинаем работать. Если она не загорелась, мы даже этого не видим. Ну, у нас вот есть предприятие, говорит, я не могу получить там полтора месяца уже там, так ты еще паспорт туда не загрузил. Ну, правда, есть такие вот. Ну, мы смотрим, ну, думаем, ну, что же вы, мы вам 4 письма написали, ребят, ну, там же вот это вот, ну, обязательная история. Не потому что мы вредные, а потому что наша кнопка, это знаете, как в шахматах? Это вообще я всем рассказываю, это примерно как в шахматах. Вы сделали ход, нажали кнопочку, начался отсчет моего времени. Это очень правильно, мы все регламентированы. Там мы не можем себе позволить там, ну, там, когда руки дойдут. У нас вот есть это, и в красную зону уходить для нас это свои там риски. Вот. Но чтобы я начал там ходить, мне нужно, чтобы вы нажали кнопочку. А вы ее не нажимаете, к примеру. Да? И можно говорить, ну так мы так будем целый год играть. Ну нажми, и мы будем играть не год, а неделю, там, или день, или час.
0: Применительно вот. К аналогии с паспортом. Когда мы обычный паспорт получаем или меняем, мы же тоже пакет документов
1: ставим. Конечно. Встаем. Ну можно, сердец. Или, знаете,
0: никто там, же нам его не да, принесет. Ой, просто... вам 45 лет вот. Исполнилось, получите ваш паспорт снова.
1: И есть, да, есть такие истории. Я про эмоциональную сторону. Я достаточно устойчивый человек, хотя, если честно, ну, переживаю, потому что я же отвечаю за это, за все. Мы сейчас вынуждены были оградить наших экспертов от общения с заявителями. У нас даже отсечены телефоны, потому что это невозможно. Представляете, идет звонок. Да вы там все с ума посходили. Я вот свои 2500 сейчас рабочих приведу к вам под окна там на Бориса Ельцина. А вы выйдете и расскажете им, почему они не получат зарплату в сентябре. Ну, хочется сказать, ну зачем нам это рассказывать, что они не получат зарплату в сентябре, потому что мы 4 месяца вас уговариваем как бы заполнить хотя бы заявку на эту работу. Вот такие вот есть
0: хоть
1: вещи.
0: Хоть кто-то вывел, хоть кто-то привел, не привел
1: Не
0: никто.
1: Привел, да. Это эмоционально, но вообще, если честно, выбивает. Вот не представляете, как это, как по Толкину. Помните, жизнь уже никогда не будет прежней. Вот у меня постановление 719, она прежней не будет. У меня большая часть работы стала... Это вот принять на себя там первый удар. Благо, что есть и благодарность. И сегодня мы получили там очередную благодарность за то, что вытянули очень серьезную работу, кстати, по промышленной электронике, по телекоммуникационным системам. Нам казалось, что Минпромторг, вот там всего там особых причин, не примет вот нашу работу совместную с нашими производителями. Когда они попали, они счастливы. Я сегодня с удовольствием... Вот это приятно, когда ты читаешь. И после этого, когда кто-то звонит и говорит, да, вот вы там, что вы себе думаете. А я смотрю, ну, просто пример приведу. Очень уважаемый человек, очень там мной уважаемый, организация, которую я там бесконечно люблю и к которой там особо отношусь. Звонит и говорит, слушай, ну что-то у нас как-то долго с тобой, там что-то 4 месяца. Для меня это представляет сразу холодный пот, ну потому что я не вижу по своей, вот, ну у меня свои там системы. Начинается служебное расследование.

0: Ледони. Что такое 4 месяца, мы никуда не движемся. 4 месяца юристы этой организации рассматривают Минпромторговский договор и пишут на него 16 там, замечаний. Вот такие вот есть вещи. Поэтому не смущает ничего. Большинство наших производителей в состоянии при хорошей организации работы выйти на этот результат. А система, единственное, что несовершенна, потому что где-то более отшлифована. Я могу сказать, кому сейчас сложнее, производителям там, промэлектроники, да, сложно, там требований очень много. Станкостроители, вот там прямо мы с Минпромторгом и с нашими коллегами федеральными ТПП РФ, но прямо разбираем кейсы, когда несовершенство отдельных разделов постановления просто ставит в сложные условия наших производителей. Но нет нерешимых вопросов. Хочу сказать, вот, например, люблю я, вот, даже не скрываю, Уральский оптико-механический завод имени Ламова, да? Они нам такие пишут хорошие аналитические записки, предложения, где вообще препарировано, вот их нужно класть на стол министра промышленности и торговли Российской Федерации, и мы стараемся, чтобы они туда попали, и просто брать и как дорожную карту по ней шлифовать и усовершенствовать вот это постановление. То есть те, кто вот прошел очень профессионально, методологически глубоко вот эту процедуру, но, получив результат, на этом не остановились, а хотят помочь и себе, и своим коллегам облегчить следующие заходы. Вот таких у нас очень много, и мы очень благодарны. Горжусь нашими предприятиями. Кстати сказать, чтобы тоже понимали, и мы здесь, наверное, не самые последние в этой... По количеству принятого на нас вот этого груза ответственности, до февраля каждая десятая заявка в стране приходила к нам. Каждая десятая, несмотря на то, что регионов 86, да, и мы далеко не одна десятая всей страны. Сейчас чуть поменьше, включились там регионы, которые раньше этим не занимались. Но мы сегодня по количеству результатов, я лишь результаты говорю, не про процессы, занимаем 4-е место в стране. 16,5 тысяч изделий наших свердловских производителей внесены в реестр и беспрепятственно пользуются всеми преференциями этого результата. 16,5 тысяч изделий. Вот как я уже сказал, там от локомотивов до сложных химических, фармахимических изделий, там и промэлектроники. Это несколько сот предприятий. Это 4-е место в стране. И понятно, что в силу просто объемов впереди Москва, Московская область, Санкт-Петербург и 4-е Свердловская область. И это, безусловно, определенный результат. И как бы там ни было внутри, что-то получается лучше, что-то хуже, где-то, наверное, идут сбои, но все равно это хорошая цифра.
1: У нас осталось, поскольку совсем немного времени, я напомню, что Уральские торгово-промышленные палаты эксклюзивный статус. Это единственный уполномоченный орган Свердловской области, наделенный правом подтверждать производство продукции на территории России.
0: Это правда. И, в общем, и в Уральском федеральном округе всего 3 города. Мы, Челябинск и Тюмень, получившие недавно, и при поддержке в том числе, эту возможность. Но доминирующая часть все-таки всех заявок, в том числе и наших соседей, и курганцев, и Ханты-Мансийский, и Малнинский автономный округ, это ложится все на наши плечи. Большая ответственность, но когда получается, мы понимаем, что мы работаем не зря.
1: Несколько раз уже у нас сегодня прозвучала вот эта фраза «не зря, не зря». Зря, понятное дело, что ничего не бывает, но, несмотря на такой эмоционально получившийся у нас сегодня диалог, уверенность-то это источает.
0: А это очень, вообще, на самом деле, это я считаю, что правильно. Помните, это как у барона Мюнхгаузена там. И вы считаете, человек может вытянуть себя за волосы, и Мюнхгаузен говорит, да он просто обязан это периодически делать. Как только ты перестаешь думать, а ты вообще на этом месте, правильно сидишь, ты, твоя команда или кто-то эту работу сделает лучше, может быть, вам не нужно было заниматься этим, если вы недостаточно. Вот как только ты перестаешь об этом думать, нужно место освобождать и кому-то. Поэтому каждый день, я не преувеличиваю, поверьте, каждый день, там, и возвращаясь с работы домой, я думаю, вот, ну, в общем, получается или не получается у нас то, что нас, нам доверили и нас ждут. Поэтому я очень часто об этом говорю. Ну, значит, наверное, мы все-таки то, что мы делаем, ну, мы делаем не зря и неплохо.
1: Основные мероприятия, которые в этом году нам будут предстоять, мы, конечно, еще обсудим, но вот эта картина, которую Андрей Бесерин нам сейчас обрисовал, я думаю, она, в принципе, многих заставит, ну, если не успокоиться, то хотя бы более-менее вот так вот эти факты все изучить. Поскольку материала было много, я еще раз напоминаю, в любое время все программы «Город ФМ» доступны на нашей странице ВКонтакте, на нашем канале на Рутюбе, поэтому вот пропустили сегодняшний эфир, где-то в течение часа заходите в наши социальные сети, подписывайтесь, и там все спокойно изучайте и делитесь с друзьями. Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Андрей Адольфович, как же с вами интересно беседовать, во всех смыслах беседовать.
0: Сам получаю удовольствие.
1: И примеров-то столько жизненных, вот за что всегда, как говорится, благодарен. Потому что нашему слушателю что? Цифры, проценты, это пусть официальные решают на докладе, нам все, что называется, объяснить на пальцах. Ну а если у каких-то предпринимателей, начинающих, вопросы к нам возникли, в комментариях под этой записью в наших соцсетях оставляйте, мы
0: Андрею Беседину все обязательно сразу передадим. Сразу могу сказать, уважаемые радиослушатели и почитатели замечательной радиостанции «Город ФМ», если у вас есть вопросы или, не дай бог, это тоже нормально, какие-то замечания по вот тому, как вы в этой истории проходили, я вам буду благодарен прямо лично, вот через чат «Город ФМ», мне все передадут, я вам обещаю. Это помогает мне, как руководителю, шлифовать работу. Всегда говорю, мы не безупречны, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А умение работать над ошибками у нас есть. Я постараюсь делать так, чтобы каждое ваше обращение приводило к тому, что следующего такого обращения не будет.
1: Зато точно будут наши следующие эфиры на «Город ФМ». Спасибо Андрею Беседину, до новых встреч. Ну а вы оставайтесь все на нашей частоте.
2: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камвузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерский каст и былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитый сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитной команде супергероев и «Банде» обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
5: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на «Синара.девелопмент.ру».
7: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
8: Вот у меня появилось желание возразить двум большим дядям. Вот тому поколению, которое делало изначальный наш свердловский рок-н-ролл, трек «Урфин Джуз», были просто в свое время недоступны некоторые вещи, которые были доступны мне и моим знакомым. Они даже и не представляют, что это такое. Мы были просто восхищены Штокгаузеном где-то года 2-3 назад. Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом. Нас это так все завлекало. Мы шли по другим улицам. Это были белые улицы, которые пролегали между строчек книг. Я отнюдь не хочу сказать, что рокеры не читают книг, что рокеры не читали книг. Я, может быть, очень резко выразил свою мысль, но мне кажется, что этой атмосферы просто не было. Я ведь тогда тоже жил, пусть и был молод. Я видел, я помню 75-й год, я помню, как я нашел копейку, двушку с надписью 75-й год,
9: потерял, в
8: снегу. Я потерял эту копейку, вполне возможно. Но мне кажется, я могу возразить, всему этому. Я могу возразить тому, что ничего нового и интересного не возникало после 70-х годов. Я не знаю, насколько интересен апрельский марш, но то, что происходит у меня в голове, мне почему-то в данный момент, мне почему-то значительно интереснее всей этой славной истории 80-х.
10: Фрагмент телепрограммы «Чёртово колесо» 1989 года о Свердловском рок-клубе снято в той самой комнате номер 64. 23-летний Евгений Кормильцев рассуждает о рок-музыке в присутствии тех самых больших дядь Владимира Шахрина, Александра Помтыкина, Егора Белкина. Двум последним, старший брат Евгения Илья, к тому моменту уже написал немало текстов. Евгений родился на 7 лет позже, 21 мая 1966 года, и в 1985 во время учебы в УПИ заявил, что хочет заняться музыкой, но нужен был единомышленник.
11: Еще больше ереси в регрессивном и разветвленном романе «April Match». В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру. Да будет мне дозволено заметить, что я, автор, никогда не считал ее чем-либо иным. «Этому произведению я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры — симметрию, произвольность правил, скуку. Даже в названии есть легкий каламбур. Оно не означает «апрельский марш», но буквально «апрель-март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Данна, сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам ране, рана удару».
10: Хорхе Луис Борхес, анализ творчества Герберта Куэйна. Вымышленный писатель и вымышленное произведение привели к появлению вполне себе настоящей свердловской рок-группы «Апрельский марш». Причем спустя полвека после написания того самого упомянутого Борхесом романа 1936-1986. Если же верить одному из создателей группы Игорю Гришенкову, Борхеса он слушал еще лежа в колыбели. Но существует и другая версия названия, по которой Игорь наткнулся на книгу стихов Евдокима Русакова, крестьянина из деревни Коровки Новгородской области. Все совершенно реально. Вот одно из них, как раз «Апрельский марш». Крепки, крепки еще морозы, и вьется вдаль следов тесьма. А здесь у кузницы колхозной почти на нет сошла зима. Весне, готовя новоселье и звоном радуя сердца, выстукивает марш апреля веселый молот кузнеца. Интересно, что Гришенков затем закончит как раз Институт народного хозяйства, нынешний УРГЭУ. И вот они сошлись на Шувакишской туче. Подробный рассказ об этом в 12-м выпуске проекта. Все части доступны на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Кормильцев поехал туда специально. Кто-то из знакомых предложил свести Женю со своим приятелем, который неплохо играет на фортепиано. Историческое знакомство состоялось прямо в электричке, в вагоне на той самой деревянной скамье. У Игоря Гришенкова свои критерии и требования.
5: С самого начала у нас было направление не работать на толпу. Наш идеал в этом отношении, в отношении публики, это чтобы нашлось какое-то количество людей, неважно, там их будет 10, 20, 50 или 500, которые врубаются в эту музыку. Ну, для того, чтобы врубаться в нее, нужно обладать определенным каким-то там образом мышления, там, психологии, может быть, схожей с нашей.
8: Пережить какие-то моменты.
5: Да,
8: похожие на
5: то есть иметь что-то, так сказать, с нами общее. Большинство людей с нами общего этого не имеют.
10: Евгений Кормильцев всему вышесказанному соответствовал. Можно сказать, подходил идеально. И они стали искать других, таких же людей, про которых уместно сказать еще одной фразой Борхеса. «Миры, представленные в April Match, не являются регрессивными. Регрессивен способ изложения. И скоро в этом убедятся очень многие. Не только на Урале».
9: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
4: Году уральского рока посвящается.
9: За звездой.

Едешь по Халтурино? Не халтурь. Слушай радио «Город ФМ». Yeah.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Гость в студии. Повтор программы.
1: На 107.6 программа «Гость в студии». Меня зовут Евгения Лемесева. Сегодня в гостях у нас писательница Маргарита Ронжина, финалистка премии имени Катаева, автор романов «Одиночка» и «Непокой». Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, с новостями вы к нам пришли, говорят?
2: Да, да, совсем с недавними. Моя вторая книга, второй роман «Непокой» вошел в длинный список премии «Большая книга». Ну, это, конечно, очень радостная новость.
1: Среди скольких других книг?
2: Более 300 было заявлено издательствами, и около 20 вошло в длинный список.
1: Насколько вообще сложно туда попасть?
2: Ну, для меня это первое попадание. То есть первый мой роман «Одиночка», он не попал, хотя я почему-то думала, что он как раз-таки может там быть, но премия — это такая лотерея. Я порадовалась, что это случилось, но, наверное, бы не сильно расстроилась, если бы не случилось. Ну, это просто момент самонастройки. Со второй книгой почему-то я предполагала, что так должно быть. Я не думала об этом, и все как-то естественным образом, да-да-да, естественным образом все случилось. Просто потому, что «Непокой» более премиальная книга, наверное, по моему мнению.
1: Ой, расскажите поподробнее, что в ней премиального?
2: Язык. Если у нас предполагает вопрос, я могу, в принципе, рассказать про первый роман и второй, чтобы было понимание, чем они отличаются и какие,
1: конечно,
2: какие темы я взяла.
1: Мы с удовольствием послушаем.
2: Да. Первый роман «Одиночка», он вышел в издательстве «Альпина Проза» в 23-м году. Он рассказывает о матери-одиночке, которая рожает и принимает ребенка с инвалидностью. Она проходит весь путь до принятия ребенка и через все стадии горя также проходит, страдает, мучается, отрицает, ищет избавление и в конце концов таки находит дорогу, хотя бы какую-то наметку этой дороги к свету. Это первый роман, да, «Одиночка». По второму роману «Непокоем» это уральский текст. Да. Действие происходит не только в Екатеринбурге, но еще и в Североуральске.
1: Об этом вообще что-то связано редко... с этим городом у вас?
2: Да, редко об этом вообще кто-то пишет. И мне нравится, что я взяла эту тему. Ну, то есть взяла как бы эту локацию, да, вписала в свой роман. «Непокои» — это роман о девушке, которая переживает потерю брата. То есть он не умер, неизвестно, что с ним случилось, он потерялся в 2000-е. И она пытается с этим жить, пытается справиться вот с внутренними непокоями. И пытается справиться, так скажем, с любовью к, ну, другу детства еще их. И роман построен на обсуждении, ну, как бы сказать, на по трем частям. Это девушка, ее брат пропавший, который записывает свой дневник на аудиокассеты, и потом эти аудиокассеты она находит. И их друг. У каждого свой путь. Это, можно сказать, такой роман о треугольнике, но не всегда любовном. То есть это о треугольнике печали, о треугольнике горя, о том, как вообще справиться с потерей, когда вроде как бы ее не случилось, потому что ты не знаешь, что с человеком случилось. И роман затрагивает временной промежуток 99-2009 год.
1: Такие сложные темы принятия, борьбы, поиска, mm-hmm. они... Просто вам как личности органичны? Вы это наблюдаете за другими людьми? Или приходилось что-то, не дай бог, подобное переживать?
2: По «Одиночке» я сразу знала, что напишу этот роман, потому что я очень многое из нее видела своими глазами. Я интервьюировала женщин, я видела просто в больницах, например, есть сцены, да, как лежат в московских больницах женщины, как они себя ведут. Очень многое мне рассказали, я послушала, посмотрела. Естественно, почитала на форумах, потому что форумы — это просто безграничное количество информации по женским вопросам. И даже такие страсти, например, как целительство в современном мире по этой теме до сих пор присутствует, и тоже я об этом узнала из форумов. Больше
1: а
2: даже.
1: Что хотелось провозгласить этим романом?
2: Я хотела показать, что женщины, невидимые женщины, сотни тысяч невидимых женщин, которые воспитывают детей с инвалидностью, в основном одни, 90% больше даже, да, что они имеют право ошибаться, имеют право жить, как хотят, имеют право любить, разрешить себе вообще любить и быть счастливой, несмотря на то, что у них есть человек, да, ребенок, за жизнь которого они ответственны будут всегда. И как раз здесь нужно выбирать себя, потому что всю жизнь не провести в каком-то самоотречении. Вот. Мне вообще нравится очень тема женского счастья и поисков женского счастья в современном мире. И раз за разом она у меня в романах присутствует.
1: А у нас это какая-то поколенческая история? Ну, то есть я читала там разные рецензии, связывают в основном, что вот вы такая представительница поколения миллениалов, и вот мы любим пострадать, поискать смысл, экзистенциальные кризисы, повариться в них. Или вот с чем вы лично связываете это?
2: Ну, мне не всегда нравится определение «миллениальская проза». Есть, конечно, какие-то общие черты, потому что мы росли в 90-е. Чаще, большая часть людей сталкивались с какими-то, не знаю, с какой-то бедностью условно в детстве, да, с какими-то лишениями, ограничениями. Какие-то конфликты, которые, может быть, в Екатеринбурге были не сильно заметны, но они все равно присутствовали. И это все, ну, было фоном, то есть оно шло фоном. Вместе с этим же мы попали на прекрасные годы от там 2005-х.
1: Нулевых.
2: Да, нулевые.
1: Пэрис Хилтон.
2: Интересные, очень своеобразные. И, как сейчас любят говорить, жирненькие такие годы были. И это все на нас, конечно, повлияло. Но когда я беру какую-то тему, я стараюсь ее отрабатывать через героев, а не через собственную призму. Я тяжело, долго настраиваюсь на каждого героя, на его язык говорения, которым он будет говорить. То есть в «Непокоях» у меня 3 разных языка. И это было сложно. Один из героев, который записывает дневниковые записи, делает дневниковые записи на кассеты, на аудиокассеты, он вообще поэт. Он, условно, там есть такая параллель с Борисом Рыжим, потому что в Торчевме упоминается, где и он в детстве проводил время, и вот мои герои живут на Вторчермете. Он вообще говорит белым стихом. И чтобы написать целую часть белым стихом, и чтобы она была более-менее понятна людям, ушло месяцев, наверное, 9. То есть это... И потом еще я переписывала эту часть.
1: Видели бы сейчас наши слушатели мои глаза.
2: Но это на самом деле, не скажу, что это очень большой срок.
1: Угу.
2: Но есть люди, которые пишут, писатели пишут очень быстро. Они пишут быстро, у них вот есть идея, они много могут написать, сразу же берутся. А я очень долго настраиваюсь. Мне нужно в себя героя, так скажем, вместить, и из его головы, из его оптики писать, подбирать язык, и чтобы это все было по-разному. Чтобы читатель, когда он подходил к какой-то определенной части, понимал, что это там совершенно другой человек.
1: В этом смысле... Как тогда пишется роман? Прям какими-то конкретными частями пишутся разные герои? Ну, то есть время на одного героя? Или как? Или ситуации описываются? Вот в этом смысле интересно. Раз вы каждый раз вживаетесь.
2: Да, «Одиночку» я писала... несколько раз я, во-первых, ее переписывала. У меня там был сложный путь на «Одиночке». Получается, я как раз и училась писать правильно, чтобы выйти в большую прозу. Потому что до этого я написала несколько текстов в жанровых.
1: Это, например?
2: Какие они жанры? Не вышли. Я могу, но это будет, я об этом расскажу, когда мы подойдем к детству и к тому, как вообще я дошла до одиночки. Вот. А одиночка, она вот с 23-го года, да, одиночка вышла. До этого я написала, ну, может быть, наверное, 2-3 версии одиночки. Первую главу я переписывала с редактором раз 6, наверное, просто потому, что у меня был запрос к литературному редактору, с которым я сама лично работала без издательства. Я просто хотела войти вот в эту лигу, большую литературы, да, с определенным языком, с определенными смыслами. И у меня была конкретная цель большая. Я говорила моему редактору Марии Голове, я говорила: «Маша, пожестче, пожестче оценивай меня. Я, если что, перепишу. Я попробую еще раз, потому что моя цель — стать большим писателем». Вообще глобальная цель жизненная, как в «Симсе». Глобальная жизненная цель. И она у меня, да, присутствует. Я иду к своей цели. Наверное, я никогда до нее не дойду, но путь тоже цель.
1: Ну, подождите, уже столько всяких премий. Давайте мы сейчас пока прервемся на маленькую паузу и продолжим разговор.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: 0+.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Возвращаемся в студию. Это программа «Гость в студии». У нас сегодня писательница Маргарита Ронжина, финалистка премии Катаева. Значит, какой послужной список? Теперь вы вошли в длинный список премии «Большая книга». И вы автор романов «Одиночка, непокоя», о которых мы уже поговорили. Ну и еще поговорим сегодня в нашем эфире. Интересно, я впервые, наверное, с таким сталкиваюсь, что у вас прямо это конкретный такой путь, с конкретной целью. То есть вот писатели обычно, они же пишут для того, ну, потому что не могут не писать, там и все такое. И миллионы, наверное, людей, которые пишут классные вещи, но пишут их в стол. Кто-то, конечно, издается всякими сложными, трудными путями, но не так, чтобы бить точно вот в яблочко. А вы прям такая, значит... структурная.
2: Ну, я не знаю, просто яблочко тоже у всех разное. И когда бьешь обычно, не знаешь, может, это яблочко, может, это какой-нибудь другой фрукт.
1: Ну, вы же четко поняли, что вы хотите стать большим писателем, а не просто писателем, не просто издаться, не просто где-то о себе заявить и исчезнуть.
2: Да, это моя была цель болезненная, так скажем, которая мне принесла много страданий и слез в процессе, потому что я... Ну, мне было нелегко это сделать, да, нелегко дойти.
1: А вы чувствуете удовольствие какое-то, когда пишете?
2: Конечно.
1: Просто раз вы потом переписываете, то как?
2: Да, вот я чувствую удовольствие, когда я написала какие-то очень классные куски. Или сейчас мне очень нравятся, например, какие-то очень необычные сцены. У меня готовится новый роман. Я буквально его... позавчера отправила литературному редактору уже, ну, через издателя мы с ним уже работаем, то есть также текст выйдет в «Альпине проза» в сентябре.
1: Мы можем сказать название?
2: Да, да, это «Масса». Я могу масса. Дальше рассказать, потому что там тема давления общества на человека берется.
1: Ну, давайте.
2: Вот, это позже я расскажу, тогда, если мы вернемся к этому вопросу. А сейчас возвращаюсь к теме, почему изначально я так хотела. Я в 4 года научилась читать. Тогда не было курсов для детей, но у меня мама очень много занималась. Вот 4 года я научилась читать, потом я научилась писать. В 5 лет я написала первый маленький стишочек и поняла, что я хочу вот писать.
1: То есть начали все-таки с рифм?
2: Я начала, я написала стишок. У меня собака есть, рыжая, большая, хвост трубой, глаза большие, что же больше надо? Все, 5 лет. Так. Я просто помню, вот, я не помню, я просто мама нашла. Я запомнила это стихотворение, я его люблю на самом деле вспоминать. Потом я постоянно писала в тетрадках. Естественно, у меня поэтому такой ужасный почерк, потому что я очень-очень-очень много писала от руки. У меня условный был роман а-ля Таня Гроттер и Гарри Поттер только в 12 толстенных таких тетрадях, и где-то там переписывание просто какое-то. Но это естественный путь, это естественный правильный путь. Потом я писала какие-то рассказы. Я в лет, наверное, 14-15 условно на российские реалии переписала повесть по 11 минут Пауло Коэльо.
1: Ничего это такое... себе!
2: Ну, да. То есть, это тоже такая была повесть. И оно все было, конечно же, ну, такого уровня. Ну, плохого, понятно. Но главное, что меня это зажигало, я это... делала с удовольствием, я не могла по-другому, не знала, как по-другому. Лет в 20 я написала очень сложный, но плохо написала. Но он очень хороший по задумке.
1: А как вы понимаете, плохо или нет?
2: Ну, я сейчас знаю. Я сейчас, да, знаю сейчас. Ну, языково плохо, наверное. То есть сюжетно интересно было. А-ля преступление и наказание только в современном мире. Но там было, опять же, несколько жанров, а несколько жанров — это сложно. То есть это вроде как бы и около что-то так триллера и психологический роман. Это не всегда хорошо для продвижения. И я просто отдала литературному редактору, ну, на том уровне, Батаридору даже можно сказать, Батаридору, была группа ВКонтакте, одна девушка взяла читать текст мой, ну, бесплатно просто, вот, и она сказала, что вот, много-много там по языку, ну, нехорошего, понятно, но сказала, что если переработать, может получиться очень хорошо. И меня тогда это поддержало. Потом у меня был вынужденный перерыв, к сожалению, на 7 лет. И сейчас для меня это шок. Как я могла 7 лет продержаться? Я, конечно, там писала что-то, у меня были запои писательские на небольшие рассказы. Буквально
1: это
2: так.
1: Стало фактурой какой-то? Ну, то есть вошло в какие-то ваши большие произведения?
2: Ну, наверное, да, потому что это был опыт, это вообще был опыт такого, ну, воспитания, наверное, детей, потому что тогда дети были маленькие, и нужно было заниматься ими. Ну, это я не скажу, что это оправдание. Это не оправдание, не отговорка, я до сих пор не могу сказать,
1: просто
2: почему
1: не было
2: я...
1: нужного состояния, это ж нормально.
2: Ну, состояние... Я как бы, с одной стороны, понимаю, что есть такая тема, как вдохновение, а с другой стороны, как я дальше расскажу, я хорошо знаю, что если идешь к цели, то иногда нужно просто какие-то действия регулярно делать. Без вдохновения оно уже придет. Вот. И еще момент. Иногда ты можешь ждать вдохновения, как сейчас я да, могу, ну, условно, или его там какое-то состояние входить, а иногда нет. Иногда просто ты должен хотя бы выцарапывать какое-то время на свои цели.
1: А вам тогда не кажется, что писательская деятельность превращается в какой-то бизнес, в маркетинг?
2: Нет, потому что... Нет. Ну, какой это бизнес, если столько нужно идти до этого?
1: Вот, что это какое-то... принимать какой-то утилитарный набор, что ли, действий и так
2: нет,
1: далее.
2: Ну, вот смотрите, например, я понимаю, что у меня там дети. У меня близнецы. Это, в принципе, как бы...
1: Это очень сложно.
2: Ну да, это сложно, но мне было легче, потому что мы с партнером как бы равные родители, 50 на 50. И это очень крутая практика. И редкая. Об этом, кстати, я буду писать в 4-м романе. Вот, про долгие отношения и про то, как это все.
1: А то есть у вас уже есть план? Значит,
2: я сейчас пишу. Роман, нет, будет третий четвертый. Роман же уже готов. То есть, да. Например, я сдала его в ноябре, ну, как сказать, в ноябре с издательством. В издательстве я сдала третий роман, он небольшой. Он меньше даже «Одиночки». Я вообще не ожидала, что я напишу. Я думала, третий будет вот «Сага», которую я сейчас занимаюсь. Я в ноябре только сдала. И редактуру там в апреле, например, в мае мы делаем литературную редактуру. Потом у нас будет обложка, то есть книга только в сентябре выйдет. То есть там очень длинный вот этот цикл. И получается, что пока там вот масса на своем этапе находится, я ее уже отпустила, я уже занимаюсь другими делами. Ну, то есть другими книгами, другими задумками. У меня есть еще на пару книг вперед идеи. Вот.
1: Давайте, может быть, все-таки тогда, раз мы второй раз уже этот роман упоминаем, немножечко расскажем о нем, про массы.
2: Можем рассказать про массу или
1: про
2: чтобы...
1: Масса, да?
2: Про массу, да. Либо я могу чуть дорассказать, что было после того, как я начала писать.
1: Ну, давайте.
2: Чтобы просто быть... цельное впечатление
1: давайте,
2: было.
1: Давайте, давайте.
2: Да, и после того, как я 7 лет провела без текстов, я очень часто задумывалась над вопросом, почему, что и почему я отказалась от своей мечты. И ведь я могу, у меня есть какое-то время, может появляться, даже полчаса в день, это лучше, чем ничего. И если полчаса в день можно выкраивать себе, вот как сказать, да, нарезать.
1: А что можно вообще уложить в полчаса? Ну, то есть постранично, например, сколько это может написаться? От и до?
2: Кто-то пишет страницу, там кто-то две пишет. Ну, я могу за 5 часов написать 3 абзаца, но они будут такими крутыми, что я потом буду и просто в восторге. Да?
1: То есть вы перерабатываете каждый раз, улучшаете.
2: Да. Но в тот период, когда я писала, выцарапывала себе возможность писать, я писала в заметках на телефоне, просто где-нибудь условно в очереди или где-то там в ожидании, в пробке, полчаса, там час, вечер. Вечером времени выкраивала перед сном. И это все за неделю, за месяц накапливается. Понятно, что не идеальные тексты, но хотя бы это какое-то продвижение вперед. Потому что жизнь меняется, там все растут, какие-то обстоятельства уходят, приходят, но дело идет помаленечку. Идет, и потом можно сказать, можно выделить себе какое-то большое время и это все начать причесывать, да, или там переписывать и так далее. И как я вышла из этого долгого перерыва? которую я тоже не могу себе никак объяснить. В 2017 году я поняла, что я умру. Я это очень хорошо поняла почему-то. Вот я не помню, что это просто без всякой какой-то причины было. Но я просто поняла, что да, это случится. И почему я не делаю того, что я хочу, о чем я всю жизнь мечтала. Почему я не взяла и не написала, и не продолжила писать. И тут летом мой партнер говорит одну идею, которая у меня вспыхивает, и я начинаю помаленечку писать синопсис. Синопсис — это краткое содержание, план романа. Я начинаю писать наметки на будущий текст жанровый, который называется «Заряд». Это про мир будущего, где запрещены измены. Но главная героиня влюбляется в другого человека, не мужа. И вот она, получается, страдает. Ей как бы нельзя изменить, и нельзя уже находиться в браке, который есть. Потом, чтобы как бы дополнительно подопнуть, видимо, меня, я встречаю конкурс «Эксмо» на как раз вот по этой жанровой идее, где нужно за 3 месяца, до декабря 2017 года сдать им на конкурс работу. Я понимаю, что вот это прекрасное внешнее обстоятельство, которым я могу подстегнуть свою цель. Я делю... это просто так звучит утилитарно. Но ладно, я делю количество знаков, которые мне нужно написать в день. И такая, класс. Ну, примерно это прям неделю. Да, например, там много. Я вот столько там писала, я вот очень редко так сейчас пишу. Я понятно, что это качество текста, да? Тогда я вообще, грубо говоря, позволила себе об этом не думать. Я писала чисто сюжетно, вот как есть, да? Старалась, и понятно, что там к середине, к концу уже более-менее расписалась. Уже только к середине, к концу романа. Но я справилась, и... нужный объем отдала на конкурс. Дальше не было ничего, никакого предложения не было, я никуда не прошла. Но я завела Инстаграм, запрещенный на территории РФ, и поняла, что если пока меня не берут в издательство, мне нужно браться за дело самой. И начался этап
1: личного бренда, становление личного бренда. Так, и много ли у вас подписчиков? На сегодняшний день, вот с тех пор.
2: Там был разный путь, так скажем. Да, вот. И в 2018 году я начала очень активно вести соцсети. Я очень много вкладывала и силы, и времени в то, чтобы делать контент, и изучать, как продвигаться, и брать рекламу у блогеров. И я сама сделала... Ну, честно, мы сделали обложку для «Заряда». Я... печатала через Ридеро и продавала. То есть, получается, я продвигала полностью свои книги через блог. И люди покупали, ждали. Не идеально там вычищенные, условно, тексты, сам издат. И это для меня, конечно, до сих пор такой шок, что вот столько людей меня тогда поддержало. То есть, если так сказать, посмотреть, то около 1000, наверное, экземпляров полностью я... реализовала. Я сама упаковывала книги, отправляла людям, там вкладывала открыточки. То есть это столько нужно было вложить, да, сил, времени на это. Но тогда я вот начала чувствовать... Не то, что я там не начала чувствовать себя настоящим условно писателем, но я поняла, что я вот пишущий человек, который что-то смог. Параллельно я развивала блог. Он дорос до 10 тысяч подписчиков, ну, потому что контент это все равно такой и писательский, и литературные обзоры, ну, вот книжные обзоры, да. И потом я очень выгорела. То есть я очень устала от ведения соцсетей. Я поняла, что я не могу распаляться. То качество книг, которое есть, оно меня не устраивает. Что я не тот человек, который может и продвигать себя, и делать какие-то более глубокие вещи. То есть у меня это не получилось, и нужно было какое-то время, чтобы признать это.
1: Это очень ценная мысль. Мы дослушаем этот рассказ после небольшого блока новостей.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 20 часов 30 минут. FM. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводятся два довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Исеть. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1,5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для Кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стандрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта «Аквабайк», «Гидрофлай», «Мотосерф», а также «Фристайл». Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про добро».
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Продолжается программа «Гость в студии». У нас сегодня Маргарита Ронжина, писательница. И мы остановились на том, что вы не смогли, да, совмещать продвижение личного бренда и качественное написание текстов. И какой нашли выход? Я просто вас как никто прям понимаю.
2: Да, это огромное... На самом деле, вообще, тема творчества и чтобы что-то было поесть всей семьи.
1: А вы еще ведь и работаете, а мы ведь это даже не упомянули.
2: Да, мы еще об этом не поговорили. Да. Это вечная тема. Она, кстати, в третьем романе будет. Про деньги и творчество.

0: а вот формат соцсетей постоянно, в которых ты присутствуешь, и тогда еще такие алгоритмы были, что нужно было постоянно, постоянно нужно было быть в сторис каждый день. И у меня был, по-моему, в 2019 году день, когда я там первый раз за год не вышла в сторис. Ну, то есть постоянно нужно было что-то делать. Это не как сейчас, да, но все равно тогда нужно было постоянно продвигаться. Я просто поняла, что я так не могу, я так не хочу жить, и спасибо себе той, которая все-таки решилась. Я тогда начала в 2019 году как раз писать одиночку, первую версию, которую потом переписала несколько раз, но первую версию начала писать в 2019 году, я закончила писать в 2020 и попала на обсуждение своего текста к писателям, которые, ну, как... писательский клуб, это как собираются несколько писателей онлайн, они обсуждают какие-то тексты, и это очень полезно.
1: Это рождает какие-то новые смыслы, или это просто такой фидбэк от матерых?
0: Да. И тогда же я вообще была такая зелененькая, светло-зелененькая.
1: Вот вы уже не первый раз это говорите, у меня прям вопрос лежит вот прям на поверхности, не могу не задать. Сейчас-то вы начали чувствовать себя настоящим писателем?
0: Конечно, да.
1: Благодаря чему? Благодаря премиям? Благодаря...
0: Нет.
1: А чему?
0: Потому что научилась писать.
1: А это так нескромно, у нас же у всех синдром самозванца, и вот это все, нет?
0: Ну, конечно, синдром самозванца, но сколько уже можно? Это уже неприлично.
1: А, да? То есть это все-таки возраст
0: столько мучиться?
1: Приходит?
0: Нет. Просто столько опыт. Мучиться уже хватит. Я уже просто не хочу это делать. Я уже устала мучиться от этого. У меня есть оно, естественно, просто есть все равно какая-то внутренняя уверенность, как я хочу видеть тексты. И вот эти тексты, которые я пишу сейчас, это больше похоже на то, что я хочу видеть. Оно, конечно, не будет всегда идеальным. Я там всегда найду к чему там прицепиться и так далее. Но я просто стараюсь этого не делать.
1: Нужно... То есть вы просто не фокусируетесь на вот этих вот внутренних, да, червячках?
0: Я, которые... когда пишу, фокусируюсь. Я, например... Ну, я же не могу рассказывать про свои... Например, я пишу, у меня там 50 мыслей в голове, вот это хорошо, вот это плохо, вот это хорошо. И я просто не выношу это как глобальную какую-то проблему. То есть это просто часть процесса моего внутреннего. Я очень радуюсь, когда какие-то кусочки мне нравятся. Я радуюсь, я обсуждаю там вот с бета-ридерами, которые видят текст до издательства. У меня буквально пару-тройку человек.
1: Бета-ридеры?
0: Бета-ридеры — это люди, которые первый раз читают, и мнению которых плюс-минус можно доверять.
1: А у них большая начитанность, да?
0: В зависимости от того, кто... Да, у моего бета-ридера, это тоже писатель, у него очень большая начитанность, и он очень умный. Вот. И поэтому его мнение, например, да, оно важно. И мнение бета-ридеров, например, книжных блогеров, когда они вычитывали несколько тоже человек, тоже важно, потому что книжные блогеры очень много читают. Если у нас совпадают мнения какие-то по текстам, да, они как минимум могут оценить. И
1: а вы
0: язык
1: много
0: тоже.
1: Читаете?
0: Очень много читаю. Ну, я, конечно, не по 100 книг читаю в год, как некоторые, но 50, наверное, 50-60 я слушаю и читаю, так как слушание книг у меня занимает развлечение и отвлечение головы во время каких-то бытовых дел. Хожу я много и слушаю. Вот это все.
1: А восприятие текста отличается? Читать его глазами или слушать аудио?
0: Да. Кто-то не может слушать.
1: Это кто-то понятно. А если вы можете и то, и другое, то что предпочтительнее?
0: Слушаю я сюжетные, то есть хорошие, например, но все равно более-менее сюжетную прозу. И я понимаю иногда, что я вот это точно там перечитать должна глазами. Русские тексты, особенно где мне важно оценить язык, я читаю только глазами.
1: А то есть вообще вы читаете еще и не только русские тексты?
0: Конечно, безрубежную литературу
1: я
0: читаю.
1: Я имела в виду на языке оригинала?
0: Нет. То есть переводной текст — это все равно не то же самое, что, не знаю, там Набокова почитать русскоязычного или современных авторов. Мне, например, интересно оценить язык, как пишут современные авторы.
1: А какие вам нравятся современные авторы?
0: Мне нравятся несколько. Ну вот из последних, да, из моих коллег. Мне нравится, как пишет Хелена Побяржина. тоже в издательстве «Альпина Проза», Саша Шалашов.

0: Мне нравится, как пишет Рома Декабрев. Вот как раз он мой бета-ридер. Он тоже в «Альпине проза». Мне нравится, как пишет Анна Лужбина, ее «Круга». Последняя, она такая прям очаровательная. Это из-за того, что я последнее вспомнила. На самом деле, есть сейчас тексты, которые здорово сделаны по разным причинам. Я вот единственное, что не читаю ужастики, не читаю триллеры и что-то такое. То есть
1: почему?
0: Я вообще ни разу не смотрела ужастик. Ну, потому что я очень впечатлительный человек. И я триллеры, уже последние лет 5, наверное, посмотрела назад.
2: Тогда очень логичен вопрос. Ваш роман «Одиночка», он, видимо, тот еще триллер пострашнее всяких ужастиков с точки зрения, эмпатии, да? Если мы перенимаем это все, если мы это все чувствуем, а наверняка люди читают для того, чтобы прочувствовать, то как бы вы-то какого впечатления ждете от прочтения ваших произведений? То есть итог каков?
0: Именно «Одиночки»?
2: Угу.
0: Я хочу, чтобы эта книга помогала людям.
2: Через боль?
0: Это естественное состояние человека. То есть нужно прожить эту боль, а никак иначе. И потом что-то новое появится. Возможно, боль, возможно, не боль. Может быть, счастье появится. Но какое-то освобождение, избавление. Я в своих романах стараюсь все-таки давать катарсис, потому что я очень люблю такое ощущение, когда я сама читаю, да, и к концу, когда подходишь, и ты такой, да, вот это
2: то
0: сейчас
2: есть
0: вот.
2: Есть,
0: вот
2: да,
0: да,
2: это?
0: Да, да.
2: То есть сначала
0: я
2: ощущение,
0: стараюсь,
2: что воздуха мало.
0: Там первая половина книги вообще просто лечь и помереть, условно. Ну, не в таком, но все равно это тяжелое ощущение. Но его нужно, если дальше читать, если дальше пойти в эту боль. Это весь непокойный то же самое. То есть читатели просто говорят, что эта книга, например, помогла быстрее пройти горевание. То есть она как бы вроде бы тяжелая, но вот за счет того, что вот кто, как она сделана, она помогает в этом. И это, кстати, не один человек говорил.
2: А как вы сами считаете, чтобы создать такой роман, это вот какое-то, это Бог через вас пишет или как? Ну вот говорят же так писатели, что это что-то свыше, что это что-то, что в моменте дается и как бы что-то неземное.
0: Когда я писала «Заряд», более, так скажем, с таким целеполаганием, более утилитарно подходила к этому вопросу, я подумала, что каждый человек и писатель делает себя сам, да? Это все настройка из моей маркетинговой части. У меня есть вторая маркетинговая часть. Называется «Как я хотела стать писателем в детстве писателем», а в 15 лет я прочитала Котлера, такая, я буду еще маркетологом, и пошла учиться на маркетолога.
2: А у вас прям все сбывается.
0: А мне что-то как-то все...
2: Я говорю, очень структурное. Вы видите цель и просто идете к ней.
0: Вот. Если отвечать на вопрос, вот тогда, например, да, я бы сказала, что... вот там это просто работа, это труд. Я сейчас тоже думаю, что это труд, но что-то еще есть. Я думаю, что это и труд, и опыт, и какая-то насмотренность.
2: Талант.
0: Да, это, я еще недавно подумала, что это огромная гиперчувствительность, как это и дар, и проклятие, потому что когда ты такой открытый, как открытая рана в этом мире, очень сложно. Но зато здорово помогает влиться в разных людей, персонажей.
2: А вам при этом от написания становится легче? Ну, то есть что-то же вы какую-то заполняете часть или наоборот?
0: Есть удовольствие от написания текста, оно часто у меня есть. А удовлетворение...
2: От завершения текста.
0: Да.
2: То есть вот есть какое-то такое, что вы от чего-то, наоборот, высвободились? Или, может быть, заполнили какую-то пустоту? То есть на уровне ощущений вот писательская деятельность для вас это...
0: Да, иногда я чувствую, что вот написала то, что хотела, и мне приятно, что я этот вопрос, например, проработала. Или, например, мой герой сталкивается с какой-то темой, я автопсихологично, так скажем, подключаю какие-то эмоции, которые сама пережила, в его как бы выдуманную ситуацию, да, и через него какие-то вот трансформации совершаю, и это мне тоже частично помогает. Но я не могу сказать, что я пишу, чтобы раны свои закрыть.
2: Ну, это не терапия?
0: Это литература. Терапия была, когда я писала первую одиночку. Мне нужно было разные эмоции в текст выместить. И поэтому первая часть получилась никуда не годной. Поэтому я ее переписывала, потому что она не была литературой. Это был где-то и дневник, где-то публицистика, где-то... там много всего было, что не является литературой. И мне нужно было пройти, в том числе вот это через боль сознания, что нужно делать, что если я хочу стать писателем, нужно что-то менять. Нужно менять оптику.
2: Маргарита, спасибо вам большое за такой подробный рассказ о вашей деятельности. Мы обязательно прикоснемся к вашему творчеству. И, конечно, желаем вам стать лауреатом всех ваших желаемых премий, особенно, конечно, большой книги. Что, у нас в гостях была Маргарита Ронжина, писательница. Меня зовут Евгения Лемесева. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 107.6.
1: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

Кинобудка. Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерские касты, былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитым сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитные команды супергероев и «Банди» — обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

Все как-то странно, за окнами птица, еще слишком рано. Думаю о тебе. На улицах дети,

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Реакция зрителей – очень важная составляющая, по сути, один из основных критериев успеха художественного произведения и его создателей, в нашем случае – музыкантов. После выхода дебютного альбома группы «Апрельский марш. Музыка для детей и инвалидов» в 1987 году публике особенно понравилась песня «Котлован», которую мы только что слушали. Искренний, даже яростный, по выражению некоторых критиков, вокал Натальи Романовой никого не оставил равнодушным. Казалось, вот она, слава, успех. Выйди на сцену с этой песней, зал твой. Но постоянно звучавшие фразы «напишите еще несколько котлованов, а не прочую ерунду» очень не нравились поэту группы Евгению Кормильцеву.
1: Мы, так сказать, произвели эту песню на свет точно с такой же легкостью и с такими же усилиями, как и все прочие. Что она стала, так сказать, каким-то знаком коммерческой стороны «Апрельского марша», это уже не наша беда.
2: Все фонограммы, которые мы куда-нибудь там не рассылаем, просто исключали заранее эту вещь.
3: Выпало из концепта.
2: Да, из концепта выпало.
0: В итоге песня действительно покинула репертуар, по крайней мере концертный, а затем коллектив покинула Наталья Романова. Она до сих пор так и остается единственной вокалисткой «Апрельского марша». Впрочем, расстались не навсегда. К 25-летию группы и всего рок-клуба в 2011 году на летнем фестивале «Старый новый рок» Наталья снова вышла на сцену как раз для исполнения «Котлована». Ну а мы снова возвращаемся в 1989 год в замечательный фильм Кирилла Котельникова «Сон в красном тереме» и продолжаем слушать рассуждения Евгения Кормильцева, а также композитора и клавишника группы, а в некоторых песнях и вокалиста Игоря Гришенкова о тех самых критериях успеха.
4: Для нас является, значит, лучшей, что ли, похвалой на концерте, когда люди уходят недоумевающие. Это получилось так, что мы каждый про себя подумал и про того, кто с ним работает на сцене рядом. Посмотрели друг на друга и выяснили, что, оказывается, среди нас нет ни одного боязливого человека на сцене.
1: Грубо говоря, у нас просто была женщина. Женщина хорошо пела. Женщине была дана песня. Если бы эту песню спел Гришенков, возможно, она воспринялась бы совсем по-другому.
0: Текучка кадров в «Апрельском марше» продолжалась. Отдельная история – барабанщики, которых только в советский период набралось с десяток, а то и 11, как раз барабанные палочки на сленге. 4 февраля 2026 года на Большом рок-квартирнике в киноконцертном театре «Космос», официальном открытии года уральского рока, Сергей Чернышов даже представил стихи собственного сочинения на заданную тему.
5: Перед пятилетием «Апрельского марша» в июне 91 года мы посчитали, сколько их было. За 5 лет барабанщиков оказалось 11 человек. 11 человек у нас работали за 5 лет. Представляете, можно было звонить Гиннесу, но тогда почему-то никто об этом не догадался. Как бы там ни было, получился стих. Слово о барабанщиках. Стих. Встаньте. Сядьте. Не спали, считали. Уже барабанщиков не найдешь других. Значит, вспомним всех 11 поименно, громких, красавцев и весьма молодых. Илья Скуратовский, Игорь Акаев, Злобин Игорь, Литвиненко Андрей, Олег Кудрявцев, Плесунов Александр, еще Ковалевский, Сметанин Сергей и Алик Потапкин, и Котов Андрюха, Володя Назимов. Дышите глубже.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо «Новокольцовское». К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

Я кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Подвиг Зои Космодемьянской, деревня Петрищево, 29 ноября 1941 год. Зоя Космодемьянская — яркая звезда, озарившая тьму тяжелых военных лет. Молодая девушка стала символом неукротимой силы духа советского народа и преданности Родине. В холодный день 1941 года, когда мороз сжимал землю своими ледяными объятиями, а в небе плыли тяжелые свинцовые облака, она, хрупкая и смелая, пожертвовала собой, выполняя боевое задание. В ноябре 1941 года Зою направили на территорию, занятую немецкими войсками с диверсионной миссией. Космодемьянская, как гордая птица, поднялась в бой против фашизма. Она рвалась вперед, не думая ни о страхе, ни о смерти. Девушка понимала, что ее действия — это не просто акт геройства. Это вызов тем, кто жаждет уничтожить все светлое и дорогое. 28 ноября девушке и ее товарищам удалось поджечь здание в деревне Петрищево, которое враги использовали в качестве штабов. Однако, выполняя задание, она была схвачена солдатами противника. Несмотря на это, находясь во вражеском плену, в ее глазах горел огонь. Зою не сломали пытки, ее не запугали угрозы. Под утренним небом она совершила свой последний подвиг. Нагая, пропитанная запахом пороха и крови, она не отступила, не сломалась перед лицом врага, который жестоко терзал ее страну. Когда ее жизнь, как нежный цветок, была растоптана. Она доказала миру, что настоящий подвиг совершит только тот, кто обладает глубокой любовью к родной земле. Смелость Зои эхом разнеслась по улицам ее родного города, по всей стране. Космодемьянская, словно древнегреческая Афина, не знала страха перед лицом смерти. Вечная слава Зоя Космодемьянской.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал Подвиг РФ.
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной и сети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в XVIII веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город-ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге врача Натальи «Любовь к тому, что мы делаем». В мире, где кажется, что супергероев и знаменитостей, как в телевизоре, есть люди, которые каждый день делают наш мир лучше. Эта история о них. Наталья работала медсестрой в больнице на окраине города. Она была настоящим символом надежности, сострадания и профессионализма, но ее истинное призвание проявилось в один яркий и непредсказуемый день. Однажды в больницу привезли пострадавших в результате автокатастрофы. Трамвай съехал с рельсов и упал во враг, оставив людей в жутком положении. Врачи и медсестры без промедления приступили к спасению и оказанию помощи. Наталья выбрала самого тяжелого раненого пассажира – мужчину с сотрясением мозга и переломами рук. Она привезла его в палату и, как всегда, работала на пределе своих возможностей, чтобы снять боль и помочь пациенту выздороветь. Преданность и забота, с которыми Наталья ухаживала за своим пациентом, не остались незамеченными. У нее не было предела силам и энергии, которые она вкладывала в то, чтобы вернуть людям здоровье и улыбку. Неделю спустя больница наградила Наталью премией за ее профессионализм. В этот день перед толпой своих коллег она сказала: «Мы, медсестры, каждый день имеем возможность совершать подвиги. Наша миссия — делать болезни и сострадания управляемыми, дарить людям надежду и заботу. Мы можем быть героями для тех, кто не может спасти сам себя». Подводя итог, можно сказать, что подвиг может совершить каждый из нас, если мы будем вкладывать столько же любви в то, что мы делаем.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу...

0: Реклама на 107.6.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Факты о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, Екатеринбург! Привет, Екатеринбург!
2: Мы группа «Джедаи».
3: Слушайте нашу песню на радио «Город».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку и сеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу и сети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01554» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

Город FM на 107.6.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов, и ты слушаешь мой трек «Бардак» на радио

0: спросит.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Бьянка, пьем мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.

Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.

0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Мы никогда не будем моложе, чем в эту секунду. Так давай вместе остановим время. Я буду рада разделить с тобой это мгновение. Слушай мои треки на радио Город FM.

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: Город FM на 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Йоу, привет, это Ликвид. Слушай мой трек «Как ты» на радио Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: буду там.
1: Город FM на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: Екатеринбурге 5:30.
1: На 107.6.

0: Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.
1: Mm-hmm.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM. Ты мой сладкий сон.

твой запах волос, нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума. Прошу, почаще приходи во снах. Я помню твой запах волос, нежное тело в моих объятиях, зеленый цвет глаз меня сводил с ума.

0: Сколько букв в твоем имени я после каждой напишу «люблю».
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе.